0: получателей льгот среди участников СВО, а также рассмотрит законопроект о создании научно-методического совета при управлении по охране объектов культурного наследия и об уточнении категории участников СВО и членов их семей, имеющих право на бесплатную юрпомощь. Кроме того, будут рассмотрены законотворческие инициативы, с которыми выступили сами депутаты, ввести выплату для беременных женщин с фенилкетонурией и расширить категории граждан, имеющих право на бесплатную юрпомощь. Александр Гусев поддержал инициативу депутатов и отметил важность совместной работы властей для развития региона. В преддверии Дня строителя в правительстве области состоялось торжественное чествование лучших представителей строительной отрасли. Государственные и ведомственные награды вручил зампредседателя регионального правительства Константин Кузнецов. Он подчеркнул особую значимость строительного комплекса для социально-экономического развития Воронежской области. Вице-премьер поблагодарил собравшихся за добросовестный труд, высокий профессионализм и высокий вклад в реализацию масштабных инфраструктурных проектов. В ходе мероприятия были отмечены заслуги как ветеранов отрасли, так и молодых специалистов, а также коллективов ведущих строительных организаций, проектных институтов и предприятий стройиндустрии. «Единая Россия» подписала с Общественной палатой России и политическими партиями соглашение о наблюдении за голосованием на думских выборах. Документ предусматривает совместное обсуждение инструментов наблюдения, мониторинг избирательного процесса 18-20 сентября и обмен опытом подготовки наблюдателей. Член Генсовета «Единой России» сенатор Сергей Перминов заявил, что цель партии – обеспечить легитимность результатов. К работе привлекут почти 200 тысяч наблюдателей, отслеживать ситуацию помогут технологическая платформа и ситуационные центры в регионах. В Воронежской области в единый день голосования пройдут 22 избирательные кампании. Все участки оснастят видеоконтролем. Протоколы будут изготавливать с QR-кодом. Ведется подготовка общественных наблюдателей. По словам первого зампредседателя регионального отделения Виктора Логвинова, приоритет – безопасность участников процесса и легитимность голосования. Правительство Воронежской области утвердило постановление о выплатах компенсации пострадавшим и семьям погибших при терактах. Согласно документу, от 31 июля выплаты производятся за счет федерального бюджета. Семьям погибших будут выплачивать 1 567 000 рублей в равных долях на каждого домочадца. За тяжкий и средний вред здоровью предусмотрена выплата 657 000 рублей на человека. За легкий вред 313 000. Бывшим заложникам без вреда здоровью 156 000 рублей. За полную утрату имущества первой необходимости будет выплачена компенсация 156 750 рублей, частичную 78 000. Для получения выплаты необходимо подать заявление в Минсоцзащиты Воронежской области. Это были новости региона.
1: Наше радио. Проверено временем.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

Вечер странным, как странен каждый вечер. После бурно проведенной накануне первой ночи такси они курили, а музыка была словно из прошлого века, и любое сказанное слово звучало нелепо.

Вокзал уже был нем, и небо, и площадь вся. А поезд уж мчался куда-то, его от нее унося. Когда она поняла это, взгляд ее быстро угас, как будто он взял с собой бриллианты из ее глаз. Бриллианты.

Он ехал долго, не понимая, куда поезд держит путь. Он ехал, и запах ее тел мешал заснуть. В глазах его блестели, когда он их открывал всякий раз, то ли огни фонари за окном, то ли бриллианты из ее глаз.

Ален и Ехал, закончен рассказ. И поезд мчится, закончен рассказ. И только ветер в обеих столицах. Ему не спится и ей не спится. В обеих столицах солнца завтра не будет наверняка. Сквозняки их разбудят, и на глаза опустятся облака. Ну вот и все, он подарил мне этот простой рассказ. Я вам песню о нем, она ему бриллианты из глаз.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель Воронежской облдумы Юрий Матузов провели внеочередную встречу, в рамках которой обсудили главные темы предстоящего внеочередного заседания регионального парламента. Депутаты планируют принять пакет из трех законопроектов, внесенных губернатором. В частности, речь идет о новых мерах поддержки и расширении перечня получателей льгот среди участников СВО, а также рассмотрят законопроект о создании научно-методического совета при управлении по охране объектов культурного наследия. И об уточнении категории участников СВО и членов их семей, имеющих право на бесплатную юрпомощь. Кроме того, будут рассмотрены законотворческие инициативы, с которыми выступили сами депутаты, ввести выплату для беременных женщин с фенилкинатурией и расширить категории граждан, имеющих право на бесплатную юрпомощь. Александр Гусев поддержал инициативу депутатов и отметил важность совместной работы властей для развития региона. В преддверии Дня строителя в правительстве области состоялось торжественное чествование лучших представителей строительной отрасли. Государственные и ведомственные награды вручил зампредседателя регионального правительства Константин Кузнецов. Он подчеркнул особую значимость строительного комплекса для социально-экономического развития Воронежской области. Вице-премьер поблагодарил собравшихся за добросовестный труд, высокий профессионализм и высокий вклад в реализацию масштабных инфраструктурных проектов. В ходе мероприятия были отмечены заслуги как ветеранов отрасли, так и молодых специалистов, а также коллективов ведущих строительных организаций, проектных институтов и предприятий стройиндустрии. «Единая Россия» подписала с Общественной палатой России и политическими партиями соглашение о наблюдении за голосованием на думских выборах. Документ предусматривает совместное обсуждение инструментов наблюдения и мониторинга избирательного процесса 18-20 сентября и обмен опытом подготовки наблюдателей. Член Генсовета «Единой России» сенатор Сергей Перминов заявил, что цель партии – обеспечить легитимность результатов. К работе привлекут почти 200 тысяч наблюдателей, отслеживать ситуацию помогут технологическая платформа и ситуационные центры в регионах. В Воронежской области в единый день голосования пройдут 22 избирательные кампании. Все участки оснастят видеоконтролем. Протоколы будут изготавливать с QR-кодом. Ведется подготовка общественных наблюдателей. По словам первого зампредседателя регионального отделения Виктора Логвинова, приоритет – безопасность участников процесса и легитимность голосования. Правительство Воронежской области утвердило постановление о выплатах компенсации пострадавшим и семьям погибших при терактах. Согласно документу, от 31 июля выплаты производятся за счет федерального бюджета. Семьям погибших будут выплачивать 1 миллион 567 тысяч рублей в равных долях на каждого домочадца. За тяжкий и средний вред здоровью предусмотрена выплата 657 тысяч рублей на человека. За легкий вред 313 тысяч. Бывшим заложникам без вреда здоровью 156 тысяч рублей. За полную утрату имущества первой необходимости будет выплачена компенсация 156 тысяч 750 рублей, частичную 78 тысяч. Для получения выплаты необходимо подать заявление в Минсоцзащиты Воронежской области. Это были новости региона.

ждет. Я знаю, я уже слышал крики чая о любви, о любви.

мираж. Этим летом ты мне дашь, ты все ждешь, а любовь не приходит даже те, что в доме напротив в неглиже. Достали уже, ты пойми, в жизни так бывает на земле. Все цветет.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай,

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 30 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компаний и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 470
5: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями.

0: Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
1: Аудитория 13+.
2: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
4: Так звучит наше.
5: Наше радио. Это навсегда.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель Воронежской облдумы Юрий Матузов провели внеочередную встречу, в рамках которой обсудили главные темы предстоящего внеочередного заседания регионального парламента. Депутаты планируют принять пакет из трех законопроектов, внесенных губернатором. В частности, речь идет о новых мерах поддержки и расширении перечня получателей льгот среди участников СВО, а также рассмотрят законопроект о создании научно-методического совета при управлении по охране объектов культурного наследия. И об уточнении категории участников СВО и членов их семей, имеющих право на бесплатную юрпомощь. Кроме того, будут рассмотрены законотворческие инициативы, с которыми выступили сами депутаты, ввести выплату для беременных женщин с фенилкинатурией и расширить категории граждан, имеющих право на бесплатную юрпомощь. Александр Гусев поддержал инициативу депутатов и отметил важность совместной работы властей для развития региона. В преддверии Дня строителя в правительстве области состоялось торжественное чествование лучших представителей строительной отрасли. Государственные и ведомственные награды вручил зампредседателя регионального правительства Константин Кузнецов. Он подчеркнул особую значимость строительного комплекса для социально-экономического развития Воронежской области. Вице-премьер поблагодарил собравшихся за добросовестный труд, высокий профессионализм и высокий вклад в реализацию масштабных инфраструктурных проектов. В ходе мероприятия были отмечены заслуги как ветеранов отрасли, так и молодых специалистов, а также коллективов ведущих строительных организаций, проектных институтов и предприятий стройиндустрии. «Единая Россия» подписала с Общественной палатой России и политическими партиями соглашение о наблюдении за голосованием на думских выборах. Документ предусматривает совместное обсуждение инструментов наблюдения, мониторинг избирательного процесса 18-20 сентября и обмен опытом подготовки наблюдателей. Член Генсовета «Единой России» сенатор Сергей Перминов заявил, что цель партии – обеспечить легитимность результатов. К работе привлекут почти 200 тысяч наблюдателей, отслеживать ситуацию помогут технологическая платформа и ситуационные центры в регионах. В Воронежской области в единый день голосования пройдут 22 избирательные кампании. Все участки оснастят видеоконтролем, протоколы будут изготавливать с QR-кодом, ведется подготовка общественных наблюдателей. По словам первого зампредседателя регионального отделения Виктора Логвинова, приоритет – безопасность участников процесса и легитимность голосования. Правительство Воронежской области утвердило постановление о выплатах компенсации пострадавшим и семьям погибших при терактах. Согласно документу, от 31 июля выплаты производятся за счет федерального бюджета. Семьям погибших будут выплачивать 1 миллион 567 тысяч рублей в равных долях на каждого домочадца. За тяжкий и средний вред здоровью предусмотрена выплата 657 тысяч рублей на человека. За легкий вред 313 тысяч. Бывшим заложникам без вреда здоровью 156 тысяч рублей. За полную утрату имущества первой необходимости будет выплачена компенсация 156 тысяч 750 рублей, частичную 78 тысяч. Для получения выплаты необходимо подать заявление в Минсоцзащиты Воронежской области. Это были новости региона.
0: Наше радио сделано в России.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.
1: Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

радио. Это навсегда.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель Воронежской облдумы Юрий Матузов провели внеочередную встречу, в рамках которой обсудили главные темы предстоящего внеочередного заседания регионального парламента. Депутаты планируют принять пакет из трех законопроектов, внесенных губернатором. В частности, речь идет о новых мерах поддержки и расширении перечня получателей льгот среди участников СВО, а также рассмотрят законопроект о создании научно-методического совета при управлении по охране объектов культурного наследия. И об уточнении категории участников СВО и членов их семей, имеющих право на бесплатную юрпомощь. Кроме того, будут рассмотрены законотворческие инициативы, с которыми выступили сами депутаты, ввести выплату для беременных женщин с фенилкинатурией и расширить категории граждан, имеющих право на бесплатную юрпомощь. Александр Гусев поддержал инициативу депутатов и отметил важность совместной работы властей для развития региона. В преддверии Дня строителя в правительстве области состоялось торжественное чествование лучших представителей строительной отрасли. Государственные и ведомственные награды вручил зампредседателя регионального правительства Константин Кузнецов. Он подчеркнул особую значимость строительного комплекса для социально-экономического развития Воронежской области. Вице-премьер поблагодарил собравшихся за добросовестный труд, высокий профессионализм и высокий вклад в реализацию масштабных инфраструктурных проектов. В ходе мероприятия были отмечены заслуги как ветеранов отрасли, так и молодых специалистов, а также коллективов ведущих строительных организаций, проектных институтов и предприятий стройиндустрии. «Единая Россия» подписала с Общественной палатой России и политическими партиями соглашение о наблюдении за голосованием на думских выборах. Документ предусматривает совместное обсуждение инструментов наблюдения, мониторинг избирательного процесса 18-20 сентября и обмен опытом подготовки наблюдателей. Член Генсовета «Единой России» сенатор Сергей Перминов заявил, что цель партии – обеспечить легитимность результатов. К работе привлекут почти 200 тысяч наблюдателей, отслеживать ситуацию помогут технологическая платформа и ситуационные центры в регионах. В Воронежской области в единый день голосования пройдут 22 избирательные кампании. Все участки оснастят видеоконтролем. Протоколы будут изготавливать с QR-кодом. Ведется подготовка общественных наблюдателей. По словам первого зампредседателя регионального отделения Виктора Логвинова, приоритет – безопасность участников процесса и легитимность голосования. Правительство Воронежской области утвердило постановление о выплатах компенсации пострадавшим и семьям погибших при терактах. Согласно документу, от 31 июля выплаты производятся за счет федерального бюджета. Семьям погибших будут выплачивать 1 миллион 567 тысяч рублей в равных долях на каждого домочадца. За тяжкий и средний вред здоровью предусмотрена выплата 657 тысяч рублей на человека. За легкий вред 313 тысяч. Бывшим заложникам без вреда здоровью 156 тысяч рублей. За полную утрату имущества первой необходимости будет выплачена компенсация 156 тысяч 750 рублей, частичную 78 тысяч. Для получения выплаты необходимо подать заявление в Минсоцзащиты Воронежской области. Это были новости региона.
0: Наше радио.

Я охапками листья кидаю в костер, синим дымом подпираю бледный небо шатер. Они пеплом взлетают, прогорев до конца. Я рукою стираю хлопья сажи с лица. Как будто так уже было, это просто усталость. Безразличием камня в моем сердце осталось. Пламя шорохом смерти жжет сухую листву. Это лучше.

кто мелок душою, их обиды наполнят лужи грязью одною. Твое отражение в мутной глади воды я прицельно разрушу белой пеной слюны. Золото сыпется с усталого дерева, тут же ветер ворует то, что было потеряно. Он хватает, что попади сильный лад.

Сколько прожито лет, сколько прожито дней. Это кто как считает, для кого как важней. Что-то сделано мной или сделано что-то. И что для себя, ну а что для кого-то. Счастье в секундах, маленьких острых. Щедрое к детям и скупое для взрослых. Липкой почкой набухнет долгожданной весной, чтобы осенью стать в костре горячей.

0: Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 30 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: 255, 45, 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 104, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио — город за городом.
6: Аудитория 13+.
7: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
11: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев принял участие в торжественном мероприятии ко дню строителя. Он отметил, Воронежский строительный комплекс традиционно занимает лидирующие позиции. В прошлом году число жилых квадратных метров увеличилось на 2 миллиона. По поводу жилья мы занимаем третье место в ЦФО. За 6 лет введены 212 объектов социальной сферы, 30 спортивных, 41 медицинский, 27 школ и 35 детских садов. Наш строительный комплекс – отлаженный механизм с большим запасом хода. Правительство продолжит уделять повышенное внимание его развитию. В завершении встречи губернатор Александр Гусев вручил отличившимся работникам награды. В Воронежской области проходит региональная стажировка участников программы «Управленческое мастерство руководителя» Президентской академии руководителей из 30 регионов. На открытии губернатор Александр Гусев отметил, что такие модули дают возможность обменяться опытом и лучшими практиками. «Непрерывное образование – фундаментальный процесс для карьерного роста. Мы поделимся опытом Воронежской области, расскажем, как выстраиваем работу с инвесторами, покажем проекты. Но бесценным является общение друг с другом. Это возможность узнать о лучших практиках наших регионов», – подчеркнул Александр Гусев. Еще в рамках круглого стола «Инструменты устойчивого роста инвестиций» выступил замполпреда президента ЦФО Артур Ниязметов, который подчеркнул, что деловая репутация становится важнейшим фактором устойчивого развития. «Государство рассматривает деловую репутацию как необходимый элемент для принятия решений. Создан открытый ресурс ekb-rating.rf, где более чем по 50 параметрам можно получить информацию о любом предприятии», – отметил он. Первый зампред Данил Кустов сообщил, что Воронежская область входит в лидеры нацрейтинга «Инвестклимата», поэтому есть чем поделиться. Участники посетили особую экономическую зону «Центр» и индустриальный парк «Масловский». Также состоялась личная встреча губернатора Александра Гусева и Артура Ниязметова. В Острогожском районе торжественно закрыли вахту памяти. На Сторожевском плацдарме преданы земле останки 81 красноармейца, найденные у сел Сторожевое 1, Урыв Покровка и Хутора Аверина. В поиске участвовали 11 отрядов из разных регионов. Воронежский отряд «Дон» у Хутора Аверина нашел 19 бойцов. Руководитель вахты Павел Золотарев напомнил, что Острогожско-Рассашанская операция сопоставима со Сталинградской битвой. «Мы подняли из земли бойцов, погибших за нас. Теперь они обретут достойное пристанище. В целом, на плацдарме перезахоронено уже более 9 сотен человек. Внимание, в Воронеже с 22 часов в пятницу до 9 утра в воскресенье почти весь правый берег останется без воды из-за плановых работ на ВПС-11. Отключение затронет полностью Коминтерновский, Ленинский и Советский районы, частично Центральный район, включая жилые массивы Лесная Поляна и хутор Ветряк, а также Рамонский район, поселок Солнечный, Рождественский, хутор Ветряк, Финский квартал. В РВК Воронеж отметили, замена оборудования – масштабная работа, которая позволит минимизировать риски аварии, обеспечит стабильную подачу воды и снизит вероятность масштабных отключений в перспективе. Водоканал предупреждает, что в некоторые дома вода может вернуться позже. Это зависит от этажности, наличия насосной станции и территориального расположения. Это были новости региона.
2: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло?
2: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио.
1: Как мост в Питере, а на вечном поиске, как Google, Яндекс. Они встретились, их потом видели вместе.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 30 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
3: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями.

0: и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: как бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев принял участие в торжественном мероприятии ко дню строителя. Он отметил, Воронежский строительный комплекс традиционно занимает лидирующие позиции. В прошлом году число жилых квадратных метров увеличилось на 2 миллиона. По вводу жилья мы занимаем третье место в ЦФО. За 6 лет введены 212 объектов социальной сферы, 30 спортивных, 41 медицинский, 27 школ и 35 детских садов. Наш строительный комплекс – отлаженный механизм с большим запасом хода. Правительство продолжит уделять повышенное внимание его развитию. В завершении встречи губернатор Александр Гусев вручил отличившимся работникам награды. В Воронежской области проходит региональная стажировка участников программы «Управленческое мастерство руководителя» Президентской академии руководителей из 30 регионов. На открытии губернатор Александр Гусев отметил, что такие модули дают возможность обменяться опытом и лучшими практиками. «Непрерывное образование – фундаментальный процесс для карьерного роста. Мы поделимся опытом Воронежской области, расскажем, как выстраиваем работу с инвесторами, покажем проекты. Но бесценным является общение друг с другом. Это возможность узнать о лучших практиках наших регионов», – подчеркнул Александр Гусев. Еще в рамках круглого стола «Инструменты устойчивого роста инвестиций» выступил замполпреда президента в ЦФО Артур Ниязметов, который подчеркнул, что деловая репутация становится важнейшим фактором устойчивого развития. «Государство рассматривает деловую репутацию как необходимый элемент для принятия решений. Создан открытый ресурс ekb-rating.rf, где более чем по 50 параметрам можно получить информацию о любом предприятии», — отметил он. Первый зампред Данил Кустов сообщил, что Воронежская область входит в лидеры нацрейтинга инвест-климата, поэтому есть чем поделиться. Участники посетили особую экономическую зону «Центр» и индустриальный парк «Масловский». Также состоялась личная встреча губернатора Александра Гусева и Артура Ниязметова. В Острогожском районе торжественно закрыли вахту памяти. На Сторожевском плацдарме преданы земле останки 81 красноармейца, найденные у сел Сторожевое Первое, Урыв Покровка и хутора Аверина. В поиске участвовали 11 отрядов из разных регионов. Воронежский отряд «Дон» у хутора Аверина нашел 19 бойцов. Руководитель вахты Павел Золотарев напомнил, что Острогожская росошанская операция сопоставима со Сталинградской битвой. «Мы подняли из земли бойцов, погибших за нас. Теперь они обретут достойное пристанище. В целом на плацдарме перезахоронено уже более 9 сотен человек. Внимание, в Воронеже с 22 часов в пятницу до 9 утра в воскресенье почти весь правый берег останется без воды из-за плановых работ на ВПС-11. Отключение затронет полностью Коминтерновский, Ленинский и Советский районы, частично Центральный район, включая жилые массивы Лесная Поляна и хутор Ветряк, а также Рамонский район, поселок Солнечный, Рождественский, хутор Ветряк, Финский квартал. В РВК Воронеж отметили, замена оборудования – масштабная работа, которая позволит минимизировать риски аварии, обеспечит стабильную подачу воды и снизит вероятность масштабных отключений в перспективе. Водоканал предупреждает, что в некоторые дома вода может вернуться позже. Это зависит от этажности, наличия насосной станции и территориального расположения. Это были новости региона.

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель Мумий-тролль. Имя
2: Илья Лагутенко.
1: Легенда.
3: Рождение произошло у меня в квартире на 4-м этаже. Мое личное было название «Шок». Я была такая, типа, зашокируем всех и скажем «Шок». Что-то звучное хотелось такое, из двух слов. Поэтому «Мумий-тролль».
1: Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты», программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 30 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: близкими в руках.
1: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 16 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный «Агроэко» 416 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком отборным от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
2: Предложение действует с 3 по 16 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
2: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
5: Автобусные остановки в центре Воронежа перенесут перед запуском метробуса. В Воронеже на некоторых заправках резко подешевел бензин. В Коминтерновском районе могут снести сотни гаражей. В Воронежской области выбрали самое красивое село. В регионе набирают популярность пионерские лагеря для взрослых. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
4: Аудитория 12+.
6: Воронежская область слушает наше радио.

0: 51-272-74-61.
1: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев принял участие в торжественном мероприятии ко дню строителя. Он отметил, Воронежский строительный комплекс традиционно занимает лидирующие позиции. В прошлом году число жилых квадратных метров увеличилось на 2 миллиона. По вводу жилья мы занимаем третье место в ЦФО. За 6 лет введены 212 объектов социальной сферы, 30 спортивных, 41 медицинский, 27 школ и 35 детских садов. Наш строительный комплекс – отлаженный механизм с большим запасом хода. Правительство продолжит уделять повышенное внимание его развитию. В завершении встречи губернатор Александр Гусев вручил отличившимся работникам награды. В Воронежской области проходит региональная стажировка участников программы «Управленческое мастерство руководителя» президентской академии руководителей из 30 регионов. На открытии губернатор Александр Гусев отметил, что такие модули дают возможность обменяться опытом и лучшими практиками. «Непрерывное образование – фундаментальный процесс для карьерного роста. Мы поделимся опытом Воронежской области, расскажем, как выстраиваем работу с инвесторами, покажем проекты. Но бесценным является общение друг с другом. Это возможность узнать о лучших практиках наших регионов», – подчеркнул Александр Гусев. Еще в рамках круглого стола «Инструменты устойчивого роста инвестиций» выступил замполпреда президента в ЦФО Артур Ниязметов, который подчеркнул, что деловая репутация становится важнейшим фактором устойчивого развития. «Государство рассматривает деловую репутацию как необходимый элемент для принятия решений. Создан открытый ресурс ekb-rating.rf, где более чем по 50 параметрам можно получить информацию о любом предприятии», — отметил он. Первый зампред Данил Кустов сообщил, что Воронежская область входит в лидеры нацрейтинга инвест-климата, поэтому есть чем поделиться. Участники посетили особую экономическую зону «Центр» и индустриальный парк «Масловский». Также состоялась личная встреча губернатора Александра Гусева и Артура Ниязметова. В Острогожском районе торжественно закрыли вахту памяти. На Сторожевском плацдарме преданы земле останки 81 красноармейца, найденные у сел Сторожевое 1, Урыв Покровка и хутора Аверина. В поиске участвовали 11 отрядов из разных регионов. Воронежский отряд «Дон» у хутора Аверина нашел 19 бойцов. Руководитель вахты Павел Золотарев напомнил, что Острогожско-Росошанская операция сопоставима со Сталинградской битвой. «Мы подняли из земли бойцов, погибших за нас. Теперь они обретут достойное пристанище. В целом, на плацдарме перезахоронено уже более 9 сотен человек. Внимание, в Воронеже с 22 часов пятницы до 9 утра воскресенья почти весь правый берег останется без воды из-за плановых работ на ВПС-11. Отключение затронет полностью коминтерновские, ленинские и советские районы, частично центральный район, включая жилые массивы Лесная Поляна и хутор Ветряк, а также Рамонский район, поселок Солнечный, Рождественский, хутор Ветряк, Финский квартал. В РВК Воронеж отметили, замена оборудования, масштабные работы, которая позволит минимизировать риски аварии, обеспечит стабильную подачу воды и снизит вероятность масштабных отключений в перспективе. Водоканал предупреждает, что в некоторые дома вода может вернуться позже. Это зависит от этажности, наличия насосной станции и территориального расположения. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России.
3: От 2 декабря 2024 года выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, 7 часов и 7 минут в столице. Сегодня 7 августа. Смотрите, 7.07, 7.08. Пожалуйста, загадывайте. Все на блюдечке вам преподнесли. Надо же, могли бы выйти раньше, могли бы выйти позже. Но я говорю своей соведущей, Яне Лукьяновой. Говорю, ну дай ты людям загадать желание. Так, сейчас. Вот. И она, спасибо ей, золотые, я даже не знаю, руки, мозги. Что у тебя золотое?
2: Подожди, загадывай желание. Доброе утро.
1: А мы с Янкой вдвоем.
2: У меня все золотое, Саша.
1: Игоряна у нас в отпуске. И мы, соответственно, всю эту неделю... сегодня последний день на этой неделе.
2: На этой неделе последний рабочий день. И всю следующую неделю мы с Сашей будем работать вдвоем, потому что Гарри ходит босичком по галечке Черного моря. Ой, красотища.
1: Мы, наверное, не всю неделю будем.
2: Почему это не всю?
1: Не всю, да, следующую?
2: Конечно, всю.
1: Всю мы с тобой?
2: Ну, конечно, всю.
1: Вдвоем всю следующую неделю?
2: Ну, по-моему, да. Разве нет?
1: У меня таблеток столько нет.
2: Ну, прости, надо было спасаться, Саша. У тебя было времени предостаточно.
1: Значит, давайте расскажем вам о погоде. Сегодня в Москве ожидается до 32 градусов. Жаркая погода, ясно. Что касается завтрашнего дня. Завтра уже будет небольшое похолодание, если можно так сказать, до 26 градусов. Воскресенье 24. Возможны дожди. Вообще, дожди с грозами обещали на этой неделе. Я думаю, что они где-то и были. Просто, ну...
2: Но вчера где-то громыхало. Кстати говоря, и дождь шел достаточно основательный.
1: Да, дорогие друзья, если вы вдруг хотите нам прислать какую-нибудь фотографию, как вы сейчас едете на работу, или мы всегда рады вашим лицам, но мы вас хотим предупредить. В нашем телеграм-боте фотографию прислать нельзя. То есть вы ее можете прислать, мы ее не сможем посмотреть. А вот в Максе мы можем увидеть ее запросто. Он работает. Вот такая вот
2: особенность.
1: Поэтому, если вас нет еще в наших ботах, вы зарегистрируйтесь, там нужно сделать несколько нажатий, 3 раза. Мы обещаем вам ничего не присылать. Да? Ну, во всяком случае, мы с Янкой. Это точно обещаем ничего не присылать. Это просто такая форма юридически правильно оформленная. У нас же всегда вот нужно какие-то буквы указывать там и так далее, чтобы все было правильно. Поэтому мы вам советуем, чтобы общаться с нами. А с нами общаться, во-первых, это полезно для здоровья.
2: Это приятно.
1: Во-вторых, да, Лукьянова, вот пошли, так сказать, как они называются, услуги за 18+, это очень приятно. И, естественно, это полезно, приятно. Все.
2: Что значит все? Удобно. Можно выиграть приз периодически. Ну, ты давай уже сразу все бонусы и плюшки выкладывай. Что такое?
1: Вот так вот.
2: Все.
1: Так что всего доброго. Ой, мы начинаем. Хотел сказать до свидания, Лукьяна. Мы начинаем.
2: Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
3: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-0803.
4: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50. «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 16 минут в столице. Сегодня 7 августа. Спасибо за фотографии, которые вы присылаете. Мы, знаете, с Яной решили сделать вот что. За самую прикольную фотку мы сегодня в течение утра вручим приз какой-нибудь.
3: Да.
2: Экскурсию на наше радио.
3: Ну, прямо за все утро? Или за час за этот ближайший?
2: Да, за все утро пусть в течение всего дня шлют.
3: Да, хорошо.
2: Ваша...
3: И в конце нашего эфира тогда подведем
2: итоги. Да, не забывайте, что это все можно сделать только в Максе. В России мужчины верят в любовь с первого взгляда чаще женщин. Так в нее верит 40% мужчин против 36% женщин, говорится в профильном исследовании российских компаний. При этом, согласно исследованию, около 80% опрошенных россиян признались, что помнят свою первую любовь. Однако большинство из них уже не поддерживают связь с теми, кого любили впервые. Слушайте, сейчас столько... Вообще, меня удивляет эта новость, что вот сколько там... 42% мужчин верят в любовь с первого взгляда. Я вот сейчас... Я Янке вчера включал одного кекса.
3: Это ужас.
2: Одного типа. И там, значит, ну... явно женоненавистник, видимо, очень... Вообще, самое страшное, наверное, для мужчины быть обиженным женщиной. Есть мужчины, которые серьезно к себе относятся, а есть мужчины, которые относятся к себе с юмором, да, с чувством юмора, с иронией. А так вот эти люди относятся к себе очень серьезно, и там была тема, что... Ну, в общем, разные темы. Что-то там татуированная женщина не может быть твоей женой, потому что ей плевать на будущее. Она не понимает, как она будет выглядеть через 50 лет там, и так далее. И тогда я вчера Янке это включил.
3: Но это невозможно слушать, честно. Ну просто невозможно.
2: Я так хохотал, надеюсь, среди наших слушателей таких долба... Как его назвать?
3: Ну, радикальных.
2: Долборадикальных нету. Вот, мужчин. Поэтому мы сегодня хотели поговорить о прекрасном. И как с мужчинами, так и с прекрасными нашими дамами. Вот с какого взгляда у вас произошла любовь? Да?
3: Да.
2: Вот у меня с моей нынешней женой произошло с первого взгляда, с моей стороны. Я прям сразу влюбился.
3: Я вот, увидел и все, да?
2: Увидел,
3: и потерял вообще голову.
2: Я вообще все потерял. И потом, вот пока мы, так сказать, знакомство, я все терял, и, так сказать...
3: А что тебя сразу сразило? Это внешность или...
2: Внешность.
3: После того, как вы поговорили?
2: Внешность. Слушай, я такой человек...
3: Падкий.
2: Как, ну, падкий на внешность. Но потом, когда раскрылась ее душа, ну, вообще, я узнал ее как человека, она, ну, естественно, была...
3: Ты сразу женился.
2: Мы поехали, вот мы познакомились, и дня через 5 я пригласил ее в Египет поехать. Вот. Потому что поездка сближает. И она прошла вот эту поездку.
3: Тест.
2: Да, я даже, ну, это не то, что проверка, просто я себя вел ужасно. Вот, и она прошла это все. Я надеюсь, сейчас она этого не проходит. Хотя в быту я тоже человек сложный. Вот, но мы сейчас...
3: Ничего не буду говорить.
2: Успокойтесь, пожалуйста.
3: Я держу себя в руках.
2: Хотите. Вот, поэтому мы хотели с вами поговорить о том, с какого взгляда у вас произошла ваша любовь, да?
3: И вообще,
2: да. Про первую любовь будем говорить или иную?
3: Зачем про первую? Нет, давай вот, да. Нет, может быть, вообще... Подожди, может быть, вообще у человека была одна единственная на всю жизнь любовь?
2: Может быть, такое.
3: Вот давайте про вот любовь с первого взгляда.
2: А сейчас он живет, бедный, несчастный, с
3: нелюбимой. Верите ли вы... Нет, верите ли вы в любовь с первого взгляда? Бывало ли такое в вашей жизни, что вы вот увидели и все, и как Сашка вот потеряли голову мгновенно? Если бывало такое в вашей жизни, пишите нам свои истории, а мы их с удовольствием почитаем.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение про вашу первую любовь. Потому что была у нас новость о том, что в России мужчины верят в любовь с первого взгляда чаще женщин. В этом жестоком нашем мире мужчины оказались вот
3: более романтичными?
2: Более романтичными, более наивными, может быть.
3: Моя любовь увидела нового одноклассника в 7 классе. Сейчас мне 38, и мы вместе с 18 лет.
2: Вот это да. А вы там расставались, да, пока не поступили в институт или что? Или это так вот было, шло по нарастающей?
3: Познакомился со своей нынешней женой на концерте группы «Торбы на Круче», но был не трезв, не обменялись контактами, а она из другого города. Утром нашел ее в ВК и написал. И уже 7 лет, как мы женаты.
2: А как вы нашли ее в ВК?
3: По описанию?
2: Ну, просто мне интересно, как люди находят в ВК других людей, зная только имя? Ну, допустим, Алена, хорошо. И чего?
3: Ну, может быть, человек знал имя и год. Кстати, интересно, напишите, как вы ее нашли.
2: Вы нашли ее в ВК, тем более с похмелья. Я понимаю, с похмелья можно горы свернуть, а иногда и умереть.
3: С каждой девушкой у меня первая любовь. Жена третий раз. Жену люблю свою безумно. Никого так не любил никогда, так как ее. Значит, любовь первая случилась в 34.
2: Спасибо.
3: Любвеобильный вы наш.
2: Спасибо, спасибо за это прекрасное, веселое сообщение.
3: В своего бывшего мужа влюбилась с первого взгляда. Огромные голубые глаза. Хотя и была в отношениях, ради него бросила всех. Как жаль, что сначала ты не можешь дышать без него, а потом нечем дышать уже рядом с ним. В разводе 10 лет. Научились спокойно общаться ради детей. У меня прекрасные отношения с его новой женой. Вот периодически просит забрать его бывшего мужа обратно.
2: Ага, но вы-то знаете, что эта конфета уже, так сказать, горчит.
3: Это моя первая, тут прилагается фотография, и, надеюсь, последняя любовь. На первой фотке мне 15, на второй 41. Мы встретились, ну, вот, видимо, только одна приложилась фотография. Та, на которой вам 41, мы не получили, Лен. Мы встретились еще раз спустя 23 года, поженились. Во что влюбилась тогда и сейчас? В его харизму и внешность. Такой большой и нежный. Складывается впечатление, что всю жизнь только его и любила.
2: А, простите, вам 15, а ему здесь сколько? 37?
3: Почему 37?
2: А сколько ему? Я посмотрел. Если ей 15, это дочка с папой сидит.
3: Ну где папа? Ты с ума сошел? Ну где же папа?
2: Сколько ему здесь лет? Объясните. Вот, неопытный
3: я. Ну не 30.
2: А
3: ну,
2: сколько?
3: Куда 30?
2: Ему здесь...
3: Ну да.
2: Товарищ, если можно было на общий обзор выложить фотографию, просто понять, неужели я ошибаюсь. Скажите, сколько ему тут
3: ему лет? 17, там вот Лена написала только что.
2: Вот это ему 17?
3: Да, ему 17.
2: Это точно вот эта фотография, где они сидят в автобусе тут?
3: Ну, Саша, ну видно же, что не 30. Ну ты чё, вообще ты ничего в мужчинах не понимаешь? Значит, как увидел ее на сцене в школе, так и влюбился. Она была в 8-м, а я в 9-м. И так закрутилась школа, армия. Через несколько дней будем отмечать юбилей, 20-ю годовщину свадьбы. А я со своей женой был знаком 5 лет. Жили в одной общаге, педа, на энтузиастов в Челябинске. Бывали в одной компании, но никак ее не выделял. И вот 2 мая 94-го года я сижу на вахте в общежитии, и входит Катя. Какая-то необыкновенная, неземная. Все, пропал Леша. Вот как тут, первый взгляд это или нет? Или это тот самый взгляд, который все решает? Как красиво вы написали.
2: Вы знаете, я был в общежитии пединститута. Вообще место-то такое, можно там пропасть.
3: Магическое?
2: Да, ну как магическое? Вот меда и педа. Там вообще просто тонешь.
3: Цветник. Леш, мы вас понимаем. Друзья, если у вас есть о чем рассказать, о своей первой любви, или любви единственной, ну или последней, не знаю, пишите, а мы с удовольствием почитаем ваше сообщение.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум по исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на comtogether.t2.ru.
10: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
11: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: квартиру сниму на суточно.
1: 6+.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
1: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
1: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город. Курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Давайте начитаем ваше сообщение, нашу тему. Напоминаю, что мужчины чаще женщин верят в любовь с первого взгляда. И у них это происходит чаще, я так понимаю.
3: Лет в 25 цыганка мне сказала, что та, с которой я живу, это не та женщина. Сказала, что я найду свою половину позже. И вот спустя 25 лет в свой полтинник нашел ту, с которой хочу жить и любить. Женат 10 лет, оба счастливы. Вот так бывает. В крови у жены есть цыганские корни. Похоже, это сговор.
2: Ну, вы счастливы, это прекрасно.
3: Самое главное, что вы счастливы. Рад, да. Я, будучи уже в разводе, поехал на свадьбу к двоюродному брату. Увидев его невесту, про себя подумал, вот бы мне такую жену. А они через 5 лет взяли и развелись. И в итоге теперь она уже моя жена, а дочке 1.5 года.
2: А вообще, вы знаете...
3: Вон о чё.
2: Да. Ладно, хорошо, не буду я вас.
3: Сегодня у нас 34 года совместной жизни. Муж до меня влюблялся, а я до него ни с кем даже не дружила. И после первой встречи прицепился ко мне и так не отстает. Я еще даже не разобралась, любовь у нас или так.
2: Вот вы 34 года, вот как вам вообще жить с человеком, которого вы так не определили по статусу?
3: Да все не определили, ну кокетничают просто, ну чего ты привязался? Сразу после школы поженились, 18 лет, сейчас нам по 50, двое детей.
2: И как оно? Вообще, в принципе.
3: Нас познакомил брат. Просто зашел со своим другом погреться в мороз. Сидим, болтаем, и у меня в голове мысль. Он будет твоим мужем. Из ниоткуда. Я даже испугалась. 2 года встречались, поженились 25 лет назад. А муж говорит, что с первого взгляда влюбился, причем не в тот вечер, а видел меня гуляющую с собакой и постеснялся подойти. И очень обрадовался, что меня нашел.
2: А откуда голос раздавался?
4: Он будет твоим мужем.
2: Как это произошло?
3: Ну, вот так, например. Клеила его с 12 до 18 лет. В походы ходили, за парты сидели вместе. Ну и видимо, склеили.
2: Склеили или не склеилось?
3: Видимо, склеили. Мы встретились в подъезде. Я подумал, что она с низкой социальной ответственностью, а она, что я бездомный. Вместе уже 20 лет, 3 детей.
2: Комедийное сообщение.
3: Как ни странно, но наше знакомство с женой произошло благодаря собакам.
2: Да.
3: Многие. Мы просто вместе гуляли, общались, и я понял, что она мне нравится. И позже понял уже, что она тоже не против.
2: Прям...
3: Вот так бывает. В середине 90-х я, молодой хирург, пришел устраиваться на работу. Стою на порожках администрации, подходит стайка молодых девчонок-медсестричек, просит их сфотографировать. Совершенно невольно фокус мыльницы впился в одну из девушек. Щелчок затвора фотоаппарата прозвучал, как лязг капкана. И уже 30 лет вместе. 3 детей. И очень люблю свою жену. Михаил нам прислал это сообщение.
2: У кого-то голос, у кого-то фокус направился туда.
3: Но главное вовремя.
2: Да, вы, наверное, еще стихи пишете. Ну, судя по слогу. Стайка молодых девчонок.
3: Во второго мужа влюбилась с первого взгляда. Красив, как Аполлон. Но оказался отвратительнейшим человеком. Развелись. Третий муж с первого взгляда мне не понравился вообще. Но уже 6 лет вместе. Год в браке. Сегодня юбилей. Поздравляю вас,
2: ребят. Вы помните, да? Любовь зла. Поэтому... И вообще для любви, как говорил Федор Михайлович Достоевский, нужны 2 идиота. Ну, потому что умный человек никогда не выйдет замуж или не женится. Среди них должен быть 1 идиот.
3: Ну, слушай, ну если это так, то, в общем, грех не согласиться.
2: Ну да.
3: На такие вещи.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 7 часов и 46 минут в столице. Сегодня 7 августа. Сегодня пятница. Сегодня пятница. До 32 градусов обещают в Москве. Грозы с дождями будут на выходных. Тоже обещают. Завтра будет уже по снижению такой жары.
3: Посвежее.
2: До 26 градусов.
3: А мы говорили и говорим, продолжаем говорить о любви с первого взгляда. И было сообщение, если помните, про ВК, когда сразу человек попросил номер телефона, а после уже нашел
2: женщину
3: в ВК. Как легко? Легко можно найти человека через ВК. Вводишь в ВК в поиске имя, примерный возраст. И при хорошей памяти на лица находишь того, кого ищешь. Так я находил много людей.
2: И сколько мне искать, допустим, Наташ? Наташа 35. А она еще, у нее там возраст, наверное, занижен или вообще не указан. Вот что делать? Что делать, дружище?
3: Да, я, честно говоря, не представляю. Все равно, мне кажется, это не очень помогает.
2: А при знакомстве она вам вообще подарила чужое имя? Ну вот как? Только если ориентироваться на вашу память и листать вообще всех.
3: Так, давай еще несколько сообщений дочитаем нашу тему. Моя жена выиграла меня в карты у своей подруги, с которой я встречался. Получилось так, что девушка, с которой я встречался, стала отдаляться и сводить нас. Сегодня не могу, пригласи Надю погулять. Вот и до сих пор гуляем, двое детей, ждем третьего. Алексей нам прислал сообщение.
4: Это вообще удивительно, конечно.
2: Как теленка водили, что ли? Не хочешь, давай вот сюда сходим.
3: Это вообще удивительно.
2: Посмотри на мою подругу.
3: Сидели...
2: А вот как бы и не против. Черт, посмотрю, давай.
3: Сидели в школе 2 года за одной партой. Она ждала меня 5 лет, пока я учился в военном училище. После окончания училища сразу была свадьба. Вместе мотались по гарнизонам, там завели 2 прекрасных детей. Вместе уже 42 года счастливо.
2: Шикарно. Что еще?
3: В 2020 году был сложный период жизни. Я спать ложился в обнимку с иконой, просил мозгов и сил все пережить. Просил собаку и жену. И сначала была женщина, но оказалась не та. А потом ряд событий, не самых приятных, и в мою жизнь врывается собака и чуть позже женщина. Отношений не хотел. Но в октябре будет 5 лет, как мы вместе, и в ноябре год, как женаты. Спасибо жизни за все.
2: Женщинам, которые встречают подобных мужчин, нужно ставить памятники. Надеюсь, я вас не обидел.
3: Наша история началась в 2005 году. Мне 15, ему 17. Поступили в университеты. Я в ПЕД, а он в МВД. В 2010-м поженились. Родили 2 красоток дочек. Так и живем до сих пор дружно и счастливо. Семья бюджетников. Получается, с первого взгляда любовь. Кстати, муж первый сказал: «Я тебя люблю».
2: Я вот, у вас тут 2 фотографии. Одна со свадьбы, да, а другая сейчас, я так понимаю.
3: Видимо, да. И видишь, 2 дочки.
2: Да, я вот смотрю, одна дочка похожа на вас, а вторая на папу. Папа-то так это... Видно, что пожил. В смысле, я хотел сказать, повзрослел. Возмущал.
3: Сашка докапывается сегодня абсолютно до всех мужчин. Да, к слову, ребят, не забывайте, что в течение нашего эфира сегодня мы ждем ваши фотографии в Максе и... За самую прикольную какую-то крутую фотографию в конце нашего эфира сегодня.
2: Да, я вот
3: сегодня
2: предлагаю вот за эту фотографию вручить.
3: Подожди, еще только первый час закончился, а мы весь эфир ждем.
2: Шикарно семейное
3: весь
2: фото.
3: Весь эфир. Будет какой-то подарок за самую крутую фотку в конце.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама на 107FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 30 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Калина.
1: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи и евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
2: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
3: Ничего не говори.
4: Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Солдаут». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
5: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
6: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
7: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания.

0: дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Россия поддержала предложение расширить авиасообщение с Казахстаном. Об этом заявил замглавы российского МИДа Михаил Галузин. По его словам, это работает на укрепление сотрудничества с республикой, в том числе в экономической области, в сфере межрегиональных и приграничных связей. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев выступил с этим предложением на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который прошел в Омске. Он предложил связать Астану с российскими приграничными городами. Президент говорил, что это позитивно повлияет на взаимный турпоток. Дональд Трамп обвинил предыдущую администрацию страны в опустошении американских арсеналов из-за помощи Киева. Так президент США прокомментировал слова журналиста о запросах президента Украины Владимира Зеленского. Корреспондент уточнил, что Киев, по словам Зеленского, сейчас нуждается в ракетах-перехватчиках для комплекса «Патриот». Трамп на это ответил, что США и самим нужны ракеты. Он обвинил экс-президента Джо Байдена в том, что тот отдал Украине боеприпасов на $300 миллиардов, и страна сейчас восстанавливает запасы. После этого президент заверил, что у США достаточно вооружения. Снижение ввода в эксплуатацию жилья может произойти, если не будет дополнительных мер и существенно не снизится ключевая ставка. Об этом в интервью ТАСС сообщил зампредседателя правительства Марат Хуснуллин. Он напомнил, что инвестиционный строительный цикл длится в среднем 3 года. Успех 2026 года закладывался в 2024 году, когда начали охлаждать ипотеку. Вице-премьер заявил, что если сейчас не принять мер, то падение проявится в 2029-30 годах. Квитанции на оплату ЖКУ можно будет получать с 1 сентября будущего года через госуслуги. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. По его словам, чтобы приходили платежки в таком формате, гражданин должен дать согласие на получение электронных квитанций. Бумажные квитанции при этом сохранятся. Депутат Госдумы Николай Бурляев высказался против теневого показа зарубежных фильмов. Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков заявил НСН, что это лето стало первым, когда на экраны вышли крупные российские проекты, а обычно этот период бывает провальным.
2: Наверное, это первый год, когда летом выходят 2 блокбастера. «Холоп», который собрал уже больше 1 миллиарда. И вторая «Коломок». Это впервые за 5, наверное, если не за 7 лет, когда крупные российские проекты выходят летом. И если говорить о том, что надо полностью отказаться от голливудского контента, мы искренне верим в том, что через 2-3 лет российское кинопроизводство сможет полностью заместить весь иностранный контент. Но пока мы не можем выйти на точки самоокупаемости.
1: Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, если вы работаете в аптеке или служите в скорой помощи, привезите мне таблеток. Прошу вас. Доброе утро. 8 часов и 7 минут в столице. Сегодня 7 августа, сегодня пятница. До 32 градусов синоптики обещают сегодня жаркой погоды. Должна быть у вас с собой вода, если вдруг вы долго будете шлепать туда-сюда.
3: У тебя есть с собой вода?
2: У меня есть с собой вода. Сейчас я подождите, покажу.
3: Пока Саша достает воду. У меня тоже есть с собой вода, Саша. У нас вот кулер в соседнем помещении.
2: Вот.
3: Можно даже отдельно... Ну, прекрасно. У тебя есть своя собственная вода.
2: Собственная вода.
3: А у нас наша общая. Мы со мной обещали поделиться.
2: Ладно, мы играть будем в наши кинопробы.
3: Да.
2: Мы за вас, естественно, загадали фильм.
3: Сегодня у нас классный мультик. Ну, прям хороший. Такой качественный, добротный, классный мульт. Да. А на кону два билета на музыкальный рок-фестиваль «Легенда», который состоится в Москве 29 и 30 августа. Вот на один из этих дней мы разыграем билеты прямо сейчас. Состоится он, пройдет он в Горбушке уже в четвертый раз. Наш любимый фестиваль.
2: Кстати, знаешь, про что я подумал? Ну, иногда люди пишут, что типа, что вы загадываете это, что вы загадываете то. Если у вас есть какой-то фрагмент или фильм, который вы посмотрели, вам очень понравился, вы можете нам написать, мы его с удовольствием загадаем.
3: Ребята, только, ну, не как вариант к сегодняшнему заданию, а так и пишите, ребят, вот рассмотрите или там посмотрите. Ну, как-то так. Давай слушать задание.
2: Ты что, в правительстве работаешь? Рассмотрите.
3: Я планирую.
2: Давайте.
4: О, получилось! Получилось, вернулся! Что за... Нет! Нет, стой! Нет! Я в коте! Секундочку! Я в коте!
5: Что?
4: Это ты в моем теле!
5: Я в теле!
4: Почему ты в моем теле? Я не хочу быть котом! Я ненавижу котов!
5: Гадость!
4: Это кто-то все напутал!
2: А кто напутал, прости?
3: Мы не могли разобрать. Там было написано, кто напутал, но мы с Сашкой не могли разобрать, кто-то.
2: Янка не могла разобрать.
3: Ну что, я тебя обратился к тебе за помощью, как к старшему товарищу.
2: Я не мог.
3: Ты пришел ко мне на помощь? А теперь набишь Янку. Не надо тут на Янку все сваливать. Друзья, принимаем сегодня 7-й верный ответ. Пишите, если у вас есть варианты. И мы наградим победителя буквально через мгновение.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
6: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
7: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-0803.
8: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
9: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
10: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, давайте послушаем еще раз фрагмент.
2: О, получилось! Получилось, вернулся! Что за... Нет! Нет, стой! Нет! Я в коте! Секундочку! Я в коте!
3: Что?
2: Это ты в моем теле!
3: Я в теле!
2: Почему ты в моем теле? Я не хочу быть котом! Я ненавижу котов!
3: Гадость!
2: Это кто-то все напутал!
1: Да, это кто-то...
4: Этот кто-то все напутал!
1: Давайте, какие были неправильные ответы?
5: Жизнь животных, Шрек, четвертая часть, Кот, Гром, Заколдованный дом, Девять жизней, Котенок с улицы Лизюкова и другие неверные ответы. Мы загадывали мультипликационный фильм «Душа».
1: Кстати, Шрек, извините, следующая часть выходит в 27-м году.
5: Мы ждем с Сашкой. А вы? Два билета на музыкальный рок-фестиваль «Легенда», который состоится 29 августа в Горбушке. Точнее, состоится 29 и 30 августа в Горбушке. И пройдет уже в четвертый раз. Вот два билета на один из этих дней получает сегодня человек с номером телефона 916-421-72 и так далее. Мы загадывали мультипликационный фильм «Душа».
1: Да.
5: Шикарный мульт. Посмотрите.
0: «Подъемники» на нашем радио.
6: Субботний вечер, и вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так. Ты просто одинок. Так вот, и тут я совершаю телефонный звонок.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 8 часов 28 минут в столице. В эфире наша любимая рубрика, где мы обращаемся, даем задание Алисе AI по той или иной песне. Сейчас прозвучала песня группы ДДТ, «Рожденный в СССР». Кстати, многие из вас иногда пишут, какую бы песню они хотели разобрать. И вот песня эта была в списке. Мы не можем сами поставить, мы ждем, когда она будет. Вот, поэтому из вашего списка выбираем, да. Ну, собственно говоря, в этой песне «Рожденный в СССР» мне всегда интересовала одна фраза. И «Здравствуй, Древняя Русь, я твой нервный брат». Вот есть там такая строчка, что вернет нам надежду, что спасет красота, ой-ё-ой-ё, и так далее. Я подумал, всегда было интересно, что, кто такой нервный брат. И мы обратились, дали задание Алисе AI. Строчка «Здравствуй, Древняя Русь, я твой нервный брат» из песни «Рожденного СССР» группы ДДТ. Это метафорическое обращение лирического героя к исторической культурной традиции, олицетворяющей Россию и ее прошлое. Давайте по фразам. Обращение к Древней Руси – это обращение к историческому и культурному наследию. Но тут все как бы понятно. Корням, чему-то изначальному и в то же время утраченному. Тут все бы ясно. Определение «нервный брат». Кто такой нервный брат? Это характеристика связи лирического героя с этим наследием. Ты понимаешь? То есть он, видимо, с тем, что не согласен. Слово «нервный» может указывать на тревожное, напряженное, неоднозначное отношение героя к судьбе этого наследия. Это его на его внутреннюю неуверенность, поиск опоры в условиях кризиса и перемен. Контекст песни связан с размышлениями о судьбе страны, ее прошлом и в настоящем, как и многие песни Юрия Юлиановича. Ну вот так, если я сейчас, в общем, понятным языком вам донес при помощи Алисы AI.
3: По крайней мере, старался, Сашка.
2: Ну, на самом деле, очень круто. Когда ты что-то не понимаешь, сейчас можешь просто зайти, обратиться к Алисе AI за помощью, дать ей задание, напрячь ее, так сказать.
3: И она придет.
2: И она придет, естественно, сразу же.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
5: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
6: Ставите лайфхак от семьи Кукаяк.
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
8: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
9: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
10: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+. От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков «Сберпрайм». Подключайся и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Золотое яблоко. Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
2: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
7: Наше радио.

пишем письма, ветер в спину.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 38 минут. Столица, 7 августа. Сегодня пятница. Очередная рабочая неделя вычеркивает летнюю красоту.
3: Ничего она не вычеркивает, Саша. Еще целый месяц впереди.
2: Я имею в виду по срокам. По срокам лето вычеркнули уже практически. Осталось 3 недели, да? Сколько? 3,5?
3: Ну вот и не спешите.
2: А вот, никто не спешит, а тут ты понимаешь, ты тут ничего не сделаешь, просто лето, оно сначала идет медленно, а потом набирает наоборот, и в августе ты уже вот так вот ногами...
3: Уже... Вас послушать, так оно еще 1 июня закончилось, когда ты сказал, закройте глаза, вот вы потом откроете, значит, все, и лето пробежало. Не надо, у нас еще целых 3 недели добрых.
2: Так, ну, если хотите верить в то, что чего не произойдет, то, пожалуйста. Давайте мы... У нас тут было прекрасное сообщение. Доброе утро. Это по поводу мультика «Душа». Мульт «Душа» – отличный мультфильм. Кстати, я заметил, что вы никогда не загадываете фильмы ужасов. И я, вы знаете, даже не спрашивал Лукьянову. Я почему-то подумал, что, наверное, Янка их даже не смотрит. И тут я выяснил, что, оказывается... Яна.
3: Их даже не смотрят.
2: Почему?
3: Ну а зачем это все?
2: Нет, подожди.
3: Зачем вот эта жуткая жуть? Ну это в мире столько всего, чего вот прям, пожалуйста.
2: Стоп.
3: Даже включать ничего не надо.
2: Короче, она не смотрит, потому что она боится.
3: Ну я не боится, но дело не в том, что ты боится, не боится. Ну просто зачем это все, Саш? Ну это, ну...
2: Боится, короче говоря, она. Потому что она боится, что к ней ночью придут вот эти монстры, кукла Чаки зайдет в ее спальню и так далее. Ну, мы же хотели... я не понимаю, ты сейчас мне тему переворачиваешь?
3: Нет, ничего я тебе не переворачиваю.
2: Мы хотели с вами поговорить, что вы вот вроде взрослый человек, а боитесь какой-нибудь, ну, казалось бы, такой... Хотя фильмы ужасов боятся, конечно, многие. Боитесь, ну, чего-то такого... Ну, фильмов ужасов боятся странно.
3: А Яна, тебя это что, веселит?
2: Нет, мне нравится сегодня найти фильм ужасов, который вот действительно тебя напугает, очень сложно. Ну, прямо очень сложно. Вот раньше были ужастики, и они действительно пугали. Фредди пугал целое поколение. Да ты не смотрела про Фредди Крюгера.
3: Ну, я знаю, это такой чувак в полосатой вот этой...
2: В свитере, в полосатом.
3: Да.
2: Да, обожженный.
3: Да.
2: И считалочка там у него была, помнишь?
3: Нет, я не помню, я не смотрела. Про считалочку я не знаю, но помню, что вот эти вот полосатые.
2: Потому что Лукьяна...
3: Я не смотрю!
2: Не смотрела «Звонок», потому что девочка может вылезти из телевизора.
3: Я не знаю вообще даже про что. Я просто вижу в описании фильм ужасов. Я не смотрю, я пролистываю дальше.
2: Потому что тебе...
3: Я лучше посмотрю что-то другое. Или почитаю.
2: Короче говоря, дорогие друзья, мы решили с вами поговорить о том, что чего вы боитесь во взрослом возрасте. Вот именно не чего-то глобального, там, извержения вулкана, землетрясений, войны там, и так далее. Мы сейчас вот это отметаем. Оказалось бы, взрослый человек, а боится такой вот ерунды.
3: Давай, расскажи про себя.
2: А я ничего не боюсь.
3: Ой, Ли, Александр Аглович.
2: Ну, давай.
3: Вчера шли, я ему сделала, просто сказал «Привет!» Ну, не «Привет», я даже не помню, что-то я ему сказала. Я шла, вышла за ним следом и к нему обратилась. Он так вскочил. Говорит, Лукьянова, ты что творишь? Я же трусоват.
2: Ну, я же не боюсь этого.
3: Не знаю.
2: Это просто неожиданно, ты меня напугала.
3: Ну, я тебя ничего не пугала. Вот, видишь.
2: Ну, ты меня просто напугал. Ну, потому что я иду, и никто...
3: Носит пилюльки против меня, понимаете, на работу.
2: Сзади даже не было никакого движения,
3: казалось бы, взрослый человек.
2: Шороха, ничего такого не было. Просто
3: да человек... нормально я вышла. Нет, я слышно было, даже дверь хлопнула.
2: Да, значит, я был в себе.
3: Не в себе. Ты был не в себе.
2: Я был в себе. Все, давайте, ждем.
0: Подъемники на нашем радио.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, друзья, у нас минута буквально. Давайте сразу к сообщению.
3: Боюсь открытых балконов аж до идиотизма. Были в санатории с женой, там на втором этаже шикарный огромный балкон с диванчиками и креслами на цепочках и шикарным видом на Волгу и лес. За 7 дней ни разу туда не вышел. Так обидно за себя.
2: А чё так?
3: А мне 31, и я до сих пор на психологическом уровне боюсь и не могу спать лицом к выключенному телевизору. Спасибо за все. Маска, телекомпания, вид.
2: Ну, кстати, вот эту маску почему-то многие боялись. Я, честно говоря, не знаю.
3: Боюсь сильной грозы. Если молния, я дома одна, могу даже под одеяло спрятаться. Закрываю глаза и лежу. И таких, кстати, много сообщений
2: как
3: про грозу.
2: Как в кино прям.
3: Да. Боялась в детстве, сейчас боюсь нечисть русского фольклора. Ведьм, домовых, банника. Я даже не слышала, это кто живет в бане живет.
2: Кто тебе туда утащит.
3: До сих пор не могу себя пересилить пойти в баньку поздно вечером. Вот так.
2: А
3: и много-много другое.
2: Я сегодня иду прям поздно-поздно вечером.
3: Благословляем тебя, Саша.
0: Съемники на нашем радио. Наша реклама на 107FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
5: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 30 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
6: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
7: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh – автомобили покупают здесь.
8: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-217-00-38-95-98. Подробности на сайте freshauto.ru.
5: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
9: И тянутся города, и я в каждом из них бывал.
10: Внимание! 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
11: Без возрастных ограничений. 2026 год.
12: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
13: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
5: Автобусные остановки в центре Воронежа перенесут перед запуском метробуса. В Воронеже на некоторых заправках резко подешевел бензин. В Коминтерновском районе могут снести сотни гаражей. В Воронежской области выбрали самое красивое село. В регионе набирают популярность пионерские лагеря для взрослых. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
14: Аудитория 12+.
15: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
16: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
17: Телефон рекламы.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев принял участие в торжественном мероприятии ко дню строителя. Он отметил, Воронежский строительный комплекс традиционно занимает лидирующие позиции. В прошлом году число жилых квадратных метров увеличилось на 2 миллиона. По вводу жилья мы занимаем третье место в ЦФО. За 6 лет введены 212 объектов социальной сферы, 30 спортивных, 41 медицинский, 27 школ и 35 детских садов. Наш строительный комплекс – отлаженный механизм с большим запасом хода. Правительство продолжит уделять повышенное внимание его развитию. В завершении встречи губернатор Александр Гусев вручил отличившимся работникам награды. В Воронежской области проходит региональная стажировка участников программы «Управленческое мастерство руководителя» Президентской академии руководителей из 30 регионов. На открытии губернатор Александр Гусев отметил, что такие модули дают возможность обменяться опытом и лучшими практиками. «Непрерывное образование – фундаментальный процесс для карьерного роста. Мы поделимся опытом Воронежской области, расскажем, как выстраиваем работу с инвесторами, покажем проекты. Но бесценным является общение друг с другом. Это возможность узнать о лучших практиках наших регионов», – подчеркнул Александр Гусев. Еще в рамках круглого стола «Инструменты устойчивого роста инвестиций» выступил замполпреда президента ЦФО Артур Ниязметов, который подчеркнул, что деловая репутация становится важнейшим фактором устойчивого развития. «Государство рассматривает деловую репутацию как необходимый элемент для принятия решений. Создан открытый ресурс kbrating.rf, где более чем по 50 параметрам можно получить информацию о любом предприятии», — отметил он. Первый зампред Данил Кустов сообщил, что Воронежская область входит в лидеры нацрейтинга инвестклимата, поэтому есть чем поделиться. Участники посетили особую экономическую зону «Центр» и индустриальный парк «Масловский». Также состоялась личная встреча губернатора Александра Гусева и Артура Ниязметова. В Острогожском районе торжественно закрыли вахту памяти. На Сторожевском плацдарме преданы земле останки 81 красноармейца, найденные у сел Сторожевое Первое, Урыв Покровка и хутора Аверина. В поиске участвовали 11 отрядов из разных регионов. Воронежский отряд «Дон» у хутора Аверина нашел 19 бойцов. Руководитель вахты Павел Золотарев напомнил, что Острогожская росошанская операция сопоставима со Сталинградской битвой. «Мы подняли из земли бойцов, погибших за нас. Теперь они обретут достойное пристанище. В целом, на плацдарме перезахоронено уже более 9 сотен человек. Внимание, в Воронеже с 22 часов пятницы до 9 утра воскресенья почти весь правый берег останется без воды из-за плановых работ на ВПС-11. Отключение затронет полностью Коминтерновский, Ленинский и Советский районы, частично Центральный район, включая жилые массивы Лесная Поляна и хутор Ветряк, а также Рамонский район, поселок Солнечный, Рождественский, хутор Ветряк, Финский квартал. В РВК Воронеж отметили, замена оборудования, масштабная работа, которая позволит минимизировать риски аварии, обеспечит стабильную подачу воды и снизит вероятность масштабных отключений в перспективе. Водоканал предупреждает, что в некоторые дома вода может вернуться позже. Это зависит от этажности, наличия насосной станции и территориального расположения. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России. Сделано в России.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 7 минут в столице. Сегодня 7 августа. Сегодня у нас пятница. Мы, кстати, с самого утра объявляли конкурс на самую жареную фотографию.
3: Самую классную фотографию в Максе. Присылайте нам их в Максе, да, потому что фотки, присылаемые в Телеграме, мы не видим, к сожалению. Открыть не можем просто, не получается физически. Поэтому в Максе принимаем ваши фотографии. И в конце эфира...
2: там только одна фотография.
3: И принимаем, да. И в конце эфира обязательно подведем итоги. Кому-то из вас подарим приз. Вручим приз. Ну, а загадание у нас, кстати, тоже есть сегодня призы. Два билета на 10-й юбилейный фестиваль «Жи-фест», который пройдет 15 августа в Национальном конном парке «Русь». И один купон на розыгрыш автомобиля. Шикарный подарок для того или той из вас, кому погадаем сегодня в прямом эфире. Кстати, у нас уже вот есть проблема, да?
2: Давай.
3: Проболталась подруге, что влюбилась в соседа, а она взяла и ему все рассказала. Вот что теперь делать? Хоть квартиру меня, и боюсь теперь с ним встретиться случайно в подъезде. Стесняюсь.
2: А откуда вы знаете, что она ему рассказала?
3: Ну, может, сама подруга призналась?
2: Вы
3: не знаю, тут не написано.
2: Не подавайте виду, и все. Просто виду не подавайте, а если он...
3: Идите с каменным лицом, да?
2: Ну, конечно. Мало ли, что она сказала. Может быть, она вас подставила. И вообще, стойте на своем, даже если он теперь будет как-то к вам лезть. Вам сейчас как бы это не нужно.
3: Подожди, а если вот в такой ситуации, ну я вот просто сейчас представила, а он проявит какую-то инициативу, ну вдруг вы ему тоже нравитесь, например, и он инициативу проявит, а вы с каменным лицом.
2: Ну проявит, молодец, а так проходите мимо. Привет, привет, пока-пока.
3: А если он будет просто хихикать в тайне где-нибудь в сторонке?
2: Так хихикать ты сколько-то, ты тоже можешь хихикать. Я не знаю, но хихикаешь, хихикаешь.
3: Просто не обращать внимания, и все, да?
2: Конечно. Проявит внимание, будет человеком, а не крысой. Тогда это...
3: Ну, подруга, конечно, молодец.
2: А подругу вычеркните. Это делается очень просто. Прям скажите, ну, напишите, позвоните. Ну, или просто игнорируйте. Она тоже с вами в одном подъезде живет, я не понял.
3: Ну, я не знаю, тут не указано, Саш.
2: Точно не указано?
3: Я прочитал только что сообщение. Вот оно у тебя перед носом.
2: Ребята, привет. Вчера наш папа заявил, что уходит из семьи к другой женщине. Даже ой, не ужас. Женщине, девочке. Ей 24, ему 54. Мама и мы с братом в шоке. Ничего не предвещало. Собственно, у нас с братом у каждого своя семья. А точно ничего не предвещало? Мама должна была что-то видеть. Что с папой что-то не так? Но тем более девочка молодая, 24. Но...
3: А что тебя так веселит?
2: Ну, человеку 54, он, наверное, может уже себе позволить. Ну, что мне веселит?
3: Я просто... дело не в этом, может, не может. Ну, конечно, каждый из нас имеет право на счастье. Просто, ну, в данной ситуации...
2: Давай, что? На несчастье ну, что,
3: жалко...
2: счастье не построишь.
3: Да нет, я не про это вообще.
2: А про что?
3: Ну, жалко просто. Драма. Жену
2: ну,
3: жалко.
2: Ну, и... драма, да тут всех жалко.
3: Дети-то уже взрослые,
2: а
3: ну,
2: тебе, скажи,
3: для них тоже это, наверное.
2: А тебе папу не жалко? Ну, вот в этой ситуации, скажи...
3: Нет, всех жалко, мне твоя реакция
2: нет,
3: просто...
2: Нет, все-таки...
3: Конечно, ну, жить вне любви
2: с сегодняшнего
3: хуже.
2: Дня тебе моя реакция, вот что-то стало неродной. Я просто не понимаю, но тебе его не жалко? Вот ты посмотри на него по другую сторону, что с ним теперь будет? А в него пульнул стрелу Купидон. Не жалко? А мне жалко. Как человека.
3: Я не в этом... Я не об этом, точнее.
2: А ситуация?
3: Я про смех твой, ё-моё.
2: Ну а что?
3: Чего веселого-то в ситуации? Ничего веселого нет.
2: Ну это ирония.
3: Ирония. Ничего себе ирония.
2: В сатире тоже люди смеются. Ну не трагедия же это, не переворот, не разлом Сан-Андреас, не землетрясение.
3: Ну, слушай, для кого-то это может быть разломом и землетрясением. Вот ты всю жизнь живешь человек, ты любишь, и у тебя все вдруг вот
2: абсолютно
3: ушло,
2: точно.
3: Просто почва ушла из-под
2: абсолютно
3: ног. Но
2: точно.
3: Это точно не...
2: Абсолютно точно.
3: Не весело, вообще не весело ни разу.
2: Я
3: ну,
2: бы
3: что,
2: на вашем
3: терпение
2: месте...
3: супруги вашей...
2: Не, а что вы сделали?
3: Ну, то... Ничего не сделаешь с этим. Ну, все вот, уже, просто ну, смириться.
2: С этим точно ничего не сделаешь. А то, что он придет, это однозначно. Просто спустя там 2 года. Ну, так оно и будет.
3: Только будут ли его
2: твоя
3: там опять
2: реакция.
3: Ждать?
2: Я не насмехаюсь.
3: Только будут ли его там ждать?
0: Может. Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
4: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 104. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
6: Аудитория 12+.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, а книгу-то мы выбрали.
3: Ну, сегодня пятница, сегодня Александр
2: пятница,
3: Сергеевич.
2: Пушкин, да. Прочитай сообщение, которое нам прислали девочка-то про 50 тысяч. Короче говоря, помните, нам писала слушательница, которую оштрафовали из-за, из-за
3: да.
2: прыгающей геолокации?
3: Она заплатила за парковку, а геолокация, в общем говоря...
2: В общем, прыгнула она.
3: Прыгнула, да. И в итоге человек заплатил за другую парковку, и ей пришел штраф. И вот нам девочка написала, что штраф за парковку в 50 тысяч московским судом отменен из-за сбоя геолокации. Спешу разделить с вами эту радостную новость. Это чудесно, мы за вас очень рады.
2: Просто интересно, нельзя до суда это не доводить? Столько нервов, это чтобы была работа у судей или что? У судов у наших? Или просто, типа, а давайте так, выиграют, а нет, и хорошо. Вот, это...
3: Ну, вообще анекдотичное, конечно, да, и в итоге попили крови у человека. Ну, хорошо, что все хорошо закончилось.
2: Девушка без спроса завела собаку, корги. Квартира, конечно, ее, но могла бы и спросить. Я собак очень боюсь. Уговоры не помогают. Что делать? Написал нам Дима. Дима, беги. Мало того, что...
3: Может, она хотела сюрприз вам сделать. Квартира не ваша, собака не ваша.
2: Не знаю, сколько вам лет, Дмитрий, но бегите. Зачем вы ей? Бедолага.
3: А, у меня дилемма. Поехать в отпуск или залить ленточный фундамент. Не отдыхала лет 5, если не больше, и фундамент нужен. Как быть?
2: Так вот и будете строить всю жизнь. И так вот появится возможность поехать, а не сможете, потому что ноги уже не держат.
3: Вот меня нельзя спрашивать в таких ситуациях, потому что когда человек 5 лет не отдыхал, я бы уехала.
2: Плюнув на ленточный фундамент.
3: Вот именно по той простой причине, что вам в жизни нужны, нам всем в жизни нужны позитивные эмоции.
2: А сколько вам лет? Мне просто интересно. Там написано, сколько лет человеку?
3: Нет, не написано. Просто... Ну, мне так кажется. Я не говорю, что я права. Я, наверное, 100 000 раз ошибаюсь. И, наверное, разумнее залить фундамент. Я просто говорю, как бы я сделала. Я бы точно уехала, а ты?
2: Янка, я бы в твоем возрасте, а это, ну, между нами пропасть, я бы в твоем возрасте, конечно, бы уехал. Я вот смотрю на своих детей, которые там где-то что-то говорят. Не-не, а сейчас мы вот здесь вот, ну, короче, скупердяйничают. Я говорю, вы на что копите? На что вы копите? В вашем возрасте вообще копить, ну, надо получать. Хотя это, конечно, противоречит моим словам, что нужно откладывать с самого раннего возраста, когда ты начал работать.
3: Но тут уже вот либо-либо, да. В общем, ты бы тоже поехал.
2: В общем, если вам до 50, уезжайте.
3: А если больше?
2: А если, то не уезжайте. Ну, потому что вы не сможете. Я думаю, что вопрос об
3: этом. А потом на нашей пенсии, извините, после 50 вообще точно уже никуда не уедешь. Так что лучше сейчас.
2: Ну, я и говорю, если вам до 50, езжайте.
3: А после 50 ты уже просто не уедешь. Не на что вообще после 50
2: уехать.
3: Будешь
2: думать про ленточный фундамент. Ты даже вопросов таких задавать не будешь. Я тебе серьезно говорю.
3: Так вот я говорю, поэтому надо ехать сейчас, а потом уже фундамент.
2: Я и говорю, если
3: хватит.
2: Если вам до 50... Что еще?
3: Сгорел завод единственного поставщика, который поставлял сырье для нашего производства. Ужас какой. Искать новую работу или потратить все силы для поиска новых поставщиков за пределами России?
2: Даже
3: ой,
2: не
3: это
2: знаю.
3: Серьезно. Я вообще
2: может
3: не
2: быть,
3: специалист.
2: Искать новую работу? Ну, если у вас есть силы, если вы вот босиком можете дойти зимой до Москвы, пожалуйста.
3: А больше в стране у нас нет возможности? Негде
2: а у нас,
3: взять?
2: Знаете, как оказалось, в стране вообще многого чего нету, чем мы раньше поле. Вроде все думали, что это наше, а потом хоп, оказывается, что это не мы производим. Уже давно. Что еще есть?
3: Ребенок учится в начальной школе, класс шизанутый, простите. Учитель не справляется, но до школы удобно добираться. Как поступить? Перевести в другую школу или надеяться, что наладится? Сейчас еще можно перевестись до 1 сентября. Ой, ну я бы переводилась, честно говоря. Мне кажется, это очень важное окружение. Если класс непростой, то...
2: Для вас или, ну, в смысле, ребенок жалуется, да?
3: Видишь, учитель не справляется, написано. Ну, мне кажется, что просто, ну, и знания будут мимо пробегать, и все. Ну, слушай, ну, наверное, это же мама.
2: Ну, я и спрашиваю, откуда вы знаете? Вам сын говорит, рассказывает про это? Или как? Просто вы-то откуда про это знаете? Он сам хочет переводиться?
3: Ну, что там в начальной школе ребенок особенно, ну... Не знаю, мне кажется, что я бы перевела, наверное.
2: Янка бы перевела.
3: Да.
2: Но я вас предупреждаю, что там может быть
3: еще хуже.
2: Реалии они такие. Ты вроде бежишь от этого. Проще, наверное, остановиться и уже...
3: Прибегаешь и понимаешь, что надо назад.
2: Извините.
3: В общем, верного решения вам.
2: А то сейчас опять от Лукьяной получу упрек, что я смеюсь. Но я смеюсь не над вами.
3: А надо мной.
2: Надо мной можно. А над самой ситуацией, что вы вот туда-сюда бегаете.
3: Друзья, пишите, присылайте свои проблемы. Мы погадаем вот уже буквально через пару минут. Не забывайте, что у нас прекрасный подарок сегодня для человека, которому мы будем гадать в прямом эфире.
2: Какой?
3: Мы дарим билеты на Жифест.
2: Ну, так тебе просто не сказала.
3: Я говорила об этом. Мы дарим билеты на 10-й юбилейный фестиваль «Жифест», который пройдет 15 августа в Национальном конном парке «Русь». И плюсом один купон на розыгрыш автомобиля.
2: Прекрасно.
3: А у меня счастливая рука. Тебе дох.
2: Угу. Один раз.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
1: ООО РСВ «Краснодарский край», городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Асем» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наша радио. Александр Бон, Яна Лукьянова
4: и Игорь Паньков.
3: Подъемники на нашем радио.
5: Так, дорогие друзья, давайте гадать. Гадаем сегодня по сказкам Александра Сергеевича Пушкина.
6: Да, помогите. Ребенок учится в начальной школе, класс шизанутый, учитель не справляется, но до школы удобно добираться. Как поступить? Перевестись в другую школу или надеяться, что наладится? Сейчас еще можно перевестись до 1 сентября, спрашивает нас Ирина. И Ирина еще пояснила, вот к первому прилетело второе сообщение. Сын с этими детьми с детского сада. Попривык к ним, но они на уроке могут кинуть стул в детей. Девочка подралась с экскурсантом. Другая орет, срывает урок. И сын рассказывает, и учитель сама рассказывает, что не справляется. Ирина, доброе утро.
7: Доброе утро.
8: Доброе утро.
6: Ну, а у вас если... там прям можно фильм снимать.
7: А если он к ним попривык, это типа все бросают, а он нет?
8: Он нет, он у меня вообще не буйный, он спокойный мальчик, но он просто попривык, он с сада это все наблюдает, вроде с ними дружит, это класс, который из сада перешел, они в эту школу все вместе.
7: Из детского сада?
6: Да.
8: Да, да, из детского сада, они вот прикреплены к этой школе, они, в принципе, все туда поступили.
7: Ну, а вы же, наверное, можете знать, что он не буйный только дома, а в школе-то, может быть, он буйный, или учительница говорит,
8: да
7: что...
8: Да нет, ну, учитель... Он же говорит, он ну, сам по себе спокойный, я же спокойно, за ним так ребят. Наблюдаю.
7: Ну,
8: да,
7: он не дрочу. А он как-то страдает в этом классе или нет? Просто не понимаю.
8: Он страдает по знаниям, да, соответственно, дети срывают урок, знания не додаются, и, ну, как-то это все вот так. Учитель опускает руки, соответственно, дети там что-то не успевают.
7: А учитель, откуда вы знаете, что учитель опустил руки, что вот знания не доданы? Это она вам говорит, что, слушайте, ну сегодня вот математику только один параграф выучили вместо 8.
8: Ну, так и есть, да, она так и говорит. То, что
7: так и говорит.
8: Там посередине урока там девочка начала орать, что она это делать не будет, и, соответственно, весь урок оставшийся, она ее успокаивала.
7: А скажите...
8: Тема не просто.
7: Я вообще не знаю, что сейчас в школах происходит. А у детей не выставляют из класса, которые не хотят учиться?
8: Нет, их не могут ни перевести, ни отчислить.
7: Нет. Ну давайте мы без крайних мер. Вы вышел из класса, такое есть сейчас?
6: Выйди из класса.
8: Есть, но там вот девочка, которая дерется с экскурсоводами, она в дверь ломится, то есть там совершенно неуправляемая.
7: А у вас
6: в
7: этой школе директор есть? Какой город вообще?
6: Москва.
8: Москва.
7: В Москве?
6: Ирина, а может быть...
7: Извини, экскурсоводы пачками ходят, что она с ними дерется?
8: Нет, она была на экскурсии, они классом ходили на экскурсию, она и с медсестрой умудрилась подраться. Ногой ей дала в живот. Он такая девочка боевая.
7: Кикбоксер?
6: Однако. А может быть, ну вот, например, вы пишете, что до школы удобно добираться и все такое, все это понятно. А если класс просто поменять, например, ну не школу вообще, не радикально, а просто перейти в другой класс? Такая же есть возможность, наверное, или нет?
8: Есть, но там мне тоже не очень нравятся учителя. Там, в принципе, другие дети из сада те же самые, в других классах.
6: Понятно.
8: Если переходить, то совсем в другую школу.
6: А точно. Это далеко добираться тогда вам, если переходить? Ближайшее...
8: Да нет, не очень.
6: Не очень?
8: Не очень комфортно, но, в принципе, не очень далеко. Не другой район.
6: Это какой класс начальной школы у вас сейчас? Вы в какой переходите?
8: Третий.
6: Вы в третий переходите.
7: А чтобы понять, что это далеко-недалеко, вот сейчас он сколько до школы добирается?
8: 5 минут.
7: Пешком?
8: Нет, на машине.
7: 5 минут на машине. А да. Если переводиться, то сколько?
8: На минут 15.
7: На машине?
8: На машине, да.
7: И это еще он не сам за рулем, а его везут?
8: Естественно.
7: Да, ну...
8: Но это мне неудобно его отвозить.
7: Я понял,
8: на работу.
7: Я понял.
6: Ну, понятно.
7: Понятно. Когда детям надо в школу, родителям неудобно.
6: Нет, ну на самом деле, ну вот в такой ситуации, наверное, действительно взять и перевестись просто.
7: Ну давайте спросим у книги, чего.
6: Давайте спросим у книги. Помогите, ребенок. А, какая страница и номер строчки, Ирина?
8: 53-й и 3-я сверху.
6: И 3-я сверху. Помогите, ребенок учится в начальной школе, класс шизанутый, учитель не справляется, но до школы удобно добираться. Как поступить? Перевести в другую школу или надеяться, что наладится? Сейчас можно еще успеть перевестись до 1 сентября.
7: Ступай себе в синее море, гуляй там себе на просторе. Ну, значит, переезжать, да?
8: Значит, будем переводить.
7: Переводиться. Видите, вы это и хотели услышать, поэтому переводитесь. Раз,
8: да,
7: чтобы вас это,
8: вам
7: да.
6: Ну,
8: да.
6: Вам верного решения. Мы же, в свою очередь, как обещали, дарим вам 2 билета на Жи-фест, который пройдет 15 августа в Национальном конном парке Русь. И плюсом 1 купон на розыгрыш автомобиля. Пусть повезет.
7: Я вот помню, да, поздравляем вас. Я вот помню, когда мы... Есть у нас время чуть-чуть?
6: Ну, чуть-чуть сказать, есть.
7: Потележить.
6: Давай, тележ.
7: Не, просто...
6: Запрягай.
7: Я вот помню, вроде у нас... Тут тоже были классы такие, ну, были и хулиганы, и те, кто срывал
6: непростые
7: уроки.
6: Да.
7: Я сам, ну, у нас была целая банда по срыву уроков. Я помню, как с нами боролись. Так, чтобы нам не додали знаний, я, честно говоря, такого не помню. Я не говорю, что сейчас, ну, что вы переувеличиваете или нет. Просто как борются с хулиганами? Их сейчас не выставляют, типа, иди вон.
6: Слушай,
7: из класса.
6: Ну, учителям сейчас вообще почти ничего нельзя.
7: Вот это вон
6: ты
7: из класса.
6: Ты тоже об этом не забывай, да? Сейчас вот чуть ты там как-то что? Строже среагировал, так. Отреагировал, и все.
7: Что?
6: Ну, тебе уже может прилететь от гневных родителей письма, жалобы и тыры-пыры. Ну, учителям сейчас тоже непросто. Они реально, ну, не всегда могут среагировать.
7: Нет,
6: на ту или иную
7: что
6: ситуацию.
7: Учителям непросто было во все времена, это абсолютно точно. Им всегда было непросто. Просто сейчас совсем непросто.
6: Да.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Привет, уважаемые ведущие. А вы когда-нибудь сидели у своих детей на уроках во время занятий или нет? А я посидел пару уроков. Я вышел такое ощущение, как будто меня изнасиловали морально. Вы знаете, я сидел на уроках своих детей.
2: И я сидела.
1: Есть такие открытые уроки, когда приглашают родителей. В моем детстве мой папа сидел на уроке. Такое было, когда... Я не помню, это было то ли наказание, то ли еще как-то... Ну, то есть, я был на уроках.
2: Но у нас это не в рамках наказания, это просто открытые...
1: Вы сейчас как бы про то, что детей замучили или что? Они же могут не получить элементарных знаний. А о незащищенности учителей я вообще не понимаю. Но есть же у нас за оскорбление сотрудников силовых. Есть же у нас за оскорбление властей. Почему нет за оскорбление учителей?
2: Вообще, наше гадание вызвало, конечно, огромный резонанс. Очень много сообщений в тему прилетело. И мы согласны с очень многим. Ну вот пишут, что
1: зачитай.
2: Да, сейчас... Сейчас учителям ничего нельзя. Каждый ребенок имеет право на образование, поэтому нельзя даже выставить за дверью. Упаси бог, не дать выйти в туалет. Не ругайся, не повышай голос. И все в этом духе. Учителей прав меньше, чем у охранника сейчас ответственность за все, даже за плохие оценки детей. И плевать им, что дети не хотят учиться.
1: Ну, про туалеты тут, как бы, я не знаю, всегда отпускали
2: имеется в виду, что очень часто просятся в туалет, а на самом деле ходят потом и бродят по школе.
1: Ну, гуляют. Пусть ходят, бродят. Я вот не против, если он уйдет бродить. Ради бога, ходи, это же твои знания.
2: Сейчас ничего нельзя сделать с неадекватным поведением детей в школе. Выгонять из кабинета нельзя, потому что это нарушение права на образование. Исключение действия ученика, нарушающие закон. Тогда можно вызвать полицию, которая тоже примерно ничего не сделает, потому что тоже нет никаких механизмов. И даже если все родители класса соберутся и напишут жалобу, ничего не изменится, нет таких механизмов. Ну вот, пожалуйста. Пока учителям не вернут авторитет, общество будет продолжать деградировать. Ну вот я согласна, учителям, безусловно, надо вернуть авторитет.
1: Ну, а кто им вернет
2: как это сделать?
1: Авторитет?
2: Большой
1: кроме
2: вопрос.
1: Самих учителей.
2: Но то, что это, ну, на самом деле выйдет всем боком впоследствии, безусловно. Как-то всегда раньше, я сколько вот помню, учитель это был просто святой человек.
1: Столько мы говорим о правах, а прав-то, в общем, есть только у ограниченного количества, ну, как сказать, не людей, а, ну, наверное, людей статусных. А... Ну, жалко, конечно. Но будем надеяться, что в школе рано или поздно, лет так через цать...
2: Ну, это наша с вами, уважаемые товарищи взрослые, задача. Научить наших детей
1: уважению. Это все те родители,
2: уважению.
1: У которых были авторитетные учителя, кстати. Это же все мы, у которых были авторитетные учителя. Так что это мы все сами сделали. Победа?
2: Да. Надо работать над собой, друзья. А тогда дети, глядя на нас, будут брать хороший пример.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 30 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: руках.
1: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
2: Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Солдаут». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
3: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
4: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 104. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
6: Аудитория 12+.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Большую часть товара спасли при пожаре на складе Wildberries в Екатеринбурге. Возгорание, возникшее после атаки БПЛА, удалось локализовать. Большинство товаров на объекте не повреждены, сообщила пресс-служба компании. На месте ЧП продолжают работать оперативные службы. Всего на склад в Екатеринбурге упали 3 сбитых беспилотника, уточнил губернатор Свердловской области Денис Паслер. При атаке обошлось без пострадавших. Порядка 800 человек были эвакуированы. Торгово-промышленная палата предложила упростить банкротство селлеров из-за атак на склады Wildberries. Об этом пишут ведомости со ссылкой на 2 источника в объединении. По словам собеседников, палата считает, что продавцы в таких ситуациях не должны нести ответственность всем своим имуществом. Такую инициативу палата направила в правительство вместе с другими возможными мерами поддержки, но их детали не уточняются. В Ереване понимают невозможность одновременного членства в Евразийском экономическом союзе и Евросоюзе. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на проходящем в Киргизии заседании Евразийского межправительственного совета, сообщает «Спутник Армения». Когда Армения будет качественно готова стать членом ЕС, это тоже не означает, что страна автоматически станет членом Евросоюза, сказал глава Кабмина. При этом Пашинян подчеркнул, что укрепление сотрудничества с остальными странами, входящими в ЕАЭС, остается внешнеполитическим приоритетом Армении. Он добавил, что этот подход отразится и в программе нового правительства. Названы отрасли, в которых ежемесячная зарплата превышает 500 тысяч рублей. По данным Росстата, в топ-3 входит выращивание морской рыбы и морепродуктов. Здесь зарплаты составляют 970 тысяч рублей. В тройку также входит управление резервами негосударственных пенсионных фондов и управление ценными бумагами. В число наиболее высокооплачиваемых направлений также попали аренды и лизинг медицинских изделий и отдельные виды деятельности в страховой отрасли. ВДНХ могут включить в основной список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2028 году. Об этом рассказал гендиректор комплекса Сергей Шагуров в интервью ТАСС. По его словам, с 15 сентября выставочный центр должен подготовить заявку на предварительную оценку экспертами ЮНЕСКО. Ее планируют провести зимой. В декабре прошлого года архитектурные ансамбли ВДНХ официально внесли предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Продажи поэмы Гомера «Одиссея» кратно выросли вслед за премьерой одноименного фильма Кристофера Нолана в США 14 июля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на онлайн-сервис электронных и аудиокниг «Литрес», сеть книжных магазинов «Читай город» и маркетплейс «Озон». Американская кинопремьера «Одиссея» состоялась в Нью-Йорке 14 июля. В первый уикенд мирового проката фильм собрал больше 260 миллионов долларов, побив личный рекорд Нолана по стартовым сборам. Неофициальный прокат фильма в России начался 30 июля. Популярный канал Радио.НСН проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут. Столица сегодня 7 августа. Сегодня пятница. До 32 градусов обещают нам синоптики. В течение дня уже 24 в Москве. Я утром выезжал, было 22.
3: А я выезжала в 18.
2: Ну, видишь,
3: потому что я раньше ехала на работу, да, Александр Армович, чем вы сегодня. Международный день пива отмечаем, друзья. Международный день холостяка.
2: Угу. Что еще?
3: Анна Летняя. Это про народный календарь.
2: Анна Летняя?
3: Летняя, да. Американка Лин Кокс стала первым в истории человеком, добравшимся вплавь из США в Россию. Случилось это в 1987 году. Не такое большое, кстати, расстояние, но холодная вода очень. 6 градусов вода.
2: А небольшое расстояние это сколько?
3: 4160 метров.
2: 4 километра.
3: Да. Ну, то есть, понятно, что можно и больше, но она была первой, и 6 градусов
2: понятно,
3: вода,
2: там,
3: в общем, но это было непросто.
2: На той стороне была... Плыла.
3: Была, да.
2: Не с этой стороны, а с той, которая короткая. Ну, где наши президенты встречались? Наш и их.
3: Ну, расстояние между с любой стороны короткое тогда уж. Ну, как бы, ты в какую сторону не плыви?
2: Куда? Она из Америки в Россию приплыла?
3: Да.
2: Ну, если бы она плыла с этой стороны, она тут сколько миль-то? Больше там 12 тысяч, наверное. А она, если бы она плыла с той стороны, где Владивосток...
3: А, ты про разные расстояния. Я думала, что...
2: А ты про что?
3: Ну, с одной стороны на другую. Я имела в виду одинаковый отрезок. Просто с разных сторон...
2: Я надеюсь, все поняли, какую сторону я имею.
3: Да, да, теперь все поняли уже, конечно. Но сначала я смутилась. Я решила, что Саш перегрелся, что 32 градуса тебя настигли заранее.
2: Тема нашей игры.
3: Кабачки?
2: Тема нашей игры. Сейчас я посмотрю. Индейки. Давай спроси, почему индейки?
3: Почему индейки, Саша?
2: Не знаю. Потому что сегодня не было никакой нормальной даты, в том смысле, что мы в нее никогда не играли. Я решил взять индейек. Давай, любители индейки. Вот я не люблю индейку. Я, вы знаете, даже не понимаю, почему. У меня какая-то то ли политические мотивы, то ли что. Но я вот не могу. Я ее не переношу. Она мне не нравится. Но это не значит, что меня нельзя обмануть. Я ел вкуснейший бургер, и оказался он с индейкой. С котлетой из индейки. Меня прям чуть не перевернуло. Но я вот индейку как-то не очень. Она мне, не знаю...
3: А я люблю.
2: Вот, давайте, вот любители индейки против тех, кто не любит индейку, вот по непонятным причинам. Я даже не знаю. Но если есть причина, объясните причину. Там вкус не нравится. Потому что индейка, ну, как бы она... Ее все диетологи хвалят. И все диетологи советуют. А я вот, ну, не могу, и все. Даже не знаю, почему.
3: Победитель сегодняшней игры получит два билета на концерт «Симфоническое кино» с участием Юрия Каспаряна, который состоится 7 августа в Зеленом театре ВДНХ.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Реклама на 107FM.
5: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
6: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50. «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2 100 100.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну что, дорогие друзья, давайте играть. Кто у нас?
3: Юля играет с нами, любит индейку, особенно суп из индейки, из шеи крыльев. Такой сладковатый получается. Юля написала. Юль, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Я согласна с вами,
2: что-то
3: я тоже
2: сейчас
3: очень люблю.
2: Поплохело.
3: Ой, да ладно, ой, какой
2: суп.
3: Нежный. Боже мой.
4: А это на любителя.
3: На любителя, ну вкусно. Нам
2: это
3: нравится
2: любитель,
3: с Юлей,
2: да.
3: Мы будем такое есть. Давай.
2: А вот, так, подождите, прежде чем мы перейдем. А вот печень вы едите?
4: Да.
3: И я люблю.
4: То есть и сердечки, и даже мозг.
2: Не-не, печень вообще какую-нибудь говяжью, куриную, я сейчас про это говорю.
4: И говяжью, и куриную, да.
2: То есть вы и нашим, и вашим?
3: А при чем тут это?
4: Почему нет?
2: А вот, спасибо за ответ, да.
3: Я Лукьянова... Провокатор.
2: Лукьянова, учись отвечать на такие вопросы. Это что за вопрос?
3: Вот человек говорит, а Юля, записываюсь на курсы к вам.
2: Благодаря сегодня, кстати, нечетное число, преимущество на вашей стороне. Индийской. Благодаря какому из американских президентов именно индейка стала символом Дня Благодарения? Рузвельта, Франклина или Линкольна?
4: Линкольн.
2: Это Франклин. Причем он же хотел сделать именно индейку символом США вместо орлана.
4: О.
2: Да.
3: Это может, было бы необычно.
2: Может быть, тогда бы у нас все получилось.
4: Это у нас так неплохо получается.
2: Какая птица является ближайшим родственником индейки? То есть дядя или тетя? Угу. Тетерев, фазан или курица?
4: Фазан, если не ошибаюсь.
2: Лукьянова тоже думает фазан. Она, как правило, ошибается.
3: Неправда, на предыдущий вопрос я верный ответ дала.
2: Ну что, оставляете?
4: Давайте фазана.
2: Оставляете?
4: Оставим.
3: Да.
4: Оставим.
2: Оставляете?
4: Да.
2: Смотрите, я вас предупреждал. Можно еще это...
3: Это хороший знак. Мы угадали? Быстро, не томи.
2: Это фазан, да, это фазан.
3: Юля,
2: пятюню? Какой характерный мясистый вырост над клювом есть у индюков и играет роль в привлечении самок? Гребень, сережка, снуд.
4: Гребень.
2: Снуд. Это удлиненный кожаный вырост над клювом у индюков. Он может заметно удлиняться и менять цвет в брачный период. Не под клювом Лукьянова, а над клювом у них растет
4: так
2: еще.
4: Так вот, в честь кого шарфик.
2: Да.
3: Это все они. Так, сколько у нас? Один.
2: Ответ вашему сопернику нужно ответить на два вопроса.
3: Нет, два верных же. Или нет? А, один.
2: Ян, ты, господи, ну ладно, зачем тут эта грязь в эфире? Ну, спросил бы после. Но я же слежу за игрой.
3: Ой, слушай, не душните, Александр
2: Поэтому,
3: Рогович.
2: Дорогие друзья, если... Какая у нас вторая команда? А, ненавидите индейку, да? Не любите индейку по непонятным причинам. Ну, а может быть, причина есть. Пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, играем дальше.
3: Да, Ростислав у нас на связи, вырос на птицефабрике, где выращивали индейок. Их было всего две в Советском Союзе, но индейку не любили. Ростислав, доброе утро.
4: Доброе утро. Доброе утро, подъемники.
3: А чего не любили-то? Вкус не нравился? Или что так?
4: Слушайте, как-то вот, наверное, мы не умели готовить в то время. Мама запекала, а папе всегда казалось, что она сухая. И он больше предпочитал свинину. Вот так вот, наверное, в нашем случае.
3: Ага, понятно. Ну что, давайте играть.
4: Давайте.
2: Вам нужно ответить на два вопроса. Какая часть индейки не употребляется в пищу, в отличие от курицы? Гуска, почки или желудок?
4: Я думаю, что гуска.
2: Гуска. Лукьянова думает, что желудок. Дело в том, что индейки, чтобы пища лучше перемалывалась и усваивалась, едят камни. А также в их желудке образуются так называемые безуары. Плотно-свалочные волосы и волокна растений. Это желудок. Это желудок. Как называется звук, который... Ну, вы еще не проиграли, подождите. Как называется звук, который самцы издают самцы индейки? Кулдыканье, курлыканье, кукдаканье.
4: Ой, наверное, последнее.
2: Кукдаканье.
4: Да, они так... Пусть будет так.
2: Кукдаканье. А это кулдыканье. Кулдыканье. Кулдыкают только самцы индюков, причем как домашних, так и диких. Делают они это по двум причинам. Во-первых, они предупреждают других самцов, что территория занята. А во-вторых, они привлекают таким образом самок.
3: Я тоже не отгадал. Кулдычат. Я думала, что курлыканье.
2: Кулдыч. Ну, это ты путаешь с мужчинами.
3: Точно?
2: Точно.
3: Неожиданно.
2: Как спят дикие индейки? Прячутся глубоко в кустах? Зарываются в песок и траву, создавая некую ямку, или на верхушках деревьев?
4: Наверное, все-таки зарываются.
2: Они спят на верхушках деревьев.
3: Да ты что?
2: Да.
3: Да?
2: Да, идите в дикую природу посмотрите.
3: Ты можешь продемонстрировать какие-нибудь вещественные доказательства? У тебя есть фото?
2: Я могу продемонстрировать, как они это делают.
3: Да. Внимание, смертельный номер. Ростислав, спасибо огромное за игру. Я так понимаю, сегодня мы поздравляем нашу первую участницу Юлю, да, с победой?
2: Да.
3: Юль, вы наш сегодняшний победитель. Получаете от нас в подарок, как обещали, два билета на... Концерт «Симфоническое кино» с участием Юрия Каспаряна, который состоится 7 августа в Зеленом театре ВДНХ.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Остановитесь. Почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Золотое яблоко. Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Ставите лайфхак от семьи Кукаяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом с Сбер с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции и совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
8: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
9: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в ООО «Т-банк». Подробнее на tbank.ru/business.
10: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
11: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
13: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 10 часов 38 минут в столице. Всем доброе утро. Россияне, я тут с удивлением обратил внимание, что стали тратить больше денег на психотерапию.
3: Так.
2: В среднем тратят около 10 тысяч рублей в месяц на психотерапию. Ну, это, наверное, как минимум два похода. Хотя везде психологи стоят по-разному. Мы сейчас выберем совершеннолетних россиян, а не детских психологов и психотерапевтов. Значит, лето и осень, отмечают психологи, больше не показывают резких спадов или выраженных пиков спроса. Это, по их оценке, подтверждает, что психологическая помощь постепенно становится регулярной практикой, а не ситуативным решением в кризисные периоды. Так, ну, значит, произошло увеличение клиентов с 18 до 24 лет, а также очень много, большой скачок в возрасте 35+. Самые популярные запросы. Управление стрессом. Ну, вот тут, видимо, работа, жизнь, я не знаю, как с этим справляться. Работа с нестабильной самооценкой. Ну, действительно, наверное, есть люди, которым эта помощь необходима, потому что все, как мы знаем, Фрейд нам это все открыл, что все проблемы из детства. И ну, наверное, человек не может жить с заниженной самооценкой. Самооценка, как мне кажется, она все-таки должна быть чуть-чуть выше, чем на самом деле. Это помогает больше. И преодоление тревожности. Ну, я по себе знаю, я человек тревожный. Это у меня по наследству передалось от мамы. А маме от бабушки.
3: Ну, вот через 2,5 года, Санька, я получу диплом. Всех жду. У тебя в первую очередь.
2: Хренушки. Хренушки. Потому что я считаю, что взрослый человек, ну, моего возраста, он уже не то, что сам не должен ходить к психологу. Он сам может принимать...
3: Сань, ну я же вижу, что ты не справляешься, Саша. Ну что ты? Ну что ты, Саша? Ну давай смотреть правде в глаза.
2: Ну, хорошо. И потом есть... Ну, в моем случае я всегда, вот, допустим, у меня есть таблетки от злости. Я вообще взрывной человек, у меня гнев, я с ним борюсь всю жизнь. То есть, если я вам делаю замечание, если вы виноваты, я делаю вам замечание, поверьте, это...
3: Он потом пьет таблеточку, потому что он сделал замечание.
2: Это выглядит очень, ну, как бы я не умею делать...
3: Агрессивно.
2: Не умею делать спокойно замечание. Я с тем же градусом, что был совершен поступок. Вот так вот. Вот у меня, ну, не могу я с этим справиться. И да, я гашу это таблетками от злости. Так называемые.
3: Которые не всегда Сашке помогают, как нам всем известно.
2: Короче.
3: Но он пытается.
2: А раз психов стало, ну, в кавычках, естественно.
3: Больше.
2: Больше среди нас с вами. Давайте, мы хотели, вот тут у нас осталось совсем немного времени, тем более конец недели. Давайте друг другу признаемся. А что за последнее время, что может взорвать вас? Или взорвало вас за последнюю неделю хотя бы, да?
3: Сашка.
2: Вот что вас взорвало?
3: Выступай. Да?
2: Я не могу, потому что ты меня выбешиваешь, я уже просто не могу. Я считаю время. Давайте, осталось у нас буквально несколько минут. Послушаем песню.
3: Да, что заводит и сводит с ума вас, друзья? Давайте вот выговоримся сейчас, вот прям выговоримся.
2: Заводит и сводит с ума, это немножко другое.
3: Давайте, и в выходные прям...
2: Из-за чего вы можете взорваться?
3: Да.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов 45 минут в столице. Так, я прошу всех успокоиться. Всех, кто написал.
3: Тихо, чище. Спокуха, спокойно.
4: А, значит, часто. А что, от чего вы взрываетесь? Что вас выводит из равновесия? Вот такой у нас был вопрос. Часто, а точнее ежедневно, выбешиваю своего мужа по пустякам. И он называет меня стервой. А я улыбаюсь, что это его еще больше бесит, а меня забавляет.
2: Ну вот представляете, как вы вынашиваете, выносите его нервную систему. Ее же потом, ну, вам же потом все это расхлебывать. Зачем?
4: Жена заставила снимать наличные деньги, разменивать на более мелкие, так как надо было в садик дочке. Бегал, искал банкомат, пришел домой, а она между делом открывает свой кошелек, а там нужная сумма. И она такая: ой, забыла.
2: И вы че?
4: Ну все.
2: Ну, да, что, наорали?
4: Пара из ушей. Меня просто взрывает, когда они говорят прямо, что хотят, а начинают, так сказать, ходить огородами, особенно когда это делают близкие. Ну просто невероятно бесит.
2: Я, вы знаете, когда так вот подходит, я, причем зовут там шеф, там мужчина, тут на днях сказали мне: дядя. Я, ну, просто бесит. И начинает рассказывать какую-то историю. Я говорю: вы деньги? Он говорит: да подожди! Я говорю: деньги, если деньги, то нет денег. Я говорю: денег нет, и ухожу.
4: Из недавнего: сильно разозлил новый указ местного ГИБДД запретить поворот налево с улицы Ханты-Мансийской на улицу Ленина. Бесит, потому что теперь объезд занимает минут 7-10, а это мой ежедневный маршрут от детского сада до дома.
2: Ну, даже не знаю, что вам сказать, дружище. Ну, что? Ну, ездите на общественном транспорте.
4: Глупость. Когда человек говорит или делает откровенную глупость, я же закипаю. Знаю, что надо менять свое отношение, но пока не получается.
2: А вы старайтесь. Старайтесь, пожалуйста.
4: Как велолюбитель взрываюсь каждый раз от пешеходов, бродящих в хаотичном порядке, смотрящих в телефон, а не на дорогу.
2: Я, знаете, насмотрелся видосов, где эти вот велолюбители, так сказать, борются с этими тетушками и мамами, идущими по велодорожкам. Прям вы такие агрессивные, что мне, честно говоря, как велолюбителю, тоже за вас стало стыдно. Ну, нельзя себя так вести с женщиной, которая вообще болт клала на вашу велодорожку, а она с ребенком. Ну, нельзя.
4: Когда меня игнорируют, могу завестись, как огнемет. Очень сожалею, что это отражается на домашних. Но контролировать сложно.
2: Вот к психологу, к Янке. Давайте вас... Когда ты будешь психологом? Через 2 года?
4: 2,5, пожалуйста.
2: Давайте.
4: Потерпите
2: сейчас.
4: 2,5 года, друзья.
2: Но деньги нужны сейчас.
4: И тебя вылечат, и меня вылечат. Взрываюсь, когда меня не слушают или перебивают.
2: Ну.
4: Прям выбешивают бухгалтеры наши. Ну не могу уже, хочу прийти к ним в отдел, залезть на стол и ногами разбить их мониторы, порвать все их бумаги и спокойно поехать на дачу.
2: Товарищ,
4: а что случилось?
2: Товарищ, что не так? С бухгалтерами вообще нужно хорошо.
4: Да.
2: Ну, как бы дружить надо.
4: Надо
2: дружить. Что они вам делают? Кто вы им?
4: Значит, бесит, когда я повторяю фразу более 2 раз. На третий уже прям ору.
2: Ну ладно, в общем, товарищи.
4: Когда все валится из рук, начинает выводить из себя и взрывать, из-за этого еще больше все валится из рук. Ну и жара, конечно, сейчас многих выводит из равновесия. Так, друзья, все это, конечно, прекрасно. Давайте жить дружно, чтобы у всех была крепкая, стабильная нервная система. А мы обещали поздравить человека за самую крутую фотку, и нам прислали фотографию ребенком.
2: Наградить.
4: Мальчишки. Они. Да, мальчишки, который поймал голыми руками рыбу. Надо видеть это лицо, друзья. Ну, это просто прекрасная фотография. Ребенок замечательный. Я надеюсь, именно с этим парнем вы придете к нам в студию на экскурсию. Именно такой подарок вы получаете, друзья. Ваш номер телефона 921-409-99 и так далее. Ну, прям огонь фотография.
2: 21 августа.
4: Да,
2: будем
4: экскурсия.
2: Ждать вас.
4: Вот.
2: Ну, а мы, дорогие друзья, вас приглашаем сегодня на чартовую дюжину в 19.00. Любим вас.
4: Не скучайте.
2: Пока.
0: На нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
5: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 30 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: питомники Рура – декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей, пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
1: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 16 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный «Агроэко» 416 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком отборным от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
2: Предложение действует с 3 по 16 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
0: Автобусные остановки в центре Воронежа перенесут перед запуском метробуса. В Воронеже на некоторых заправках резко подешевел бензин. В Коминтерновском районе могут снести сотни гаражей. В Воронежской области выбрали самое красивое село. В регионе набирают популярность пионерские лагеря для взрослых. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
3: Аудитория 12+.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года.

0: 2018 года для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев принял участие в торжественном мероприятии ко Дню строителя. Он отметил, Воронежский строительный комплекс традиционно занимает лидирующие позиции. В прошлом году число жилых квадратных метров увеличилось на 2 миллиона. По вводу жилья мы занимаем третье место в ЦФО. За 6 лет введены 212 объектов соцсферы, 30 спортивных, 41 медицинский, 27 школ, 35 детских садов. Наш строительный комплекс – отлаженный механизм с большим запасом хода. Правительство продолжит уделять повышенное внимание его развитию. В завершении встречи губернатор Александр Гусев вручил отличившимся работникам награды. В Воронежской области проходит региональная стажировка участников программы «Управленческое мастерство руководителя президентской академии» руководителей из 30 регионов. На открытии губернатор Александр Гусев отметил, что такие модули дают возможность обмениваться опытом и лучшими практиками. Непрерывное образование – фундаментальный процесс для карьерного роста. Мы поделимся опытом в Воронежской области, расскажем, как выстраиваем работу с инвесторами, покажем проекты. Но бесценным является общение с друг с другом. Это возможность узнать о лучших практиках ваших регионов, подчеркнул Александр Гусев. И еще в рамках круглого стола «Инструменты устойчивого роста инвестиций» выступил замполпреда президента в ЦФО Артур Ниязметов, который подчеркнул, что деловая репутация становится важнейшим фактором устойчивого развития. Государство рассматривает деловую репутацию как необходимый элемент для принятия решений. Создан открытый ресурс kbrating.rf, где по более чем 50 параметрам можно получить информацию о любом предприятии, отметил он. Первый зампред Данил Кустов сообщил, что Воронежская область входит в лидеры нацрейтинга инвестклимата, поэтому есть чем поделиться. Участники посетили ОС-центр и индустриальный парк Масловский. Также состоялась личная встреча губернатора Александра Гусева и Артура Ниязметова. В Острогожском районе торжественно закрыли вахту памяти. На Сторжевском плацдарме преданной земле останки 81-го красноармейца, найденные в селе Сторжевое 1, Урыв Покровка и хутора Аверина. В поиске участвовали 11 отрядов из разных регионов. Воронежский отряд «Дон» у хутора Аверина нашел 19 бойцов. Руководитель вахты Павел Золотарев напомнил, что Острогожско-Рассашанская операция сопоставима со Сталинградской битвой. «Мы подняли из земли бойцов, погибших за нас. Теперь они обретут достойное пристанище». В целом на плацдарме перезахоронено уже более 900 человек. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и тремя районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Это были новости региона.
3: Вы слушаете «Наше радио Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио-кафе «Маяковский».
4: Говорят, что людям сидячей работы лучше не застывать в позе вопросительного знака, потому что по последним исследованиям сохранение прямой осанки незаметно улучшает настроение. Собрали ученые людей, над которыми можно провести эксперименты.
5: Которых можно вот так между лопаток.
4: Как будто бы, да. Ну, в общем, одни выполняли задания на устройстве условно с прямой спиной, вторым приходилось сутулиться. И согласно результатам эксперимента, сохранение прямой осанки помогает охотнее идти на оправдание. Риск и чувствовать себя хорошо. Если еще параллельно с этим слушать наше радио, мама дорогая, что будет? Вы просто попробуйте, вас за уши потом не оттянешь. Все, мы начинаем. Всем привет.

0: Маяковский. Реклама на 107 FM.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 100.4. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
4: Аудитория 12+.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: День такой.
1: Многообещающий.
2: Да? Да?
1: Многообещающий сегодня день.
2: Это какие-то у тебя, значит, хорошие на него планы. В моей голове было все иначе. Я вот прочла вчера факт о том, что, значит, 6-7 августа у нас чем славится? Тем, что в 1961 году второй космонавт Герман Титов 17 витков вокруг Земли совершил. Я подумала, а что же...
1: Не совершить ли мне 17 обходов вокруг дома?
2: 17 обходов вокруг магазина, например. Не такая. А я вот чем славится мое 7 августа сегодня? Ну, вот сейчас Найку Борзову я подпевала вообще от души. Даже плечиком чуть потанцовывала.
1: Практически, можно сказать, только началось. У тебя все впереди. Ты можешь совершить массу полезного, не знаю чего, посуду помыть в конце концов.
2: Ну, вот, пожалуй, да. От этого как бы за кого-то радостно, да.
1: За кого-то обидно.
2: За державу радостно, за себя немного грустно.
1: Да, вот это вот наше по-русски, да, за себя постоять, за других полежать, или как там, наоборот, полежать и за себя, и за других. Ну, какая-то такая вот наша история этих... Иванушек нет? Кто? Кто на печи?
2: Интернешнл?
1: Интернешнл. Их.
2: Их история.
1: Гарри Поттер и Таня Гротер, да.
2: На небе тучи какие-то.
1: Это известная парочка.
2: А давай просто говорить все слова, которые нам придут в голову. Богатыри.
1: Емеля. Я Емелю вспомнила.
2: Так у нас и богатыри лежали. Они там все на этой печи лежали. Бесконечно. Конечно. Потому что тепленько.
1: Да, посуду никто, короче, не мыл, наверное. Все только лежали на печи и ничего в ней не делали. Так, ладно, сегодня ближе к дню. Международный день пива. Я вот к чему. Безалкогольного, чтобы все понимали.
2: Само собой.
1: Да.
2: Ибо надо ли вообще это говорить?
1: Да. Кстати, пиво безалкогольное полезно, пишут нутрициологи.
2: Да, лучше воды. Вообще.
1: Да, потому что
2: ну,
1: там...
2: это же вранье. Это абсолютное вранье.
1: Там какие-то полезные эти вещества, которые помогают бактериям в кишечнике лучше справляться со своей работой. И от этого моторчик в требухе как-то там лучше, понимаешь, это действует.
2: От безалкогольного пива.
1: Да.
2: Ну, конечно.
1: Потому что там солод, еще чего-то, ну, еще какие-то там составляющие.
2: Сейчас вот возьми любого...
1: Пиво не кефир, знаешь ли.
2: Да, понятное дело. Возьми любого долгожителя, спроси его секрет успеха. Он скажет, конечно, безалкогольная пенная.
1: Ну, Лёвочка, употребляю.
2: Ладно. Нет, ладно, допустим. Я как бы, мне вообще нутрициологи нравятся. Название такое хорошее, интересное.
1: На нутрии похоже.
2: Ну да, да. И шапка может быть неплохая. И нутряной жир хороший, насколько я понимаю. Смотря для каких вещей.
1: Нутрициологи нас прокляли просто.
2: Не, я, кстати, правда, с уважением. Хотите, даже скажу слово с пиететом. Ну просто, чтобы был. Потому что сегодня день...
1: Могут оправдать абсолютно все.
2: Да, сегодня день профессионального оратора, Лен. Вот мы и выступили в самом начале, как говорится.
1: С речугой.
2: Да. С речугой неистовой вообще.
1: Так, день холостяка еще сегодня, по поводу чего мы, собственно, замутили тему, но об этом позже расскажем.
2: Конечно. Потому что мы вам не какая-то раскрытая книга, понимаете? В нас сплошная загадка.
1: В этих ораторах-то.
2: В этих ораторах. Пока не разгадаете, от приемников никуда не. То есть 3 часа еще целых впереди. Хорошо же.
1: И что рифмуется с холостяком? Точнее, ну, конечно же...
2: С холостяком?
1: Ну, день холостяка, а еще день маяка.
2: Маяка.
1: Вот так.
2: Рифма прямая.
1: Не моряка, а именно маяка. Хотя маяк светит именно морякам.
2: Морякам.
1: Вообще, какая интересная...
2: Моряки не холостяки. Ну, по-разному бывает, кстати, тоже.
1: Все. Что-то не складывается.
2: Но мы сейчас...
1: В единую картинку.
2: Нам дайте немножечко времени подумать, мы там подтянем одно.
1: Мы еще и нулевку туда подгребем.
2: Конечно.
1: Все будет чики-чики.
2: Без нее вообще никуда. Холостяки, моряки и прочие слушающие.
1: Да. Маяки. Да. Будем светить вам. Раз уж нас Маяковский, значит, мы тоже немножечко маяки.
2: Ой, что-то я устала.

0: тачке.
1: Радио-кафе «Маяковский».
2: Итак, сейчас будет небольшое сочинение на тему того, как я провела вчерашний...
3: Этим вечером, да, вчерашним вечером.
2: Вчерашний вечер, да, никакое не лето. Значит, а можете ли себе представить или нет? Не бунтовала вообще, никак не вредничала. Взяла билетики и отправилась в кино на фильм «Колобок».
3: Дабы самой убедиться, да? Ну, точнее, ладно, это я уж преувеличиваю, дабы ребенка сводить на самом деле.
2: Дабы ребенка сводить, да, я являюсь... Не сказать, что поклонником всех бесконечных сейчас российских сказок. Но я прям та аудитория, которая не пропуская смотрит каждую, поэтому считаю, что мнению можно.
3: Эксперт, да, уже в детских фильмах вынужденный, но эксперт.
2: Зовите меня сказочным критиком. Так вот, посмотрела я фильм.
3: Критик сказок или сказочный критик?
2: Ну просто сказочный критик.
3: Вот да, с вот этой интонацией. Просто сказочный.
2: Все, запомнили, зафиксировали, теперь начинаю вещать.
3: Критикуй.
2: Хорошее кино.
3: Вот так. Вот. Что за критик, который дает положительную рецензию?
2: Вот такой вот критик, вообще абсолютно объективный, на мой взгляд. Конечно, мы можем придраться там, к каким-то нескольким спецэффектам, да, какой-то анимации. Но фильм как фильм для своего жанра в сравнении с тем, что выходит частенько в последнее время, кстати, не только в нашем кинематографе, но и в зарубежном в том числе, это дельное, цельное, нормальное кино. И что порадовало меня больше всего, с хорошим чувством юмора.
3: Вот так вот.
2: То есть буквально, я не знаю, там, ну, 2-3 шутки можно было назвать какими-то простыми, очень,
3: проходными,
2: может быть,
3: да?
2: Такими слишком за гранью, а качественно прописано, хорошо снято. Дима Журавлев, который в роли Колобка, не Колобка, там придете сами, вообще узнаете. Чудо, как органично, и вообще весь актерский состав. В общем, мне настолько стало искренне обидно, что сейчас какая-то идет шумиха.
3: Да, короче, ты идешь против волны хейта.
2: Против волны, да, абсолютно не специально, просто стало искренне обидно за вот какую-то несправедливость. Не все фильмы хороши, бывают. И, конечно, мы бываем субъективны в своих оценках. Я здесь не раз высказывалась после каждого просмотра любого детского кино. Честно, что я думаю...
3: Стон стоит по всей Руси.
2: Да-да. На этот счет я до сих пор считаю, что вот несколько хороших работ у нас точно есть. Это «Емеля» или, наверное, «По щучьему велению», не знаю, как он точно называется, с Кологривом. Этот фильм неплох. Сериал «Последний богатырь». Прекрасно вообще. И вот эта вот сказка про Колобка.
3: Ну, конечно же, все из-за «Паука». Видишь, опять, как всегда, все в рифму.
2: Которых я вот, кстати, презираю. Как бы к фильмам у меня вопросов не было, к самим паукам большие.
3: Вот, потому что это как раз любители и ценители Марвела и всех, собственно, комиксных фильмов захейтили прям активно, массово этого несчастного Колобка просто по полной программе. Из-за переноса почему-то все это отразилось на создателях фильма, хотя, опять же, создатели нашего Колобка к переносу в Человека-паука...
2: Вообще никакого отношения не имеют.
3: Подозревают, когда там выходит их фильм в прокат, потому что они отсняли ленту, и все, они сдали ее прокатчикам. Дальше уже с ней работают прокатчики, и они уже терки трут с кинотеатрами, когда что показывать и так далее. Вот, но здесь все почему-то отразилось. Ну, потому что никто прокатчиков-то не знает, кто они, да, там какая-то прокатная компания, какая-то название атмосфер кино.
2: Но почему
3: она о чем говорит вообще?
2: Бедному Колобку раздали.
3: Да, естественно, подтягивают того, кого знают. Там досталось вообще абсолютно всем. На Кинопоиске у него оценка 1 из 10.
2: Лена, меня это правда удивляет, но это не объективно. Просто
3: да,
2: у нас была Баба-Яга, которая спасала мир,
3: такой.
2: У которой были хорошие отзывы, и люди на нее шли. Ну, это нельзя сравнивать. Это нормальное детское кино.
3: Захейтили еще до начала проката и понаставили вот этих минусовых оценок. Поэтому они там как бы тоже оправдываются, что они там что-то обнуляют, что-то там, потому что, ну, это еще до того, как фильм вышел в прокат.
2: Короче, фильм вообще не виноват. Это как разлюбить, я не знаю, пирожки с повидлом из-за того, что картошку фри кому-то не продали.
3: Не додали.
2: Ну,
3: да.
2: Вот это просто разные вообще вселенные. Поэтому вообще, я сильно рекомендую, если у вас есть дети, идите, смотрите. Если не понравится, пишите лично мне.
3: Я отвечу, да.
2: Я отвечу. За слова отвечу. Все, нам на рекламу, оказывается, сильно пора.
1: Радио-кафе «Маяковский». Наша реклама.
0: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
4: Наши новости.
5: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев принял участие в торжественном мероприятии ко Дню строителя. Он отметил, Воронежский строительный комплекс традиционно занимает лидирующие позиции. В прошлом году число жилых квадратных метров увеличилось на 2 миллиона. По вводу жилья мы занимаем третье место в ЦФО. За 6 лет введены 212 объектов соцсферы, 30 спортивных, 41 медицинский, 27 школ, 35 детских садов. Наш строительный комплекс – отлаженный механизм с большим запасом хода. Правительство продолжит уделять повышенное внимание его развитию. В завершении встречи губернатор Александр Гусев вручил отличившимся работникам награды. В Воронежской области проходит региональная стажировка участников программы «Управленческое мастерство руководителя президентской академии» руководителей из 30 регионов. На открытии губернатор Александр Гусев отметил, что такие модули дают возможность обмениваться опытом и лучшими практиками. Непрерывное образование – фундаментальный процесс для карьерного роста. Мы поделимся опытом в Воронежской области, расскажем, как выстраиваем работу с инвесторами, покажем проекты. Но бесценным является общение друг с другом. Это возможность узнать о лучших практиках ваших регионов, подчеркнул Александр Гусев. И еще в рамках круглого стола «Инструменты устойчивого роста инвестиций» выступил замполпреда президента в ЦФО Артур Ниязметов, который подчеркнул, что деловая репутация становится важнейшим фактором устойчивого развития. Государство рассматривает деловую репутацию как необходимый элемент для принятия решений. Создан открытый ресурс kbrating.rf, где по более чем 50 параметрам можно получить информацию о любом предприятии, отметил он. Первый зампред Данил Кустов сообщил, что Воронежская область входит в лидеры нацрейтинга инвестклимата, поэтому есть чем поделиться. Участники посетили ОС-центр и индустриальный парк Масловский. Также состоялась личная встреча губернатора Александра Гусева и Артура Ниязметова. Воронежские общественники считают, что устанавливаемые в рамках метробуса делиниаторы не соответствуют ГОСТу. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Город и транспорт». По мнению общественников, блоки и делиниаторы должны сцепляться друг с другом, а не представлять из себя отдельно стоящие резиновые слитки. Также они должны иметь крепление для как минимум одной сигнальной вехи на каждый блок. В мэрии сочли такие утверждения необоснованными. В горадминистрации подчеркнули, работы выполняются в соответствии с утвержденным техническим заданием муниципального контракта. Оно учитывает сразу несколько государственных стандартов, и делиниаторы, которые были установлены, этим характеристикам соответствуют. Это были новости региона.

0: Маяковский.
1: Вообще, песня, которую только что отыграла, она вот идеально подходит для моего представления холостяцкого вечера. То есть я вот хочу... Вот, дело не в трубке ни в коем случае. Минздрав предупреждает, курение вредит вашему здоровью.
2: Даже бабушкиному здоровью.
1: Ну, вот так вот, как бабулька бы в кресло-качалке, да чтобы одна посидеть вообще нормально.
2: А мне кажется, ты знаешь, еще подходит... И... Там вообще у Сукачева много песен можно приплести к любой ситуации. Но вот этот «Дроли мой, где же ты шатаешься?» Это тоже как бы про то, что временами, когда дроля где-то шатается, как-то хорошо побыть одной в благолепии, когда ангелы летают по квартире, никто тебя не тиранит, не шпыняет,
1: ангелы
2: не беспокоит.
1: Ангелы по квартире, вот это она это называет. Вот. Это на самом деле просто пустая пачка чипсов.
2: Ну, летает по квартире.
1: Валяется, да. Ты в грязной пижаме, возможно, с пятнами. Это все полет.
2: Ну, вот все это хорошо. Можно я минутку нудения?
1: Конечно, давай.
2: Понудю.
1: Давай.
2: Все это хорошо, когда у тебя есть дроля.
1: Угу.
2: И вот он куда-то ушел шататься, и у тебя такая временно холостяцкая жизнь. Но ты знаешь, он обязательно вернется. И как бы вот это да, но никогда ты вообще просто один.
1: Один всегда да. Один. Ну, это же такая история, как про то, у кого прямые волосы, они хотят кудрявые, кудрявые
2: это
1: хотят
2: да.
1: Прямые волосы. Чего у тебя нет, того тебе и хочется. Но в рамках семейной жизни оставаться одним периодически, да это суперадекватно.
2: Восстанавливать систему.
1: Конечно, я с транспарантом иду на площадь. Отпускайте своих. Да, мужчин, конечно, ну, недалеко. С не всеми друзьями. Ну, будем объективны. В конце концов, женщин куда не захотят. Потому что мы натуры тонкие. Нам расслабление нужно больше. И качественнее, чтобы это все происходило. В общем, тема-то какая? А то вдруг вы недопоняли. Заблудились в наших трех соснах. Иногда хочется с кем-то побыть, иногда просто необходимо остаться одному. И вот так как сегодня день холостяка, мы предлагаем вам в комментариях рассказать про свой идеальный холостяцкий вечер.
2: Угу. Как бы вы его провели, да. Когда ваши куда-то бы свалили, и как бы вы оторвались в это краткосрочное время?
1: Знаете, как бывает, думаешь, ну сейчас позвоню всем вообще своим подругам.
2: Вот это... Открыл записную книгу,
1: Открыл записную книжку, а как еще иначе?
2: Открыл телефонную книжку, пролистал до 10-го колена.
1: Доел мороженое и уснул на половине фильма.
2: Понял, что никому звонить не хочу.
1: Да, да. В общем, нам все варианты подходит в комментариях в сообществе нашего радио Воронеж. А сегодня у нас два билета на концерт «Люмисфера. Мировые хиты в парке при свечах» на 22 августа.
0: Радио кафе «Маяковский».

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 30 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-217-7003-89598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
7: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
8: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
9: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
11: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
12: Аудитория 13+.
13: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
14: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Белгороде при ударе беспилотника пострадали 3 человека. Еще 5 человек получили ранения в результате атак ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона. Депутаты предложили повысить минимальный размер оплаты труда до 50 тысяч рублей. Такой законопроект направлен на отзыв правительства. Сейчас федеральный МРОТ составляет 27 тысяч рублей, напоминает ТАСС. Таким образом, в случае принятия инициативы показатель вырастет примерно на 85%. Авторы законопроекта необходимость повышения связывают с ростом цен и считают, что действующий уровень минимальной оплаты не в полной мере соответствует текущим расходам россиян. Добавлю, что повышение МРОТ напрямую затрагивает сотрудников

0: наиболее низкими зарплатами и повлияет на минимальные гарантии оплаты труда. Минфин предложил сократить со 100 до 44 дней предельный срок продажи конфискованного и другого изъятого имущества. Об этом сообщает «Известия». Мера коснется автомобилей, техники, задержанных таможенных товаров, вещественных доказательств и другого имущества федеральной собственности. Кроме того, согласно инициативе, при отказе победителя аукциона от покупки, лот предложат следующему участнику без проведения новых торгов. Опрошенные изданием эксперты поддержали инициативу, но отметили, что ускорение процедуры не решит проблему отсутствия спроса на неликвидное имущество. Экстренное предупреждение о сильной жаре объявили на Кубани. В субботу и воскресенье в северной части региона температура достигнет 39 градусов, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В единой дежурной диспетчерской службе Краснодара в связи с предупреждением напомнили, что в случае возникновения ЧС жители и гости региона могут обратиться за помощью в экстренные службы. Последний «Богатырь» «Колобок» в первый день проката заработал рекордные 45 миллионов рублей. Член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев рассказал НСН, что, несмотря на хейт этого проекта, старт в кинотеатрах оказался хорошим.
1: Слабая посещаемость московских кинотеатров и волна критики, это все было разогнано средствами массовой информации. Совершенно на пустом месте было организовано такое ощущение, что целенаправленно какая-то буря в стакане воды и хейт в адрес проекта, что является, ну, по сути, каким-то актом саботажа и вредительства в рамках индустрии, при том, что в этом году мы наконец-то получили два крупных проекта, два миллиардника на летний период. Цифры «Колобка» абсолютно нормальные, по кассовым сборам на очень достойном уровне.
0: Выход в прокат «Колобка» ознаменовался беспрецедентной атакой на картину со стороны ненавистников, мстящих создателям фильма за перенос пиратского показа «Нового Человека-паука». Рейтинги фильма обрушили до минимальных показателей еще до премьеры, а интернет наполнили мемы. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
2: Национальная служба новостей.
3: Вы слушаете наше радио «Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио-кафе Маяков».
4: В Южной Корее студент разработал приложение, которое показывает, где можно вот в солнце, в самую что ни на есть жару, найти тень в городе. И пользователям он предлагает маршрут про самым затененным участком города. То есть так вот можно выстроить как бы свою дорогу. А более того, даже рассказывает, с какой стороны автобус, в автобусе лучше сесть, чтобы не попасть под прямые лучи солнца. Друзья, в нашем радиокафе мы предлагаем вам попасть не под прямые лучи солнца, а под прямые лучи звезд русской рок-музыки. Поехали!

0: Реклама на 107FM.
1: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.
2: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: улица Хользунова, 60Б, телефон 260-60-50.
3: 255? 45? 55! Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: Воронежская область слушает «Наше радио». Новохоперск 91.1. Борисоглебск 104. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107FM. «Наше радио. Город за городом».
5: Аудитория 12+.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Московский.
1: Ох, что-то я не верю во все то, что написано сейчас в ВКонтакте в наших комментариях. Ну, как будто вот не
2: да,
1: так.
2: Слишком сладенько.
1: Слишком сладенько, слишком пресненько, слишком как-то все причесано.
2: Все такие прям мур-мур-мур.
1: Я бы просто сидела, читала, не знаю, трактаты Канта о чем-то. Нет, когда люди хотели, ждали, дождались холостяцкого вечера, не так они себя ведут.
2: Да, но, опять можно же, знаешь, так, но... холостяцкий вечер, он же разный бывает.
1: Разный.
2: Это не обязательно, что ты там без супруга или без супруги проводишь этот вечер. Бывает же холостяцкий вечер без детей, например, когда вы сдали детей бабушкам.
1: О, как звучит. Ну-ка еще раз, Лен, скажи. Просто
2: хочу
1: чисто для меня.
2: Да.
1: Как
2: слушал,
1: будто у меня день рождения. Сдали детей бабушкам. Вот это юбилей. Это лучший день в жизни. Сдали детей бабушкам. Дорогой Дедушка Мороз.
2: Вас как бы такая прям вот самая, что ни на есть холостяцкая жизнь. И вы не знаете, чем вам заняться.
1: Кстати, обычно так и происходит. Думаешь, что сейчас случится мальчишник в Вегасе, я вот этот бородач, естественно, мы просыпаемся, тут тигр, никто вообще ничего не помнит, что было вчера, а на самом деле просто все друзья не отозвались, потому что они были заняты своими
2: отпрысками. И вы провели скучно за сериалом. Могли бы и с ребенком точно так же посидеть.
1: Вот. Причем, скорее всего, еще и каждый за своим, потому что этот на пятом сезоне этой своей игры приквела, сиквела престолов каких-то, конечно. У меня же совсем другие адекватные интересы.
2: 38-я серия «Секса в большом городе». Разошлись.
1: Примерно так. Ну, в общем, так или иначе, вы пишете свои варианты холостяцкого вечера, мы их зачитываем, хотя хотелось бы понимать чего-то более крамольного. Наталья нам пишет: «Лучший холостяцкий вечер в полутьме под хороший фильм, под... пенное, безалкогольное, наверное, и копченую рыбку.
2: И рыбку к нему. Так, а
1: кстати, это же правда. Вот это подходит для холостяцкого вечера. Я исключительно про рыбку.
2: Да чтобы на газете обязательно.
1: Что, да.
2: Где ее взять, непонятно. Если что, приходить к нам, у нас есть газета «Коммун».
1: Лена, она не для этого.
2: Ой, простите. Простите, все как я.
1: Попалась.
2: Ладно, она берите «Известия».
1: Да,
2: или «Коммерсант».
1: Да, вот это, и руки приятно от рыбы вытирать, и вообще все хорошо. Наш уже читать нужно исключительно. Это совершенно другое. Короче, когда кто-то при тебе чистит вот эту рыбу вонючую, если ты ее не употребляешь в этот момент, это невыносимо. Поэтому только если вы холостяк.
2: Ну, с креветками такая же история, да, если любите креветки, один любит, а другой нет. Это все для второго, это просто мука мученическая, потому что аромат стоит лютый и нереальный.
1: Особенно если их потом еще в мусорке оставить. А мусорку кто выносит? Плохая примета, денег не будет, если вечером.
2: Да, все. А еще, знаете, чего такое тоже противное, вонючее, но вкусное? Вот это та самая требуха, которая жареная. Ужас.
1: Ну, не ждала. Реально? Требуху ты ешь?
2: Да, мне иногда хочется, но муж не переносит.
1: С подшерстком?
2: С ним.
1: Ох. Я больше ее, конечно...
2: Мы олдскулы. Знаете ли, не боимся блюд нетрадиционных, так сказать, направлений.
1: Ты знаешь, что они не запрещены на территории Российской Федерации.
2: Да. Вот мой муж тоже так говорит.
1: За свою нетрадиционность.
2: Поэтому это только когда что-то холостяцкое происходит. Всё. Тогда можно оторваться по полной.
1: Поняли. 0% понимания, 100% осуждения. Вот так. Пишите дальше про свой идеальный день холостяка в сообществе нашего Радио Воронеж ВК. У нас сегодня 2 билета на концерт Люмисферы. Мировые хиты в парке при свечах.

0: Жуковский.
1: Так, ну давайте еще смотреть, что у нас есть в сообществе нашего радио Воронеж из ваших комментариев. Уж очень интересны ваши крамольные холостяцкие истории.
2: Да, ну кто, как крамольные, опять же, ты прям сильно преувеличивала. Вот Екатерина говорит,
1: я хотела бы.
2: Екатерина говорит, я бы стала шить, раскроила бы чего-нибудь, вот это, ну и дальше по процессу.
1: Вот это отжиг, вот это отрыв.
2: Прям по полной ушла в отрыв Екатерина.
1: Елена говорит, что идеально было бы на берегу моря увидеть красочный закат, а потом прогуляться по набережной, послушать концерт, то, что тебе действительно нравится, и сколько угодно по времени. Кстати, да, люди, которые не живут в одиночестве, им на самом деле сложновато, потому что они все время обязаны подстраивать свои музыкальные вкусы под вкусы общесемейные, а они, бывает, не сходятся.
2: Угу. Ну, или же, как ты, становишься таким пассивным слушателем, слушаешь то, что тебе предлагают. Тоже, в общем, ну, нормальный вариант, можно потерпеть. Сначала тебе предлагают, потом ты предлагаешь, так и живете, собственно говоря. Так, Александр говорит, привет, Наша, я знаю, что наш ведущий красотки, да еще и мужелюбцы.
1: Мужелюбницы.
2: А, мужелюбницы, да. Поэтому не поймут. А ведь даже упоротому мужу жене надо пару дней недель, месяцев в году для одиночества. И это не прихоть, это душевно-нравственная необходимость. Что вы, Александр, как мы вас не поймем? Мы вообще вас всячески поддерживаем.
1: Конечно, нам от вас правда, нужно отдыхать. Ну и, конечно, получается
2: и вам
1: так,
2: от нас,
1: что
2: ладно,
1: если
2: так
1: мы
2: и быть.
1: Да, от вас отдыхаем, но вы тоже случайно остаетесь в одиночестве.
2: И всем хорошо в это время.
1: И всем хорошо, конечно. Так, ну и давай комментарий от Алексея. Да я предлагаю сразу, вообще не отходя от кассы, выбрать и уступить в следующие полчаса для того, чтобы наш Кирилл Леженин из группы «Неон» чекнулся.
2: Потому что... Не чокнулся, заметьте.
1: Чокнулся он уже давно.
2: На музыке.
1: Чтобы чекнулся для того, чтобы потом в 13.00 мы как вышли вообще там с лайвом, и вы все закачались просто. И Алексей пишет. Привет. Вечер. Еще ранним утром все уехали. Красота. Просмотр старого доброго холостяцкого вестерна.
2: Вестерна. Вот заметьте, вестерна. Чисто мужская история.
1: Тыщ. Я ковбой, Ну так, если
2: шляп,
1: вестерн
2: шляп
1: представляю. Сообщение от друзей. Просто адрес кафе. В кафе задание. Съесть огромный торт.
2: Вы сладкоежка. Ничего себе.
1: Внутри записка. Бильярдная за углом. Там соперник, друг Роман. Задание выиграть. Получилось. Продолжение квеста. Картинг. 10 кругов за 5 минут. Инструктор выдает приглашение в клуб. Там нужно перетанцевать трех друзей. Вручение приза. Приглашение на рыбалку под руководством гида Карпятника и бывалого рыбака.
2: Вот ух
1: это
2: ты.
1: Нормально. Вот да. Это хорошо размечтались.
2: По-моему, надо отдавать приглашение на Люмисферу Алексею.
1: Забирайте, Алексей.
2: Да, ибо план капкан.
1: Планк звучит интересно.
2: Нам все. Нравится. Берем.
1: Билетики ваши, что время к рекламе подходит у нас. Получается, встретимся в 13.03. Никуда не уходите.
2: Потому
1: что
2: у нас концерт впереди.
1: Концерт?
2: Да.
1: Давай
2: на улице жара, а у нас концерт.
1: В следующем часе так все время объявлять. Концерт.
2: Мы спросим у него. Мы будем как конферансье, да, такие? Нам еще не хватает бабочки, фраг там какого-нибудь.
1: Хороший такой советский конферанс. Он будет кринж, вайп, минус, плюс. А мы к нему с конферансом.
2: Дамы и господа,
1: на высокопарном исключительно.
2: Группа «Неон».
1: Нормально. Все, значит, забились, уходим на рекламу.
0: Радио кафе «Маяковский». Наша реклама.
3: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции совместном платежном счете имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
11: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
12: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
13: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков «Сберпрайм». Подключайся и лови летнюю выгоду.
14: Подписка «Сберпрайм». Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. «Золотое яблоко». Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
15: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
16: В этом весь ты.
15: И в этом весь ты.
17: Подробнее на tbank.ru. Аутебанк 0+.
18: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
19: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
20: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
21: Наши новости.
22: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев принял участие в торжественном мероприятии ко Дню строителя. Он отметил, Воронежский строительный комплекс традиционно занимает лидирующие позиции. В прошлом году число жилых квадратных метров увеличилось на 2 миллиона. По вводу жилья мы занимаем третье место в ЦФО. За 6 лет введены 212 объектов соцсферы, 30 спортивных, 41 медицинский, 27 школ, 35 детских садов. Наш строительный комплекс – отлаженный механизм с большим запасом хода. Правительство продолжит уделять повышенное внимание его развитию. В завершении встречи губернатор Александр Гусев вручил отличившимся работникам награды. В Воронежской области проходит региональная стажировка участников программы «Управленческое мастерство руководителя президентской академии» руководителей из 30 регионов. На открытии губернатор Александр Гусев отметил, что такие модули дают возможность обмениваться опытом и лучшими практиками. Непрерывное образование – фундаментальный процесс для карьерного роста. Мы поделимся опытом в Воронежской области, расскажем, как выстраиваем работу с инвесторами, покажем проекты. Но бесценным является общение с друг с другом. Это возможность узнать о лучших практиках ваших регионов, подчеркнул Александр Гусев. И еще в рамках круглого стола «Инструменты устойчивого роста инвестиций» выступил замполпреда президента в ЦФО Артур Ниязметов, который подчеркнул, что деловая репутация становится важнейшим фактором устойчивого развития. Государство рассматривает деловую репутацию как необходимый элемент для принятия решений. Создан открытый ресурс kbrating.rf, где по более чем 50 параметрам можно получить информацию о любом предприятии, отметил он. Первый зампред Данил Кустов сообщил, что Воронежская область входит в лидеры нацрейтинга инвестклимата, поэтому есть чем поделиться. Участники посетили ОС-центр и индустриальный парк Масловский. Также состоялась личная встреча губернатора Александра Гусева и Артура Ниязметова. Воронежские общественники считают, что устанавливаемые в рамках метробуса делиниаторы не соответствуют ГОСТу. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Город и транспорт». По мнению общественников, блоки и делиниаторы должны сцепляться друг с другом, а не представлять из себя отдельно стоящие резиновые слитки. Также они должны иметь крепление для как минимум одной сигнальной вехи на каждый блок. В мэрии сочли такие утверждения необоснованными. В горадминистрации подчеркнули, работы выполняются в соответствии соответствии с утвержденным техническим заданием муниципального контракта. Оно учитывает сразу несколько государственных стандартов, и делиниаторы, которые были установлены, этим характеристикам соответствуют. Это были новости региона.
1: В эфире дневное шоу «Радио Кафе».

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 30 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Часкими в руках.
1: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
2: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
3: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
4: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
7: Автобусные остановки в центре Воронежа перенесут перед запуском метробуса. В Воронеже на некоторых заправках резко подешевел бензин. В Коминтерновском районе могут снести сотни гаражей. В Воронежской области выбрали самое красивое село. В регионе набирают популярность пионерские лагеря для взрослых. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев принял участие в торжественном мероприятии ко Дню строителя. Он отметил, Воронежский строительный комплекс традиционно занимает лидирующие позиции. В прошлом году число жилых квадратных метров увеличилось на 2 миллиона. По вводу жилья мы занимаем третье место в ЦФО. За 6 лет введены 212 объектов соцсферы, 30 спортивных, 41 медицинский, 27 школ, 35 детских садов. Наш строительный комплекс – отлаженный механизм с большим запасом хода. Правительство продолжит уделять повышенное внимание его развитию. В завершении встречи губернатор Александр Гусев вручил отличившимся работникам награды. В Воронежской области проходит региональная стажировка участников программы «Управленческое мастерство руководителя президентской академии» руководителей из 30 регионов. На открытии губернатор Александр Гусев отметил, что такие модули дают возможность обмениваться опытом и лучшими практиками. Непрерывное образование – фундаментальный процесс для карьерного роста. Мы поделимся опытом в Воронежской области, расскажем, как выстраиваем работу с инвесторами, покажем проекты. Но бесценным является общение с друг с другом. Это возможность узнать о лучших практиках ваших регионов, подчеркнул Александр Гусев. И еще в рамках круглого стола

0: Онлайн-инструменты устойчивого роста инвестиций выступил замполпреда президента в ЦФО Артур Ниязметов, который подчеркнул, что деловая репутация становится важнейшим фактором устойчивого развития. Государство рассматривает деловую репутацию как необходимый элемент для принятия решений. Создан открытый ресурс kbrating.rf, где по более чем 50 параметрам можно получить информацию о любом предприятии, отметил он. Первый зампред Данил Кустов сообщил, что Воронежская область входит в лидеры нацрейтинга инвест-климата, поэтому есть чем поделиться. Участники посетили ОС-центр и индустриальный парк Масловский. Также состоялась личная встреча губернатора Александра Гусева и Артура Ниязметова. В Острогожском районе торжественно закрыли вахту памяти. На Сторжевском плацдарме преданной земле останки 81-го красноармейца, найденные в селе Сторжевое 1, Урыв Покровка и хутора Аверина. В поиске участвовали 11 отрядов из разных регионов. Воронежский отряд «Дон» у хутора Аверина нашел 19 бойцов. Руководитель вахты Павел Золотарев напомнил, что Острогожско-Рассашанская операция сопоставима со Сталинградской битвой. «Мы подняли из земли бойцов, погибших за нас. Теперь они обретут достойное пристанище». В целом на плацдарме перезахоронено уже более 900 человек. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и тремя районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Это были новости региона.
1: В эфире дневное шоу «Радио Кафе».

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Вообще-то хотелось бы сейчас визжать как бешеный, потому что очень сильно понравилось, но мы договаривались не так.
2: Не визжать.
1: Поэтому, дорогие товарищи, зрители, гости и просто хорошие люди, сегодня у нас не рядовой концерт, а настоящая музыкальная экспедиция. И сейчас мы открыли двери в мир, где инди встретилась с роком, а электроника шептала в такт в сердце. Встречайте, группа «Неон» из славного города Воронежа.
2: А тебя не слышно.
3: Это что такое?
1: Все, хорошо. Аплодисменты, друзья. Короче, группа «Неон», Кирилл Леженин у нас в гостях, рад тебя видеть.
3: Взаимно.
1: Как будто бы очень давно и не виделись.
3: Ну, прям очень
2: давно. Ну, кстати, давно, на самом деле. Ну, подожди, ну, полгода назад он в эфире был, да, мне
1: кажется? Как будто бы, да.
3: Да, я Сашу приходил.
2: Да.
3: Мы разговаривали про всякое интересненькое.
1: Вот
2: сегодня продолжим разговор, я чувствую, про всякое интересненькое.
3: Серьезный какой-нибудь?
1: Да ну, конечно, нет.
3: Никакой серьезности.
2: Больше песен. Мы же решили, да? Что будет сегодня много-много
3: это
2: музыки.
3: Это пусть зрители решают. Больше песен, нам меньше песен, нам будет проще жить.
1: На нашем ТВ-канале все решают зрители.
2: Исключительно.
1: У нас слушатели в основном сплошные.
2: У нас голосование даже, можно сказать, открыто.
1: Кирилл, ну, во-первых, хотелось бы при всех, как бы прилюдно поздравить тебя с прошедшим днем рождения. Буквально когда это было? Позавчера, да? Кирюша уже исполнил. Ты скрываешь свой возраст?
3: Нет,
1: 24 годика.
2: А это значит, что у него еще все-все впереди. Скажу я банальную фразу, но тем не менее она жизненная. Никуда
3: спасибо,
2: не денешься.
3: Спасибо, очень приятно.
2: Нет, ну подожди, при этом уже к 24 годам есть чем похвастаться. Ну-ка, валяй, что прям вот такого два события, которыми хотелось бы похвастаться?
3: В ближайшее время единственное событие, которое хочется похвастаться, это концерт, который будет 22 августа.
1: Пожалуйста.
3: Это вот хвастаться надо, вот на пианино мы будем играть. Угу. Это первый вообще концерт, который именно на пианино.
1: Вау.
3: Да, потому что мы играли акустику, но она была у нас на гитарах, а вот это новый экспириенс.
1: Подожди, такого не было ни разу еще? Это вы
3: первое.
1: Сейчас перестраиваете все ваши песни под новый инструмент?
3: Да, под инструментал пианинский.
2: А почему вы решили прям вот так перестроиться-то с традиционной, можно сказать, все-таки для рок-истории гитар на пианино?
3: А потому что я увидел видео одного иногента.
2: Ага. Нет,
3: мне так
2: понравилось,
3: я не буду
2: кто
3: говорить,
2: это?
3: Я просто сказал, упомянул одного, и мне понравилось. Концерт был в 2008, кому-то, может, интересно.
2: Я увидел пианино, не знаю, что это, может, Рахманинов
3: там. Там 20 песен просто в ноль переделаны на клавиши, мне понравилось, я думаю, блин, я тоже так хочу.
1: И все.
2: А подожди, это вот какая-то есть особенность у клавиш, то есть это какая-то лирика своеобразная, какая-то музыка своеобразная, то есть что тебя так вот торкнуло?
3: Ну, она цепляет по-другому. То есть у нас же, у группы «Неон» песни более-менее такие лирические, и иногда хочется попеть поинтереснее. А когда это идет все с гитарами, миксом, то это по-другому получается, чем с клавишами. Это другой звук получается.
1: А здесь можно именно вот это вот распев
3: дать.
1: Да,
3: тут можно повыть, постоять. Да?
1: Ой,
3: ну
1: класс.
3: И красивая мелодия. Трун-тун-тун.
1: Класс. Я вообще вот это все обожаю. Сегодня буду пищать все время, но, возможно, и конферанс тоже все-таки еще вкрутим. Мы на рекламу прервемся.
2: О, пора.
1: Конечно. Точно. Если у вас есть какие-то вопросы, ребятам, ну, вы знаете, сообщество, наше радио Воронеж ВК, там видеотрансляция уже, скорее всего, на стене доступна.
2: Идет уже.
1: Заходим, смотрим, пишем, слушаем, все.
0: Радио кафе «Маяковский». Реклама на 107 FM.
4: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-08-03.
5: «Рок-острова» в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Sold Out». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
6: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Это все он, не он, который...
2: Да, конечно. Ну, понимаете, говорят, что музыка — это язык, который понимают без перевода. И группа «Не он» говорит на нем свободно, искренне и очень по-своему. В их песнях «Дорога из Воронежа в Москву» и тихие моменты между словами, и громкий крик радости, который хочется разделить со всеми. Нет, это невыносимо. Это вам категорически не подходит.
1: Все-таки конферанс — это не про вас.
2: Конечно, чувствуется этот зумерский вайп, и это замечательно, что он чувствуется. Песня «Воронеж, Москва», я ее причислила к новинкам, но на самом деле нет. Песня 2025 года, но мы знаем, что у нее есть история. Расскажи нам.
3: Ну, небольшая такая история. Кинул я заявочку на наше радио.
1: История. Кинул я удочку, чтобы поймать золотую рыбку.
3: В общем, как-то моментом я сидел и смотрю, захожу на сайт нашерадио.ру, вон там, кстати, написано, если что, и смотрю, что может закидывать песни на прослушивание. Ну, так я закинул одну песню. Ждал полгода, они мне писали. Москва, передай привет.
1: Пришел не вот с
2: Воронеж, Москва.
3: Нет, другой трек был. Они мне писали, типа, три сообщения по почте, типа, да, мы увидели, подождем.
2: Ты лучший, мы тебя любим.
3: Ну, нет, не настолько.
2: Не было такого?
3: Потом, да, мы все еще видим, но долго. Потом пишут, извините, у нас новый кабинет, давайте вы заново. Ну вот я кинул прям 1 числа, 1 июня, когда у них кабинет открылся, я закинул трек.
1: Личный кабинет на сайте имеется в виду?
3: Да, на сайте, нашерадио.ру.
2: 36-й, был 35-й, теперь 36-й открыли.
3: И, короче, я закинул трек, сейчас он уже почти, ну почти уже скоро должен тут играть постоянно, если по-простому сказать.
1: Должен пройти финальный отбор.
3: Да, там три отбора. Во-первых, там есть платный отбор.
1: Ну, это ладно, уже было и было.
3: Мы, конечно, воспользовались. Да, таланты всегда надо пробиваться. Бесплатным кинул. И два отбора я уже прошел. Остался, как называемый, худсовет. Посмотрим, что они скажут.
2: О, как это хорошо звучит.
3: Передаю привет Москве.
1: Худ как-то не очень звучит.
3: Художественный совет. Передаю привет Москве. Надеюсь, вы все-таки уже послушаете, как бы дадите ответ.
2: Мы тоже передаем привет. Они же постоянно смотрят наши эфиры. Ну, как бы, это истина. Нет, мы на самом деле искренне надеемся, что сейчас вот месяц-другой мы же сидим, Маяковский,
1: этому, плейлист жмяк, да. А там не он прям.
3: Да, потом я понравлюсь ему, уже 10 треков туда запульнем.
2: Конечно. А потом ты нам уже скажешь, я приду в эфир к вам, но только платным, и скажем, эх, Кирилл, забыл ты нас, с которых все начиналось.
3: Влажные мечты.
2: Ой, подожди, ты как
1: тихо, мы на радио, ребята,
2: нет, нормально, но влажные мечты, сейчас все, потная улица, влажные мечты. Это что-то зумерское?
3: Сегодня, я не знаю, это просто...
2: Просто сам придумал.
3: Поняла. Может, где-то увидел, не знаю.
2: Я все тебя хочу спросить, как зумеры отмечают днюшки?
3: Я пока не отмечал только воскресенье.
2: Ну, а вообще, вот так же, как мы с застольем, с размахом, или вы там пришли чисто, вообще весело посидели, мемчики друг другу поперекидывали, хохотали, что животики заболели.
3: Я на самом деле люблю лайфстайл. Ну, то есть, вот не вот это сидеть в телефоне, вот так, мне честно не нравится. Ну, момент же можно, да, там смс-ка или что-то придет.
2: ММС-ка.
3: Я отправлял еще ММС-ки, я не настолько молод. Я застал еще кнопочный телефон и качал игры с сайта.
2: Поняла.
3: И платил по 30 рублей за игру. Так что так. И мне нравится живое общение. Если ко мне приходят на мой день рождения, я хочу, чтобы люди в живости со мной общались, а не вот это в телефоне сидеть. Мне это не нравится. Ну, можно истории там поснимать, да, какие мы крутые.
2: Ну, чтобы ты там красивый, потом себе
3: ну, можно
2: постил.
3: И меня, можно и себя. Потом все будут говорить, блин, у него такой день рождения крутой. Но я хотел отметить с блеском, но что-то подумал, что-то...
2: Это как-то в БОА?
3: Да, что-то дорого как-то. Я зашел на именитый сайт один, где можно посмотреть домики. Думаю, не буду вот что-то такое снимать. Хочу дом с бассейном, с сауной. Да. Я захожу, а там что-то они на мой день рождения 40 тысяч стоят. Такое.
2: Именно к твоей днюхе.
3: Я говорят. Не знаю, я не смотрел. Дальше я вот по дате смотрю, 40 тысяч. Такой думаю, ну это 40 тысяч у нас дом выйдет. Ну, 100 тысяч мне придется потратить
2: это
3: на свой день рождения.
2: Это какой-то очень большой бассейн. Очень,
3: там... А я смотрел все.
2: Слуги там, были?
3: Все дорого нынче вообще.
1: С опахалами.
3: Нет, там еще ты с утра сам убираешься. Там даже клининга нет за такие-то денежки.
2: Вот тебе и пожалуйста.
1: Все, Кирилл, пора на большую сцену.
3: Я народный.
1: Пора на большую сцену, чтобы зарабатывать себе на дом на днюху.
3: Да, но в следующем году я точно буду.
2: Либо можно писать книгу. Сейчас это тоже популярно среди музыкантов. Ну как, не то, что сейчас, наверное, всегда.
3: Я тоже слышал про эту тему.
2: Кого знаем? Бузова книгу писала.
3: Я не знаю.
1: Где вот такая? Мы знаем.
3: Слушай, Карина, Бузова есть свой Бузкоин. Я не знаю, его убрали или нет.
2: Надеюсь, что да.
3: Наверное, да, потому что он упал там вот так.
2: Ну ладно, наши, вот Костя Кулясов, знаю точно, даже читал, писал.
3: Он про меня говорил хорошие вещи.
2: Да, кстати, Кирилл участвовал, прислал свою песню в местных еще, да, в самом начале, по-моему. И он сказал, что это 100% хит.
3: Ну, я не помню точно, что он сказал. Ему не супер понравилось так-то.
2: Да?
3: 50 на 50.
2: Что-то я по-другому запомнила.
3: Значит... Это вот Денис Пачевский, мой любимый, он там 100% это вообще круто.
2: Угу.
3: Но он, по-моему, до текста что-то там докопался. Ну, как говорится...
2: Может быть, это было...
3: Мне 25 лет, можно послушать русский рэп и понять, где текст не очень, а где текст более-менее. Я вообще не считаю, что текст это как-то 100% попадание. В каких-то песнях важен текст, в каких-то песнях важна полная атмосфера.
2: Общая атмосфера, да.
3: Я
2: да,
3: не считаю так. Мне кажется, это устаревший формат.
1: Комплексное такое вот.
3: Пишите, ребят, все песни, как хотите, не слушайте никого.
2: Как хотите, а мы потом тут на местных, он же, кстати,
1: что?
3: Я как-то слишком много прихожу на наше радио. Я вот на эфире-то давно не было, передачу-то я вел, не забываем, да.
2: Кстати, да, акустическая кухня.
3: Акустическая кухня,
2: у нас в ВК еще выпуски доступны.
3: Еще можно послушать все это.
2: С какими группами ты делал разборы?
3: Ой, вспомнить. Аэроэхо. Микая, это московская группа.
2: Знаем.
3: Юный, тоже московская группа. Ой, с кем я еще только не делал? А, девочка была, я забыл.
2: Ну, это потому, что он народный, к нему, понимаете, ходит. Это к нам все с именами, с фамилиями. К нему, ну, какая-то девочка.
3: Честно, я забыл, но песни крутые. Я и что и сделал. Мне что вот именно нравилось, я из этого добавлял. Ну, разные именно жанры, потому что там, если послушать, там все разное.
1: А слушай других, ты что-то для себя от них приобретаешь? Ну, не знаю, такое полезное что-то.
3: Мне кажется, все музыканты, ну, сейчас и тогда, мне кажется, они получали более с таких именитых групп. Потому что, ну, там образно какая-нибудь более-менее рок-звезда, женщина, опять не буду говорить про кого.
1: Кажется, мы уже поняли.
3: Черпал вдохновение с Radiohead, с кино. И мне кажется, все музыканты черпают. Вот Аэроэхо тоже черпает вдохновение с Radiohead. На самом деле, я уже это несколько раз говорил, слишком многое про Аэроэхо говорю вообще. Но мне нравится их музыка.
2: Может, они тебе платят?
3: Ну, может быть, может быть. Но еще Radiohead сделать сложно, а у них получается сделать. В
1: вот,
3: этом есть прикол.
1: Это же да, хорошо. Да, да. Это всегда пойди скопируй еще.
3: Да,
1: но не полностью скопируй, а именно.
3: Да
1: вот
3: даже полностью,
1: интересно.
3: Если скопировать, это все равно надо знать и уметь, потому что там сложная музыка. И даже попытаться один в один слезать эту песню какую-нибудь, это надо постараться.
1: Но ты же слушаешь Radiohead.
3: Ну,
1: ты,
3: я не супер, тоже, не супер прям фанат-фанат, но я слушаю, мне нравится музыка, да. Она просто слишком депрессивная, в основном. Я люблю Radiohead, но вот, например, как вот сейчас выйти в плюс 48,5, я не знаю, я не буду слушать Radiohead сейчас.
1: Не время.
3: То настроение.
2: Сейчас бы Кадышева, чтобы бахнуло где-нибудь до реки. Это я понимаю.
3: Кадышева.
1: Ой, так, ну бахнет ли нам что-нибудь не он прямо сейчас?
3: Да, мы бахнем.
2: Да, хотим песню. То сейчас Кирилл медленно отходит от одного микрофона, это я расскажу тем, кто нас...
4: Настроение 45,5 градусов.
2: Тебя
4: я сейчас настучу, если что, это так надо.
3: Еще раз.

0: Красота, красота.
1: Очень лирично, очень круто. Я про себя подумала, ну так, чуть-чуть в шутку, что эта песня отчасти про тех, кого не будет, ну вот на концерте акустическом, про музыкантов. Это Саша Абрамов, привет.
2: Они придут послушать. Но вообще Саша Абрамов, ну я как бы не супер позиционирую себя как... Умею знать ноты, и все,
1: и все... Умею говорить
2: умею
1: язык.
2: Умею говорить, я тоже говорить как бы не супер умею, но Саша помогает как бы сделать этот концерт, так что передаем привет. Он не слушает явно, потому что он работает. Деньги надо зарабатывать.
1: Ну, конечно, кто же кто должен в группе работать, кто-то звезда, кто-то работает.
2: Кому-то приходится.
1: Кому-то приходится.
0: Сколько песен будет в концерте?
2: Мы еще точно не посчитали, но... Треков 13-15 будет.
1: Нет, секс-эвен тут не будет.
2: Секс-эвен.
1: Я готовилась уже специально.
0: К сумерскому эфиру.
1: Конечно, нормально. Так, подожди, у меня вообще вопрос. Вот на этот момент, вы когда начали? В 2019-м?
2: Ну нет, давайте судить с 20-го, потому что у нас альбом вышел первый.
1: Вот.
2: С конца 20-го.
1: Все, хорошо, 2020-й. Сколько уже альбомов на данный момент?
2: Три
1: альбома. Нормально.
0: Вообще.
1: Ты можешь назвать с каждого альбома по любимой песне?
2: Нет.
1: У тебя нет любимчика?
2: Потому что... не, я могу как бы сказать, который мне больше нравится с каждого альбома, но когда ты пишешь альбом, песни уже надоедают. В любом случае. Потому что
1: вот
2: ты их
1: так
2: прогоняешь постоянно. Но это у меня, по крайней мере, не говорю за всех, но вот у нас в группе с Сашей мы одного и того же мнения, что если мы вот играем постоянно там сям на концертах, они в любом случае надоедают и хочешь что-то новое.
0: Все. Слушай, это прекрасное вообще творческое начало. Именно хотеть чего-то нового, не довольствоваться тем, что уже сделано, а двигаться вперед, вперед, вперед. Это здорово, что у вас есть такой пропеллер сзади, который как-то вас что-то там подтиранивает.
1: Подожди, то есть вы не слушаете вообще? Вот, например, ты можете представить, едете вы куда-нибудь, не знаю, в машине, или
2: нет,
1: там у вас тусовка,
2: не,
1: и вы без, включили.
2: Не, включаем, конечно, но не так, чтобы мы на репите только наши песни слушали. Такого нет. Когда настроение есть, мы вот... Я с Мишей, с барабанщиком, мы как-то тусили и поехали. И Миша включал наши песни. Это было
0: по-другому слушается.
2: По-другому слушается, да. Ну, еще, как говорится, Роскомнадзор, Минздрав предупреждает, под шофе мы были, и по-другому, да, слушается.
0: Нет, ну все говорят, что, например, там вот в машине это один звук, в наушниках другой, там на концерте это третий.
2: Нет, это
0: и
2: понятно,
0: и каждому нравится именно какое-то вот свое, то есть там кому-то нравится именно вот только в наушниках слушать, и все, и нафиг никакие концерты не нужны, потому что тут для тебя концерт для одного идет.
1: Обмен энергией.
0: Ну, какой-то, да, он, знаешь, сразу в мозг проникает. Вот, кому-то нравятся именно концерты, потому что там как раз вот этот самый обмен энергии, то есть масса людей, которые с тобой на одной волне, и ты тоже в этой волне, и вы там плывете куда-то совместно, условно говоря.
1: Мы на нашей волне доплыли до рекламы. На
0: вот
1: нее, пожалуй,
0: вот
1: и прервемся, вернемся и будем продолжать.
3: Маяковский! Эфир не плоский, интересный, в тройне, войне, на волне! Радиокафе «Маяковский».
4: Наша реклама.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
8: Наши новости.
9: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев принял участие в торжественном мероприятии ко Дню строителя. Он отметил, Воронежский строительный комплекс традиционно занимает лидирующие позиции. В прошлом году число жилых квадратных метров увеличилось на 2 миллиона. По вводу жилья мы занимаем третье место в ЦФО. За 6 лет введены 212 объектов соцсферы, 30 спортивных, 41 медицинский, 27 школ, 35 детских садов. Наш строительный комплекс – отлаженный механизм с большим запасом хода. Правительство продолжит уделять повышенное внимание его развитию. В завершении встречи губернатор Александр Гусев вручил отличившимся работникам награды. В Воронежской области проходит региональная стажировка участников программы «Управленческое мастерство руководителя президентской академии» руководителей из 30 регионов. На открытии губернатор Александр Гусев отметил, что такие модули дают возможность обмениваться опытом и лучшими практиками. Непрерывное образование – фундаментальный процесс для карьерного роста. Мы поделимся опытом в Воронежской области, расскажем, как выстраиваем работу с инвесторами, покажем проекты. Но бесценным является общение с друг с другом. Это возможность узнать о лучших практиках ваших регионов, подчеркнул Александр Гусев. И еще в рамках круглого стола «Инструменты устойчивого роста инвестиций» выступил замполпреда президента в ЦФО Артур Ниязметов, который подчеркнул, что деловая репутация становится важнейшим фактором устойчивого развития. Государство рассматривает деловую репутацию как необходимый элемент для принятия решений. Создан открытый ресурс kbrating.rf, где по более чем 50 параметрам можно получить информацию о любом предприятии, отметил он. Первый зампред Данил Кустов сообщил, что Воронежская область входит в лидеры нацрейтинга инвестклимата, поэтому есть чем поделиться. Участники посетили ОС-центр и индустриальный парк Масловский. Также состоялась личная встреча губернатора Александра Гусева и Артура Ниязметова. Воронежские общественники считают, что устанавливаемые в рамках метробуса делиниаторы не соответствуют ГОСТу. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Город и транспорт». По мнению общественников, блоки и делиниаторы должны сцепляться друг с другом, а не представлять из себя отдельно стоящие резиновые слитки. Также они должны иметь крепление для как минимум одной сигнальной вехи на каждый блок. В мэрии сочли такие утверждения необоснованными. В горадминистрации подчеркнули, работы выполняются в соответствии с утвержденным техническим заданием муниципального контракта. Оно учитывает сразу несколько государственных стандартов, и делиниаторы, которые были установлены, этим характеристикам соответствуют. Это были новости региона.

0: вот что значит зумеры, да? Ну, неусидчивые, неусидчивые. Никак, никак. Туда-сюда, туда-сюда.
1: Мы только читаем в новостях, что, значит, руководство говорит, не поймем мы, не можем пристроиться. Хорошие ребята со своими положительными, значит, сторонами.
0: Творческие люди.
1: Да-да-да. Но как с ними работать, до конца не понять. Мы к этому относимся то со скепсисом, то без него. Но сейчас
0: иногда с принятием.
1: Он балуется в эфире. Он уходит куда-то, приходит. Вы спросите, кто он, Кирилл или Женин? Из группы не он. Ну, как будто стихи получают. А кто он, Кирилл или Женин из группы не он? Ваши аплодисменты. Мы песню хотим, Кирилл.

0: Дубовский. Реклама на 107FM.
1: Наша погода.
2: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен небольшой

0: Внимание! 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
1: Без возрастных ограничений. 2026 год.
2: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции – внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
4: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Верховный суд поступил иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму. Иск подала партия «Родина», рассказал ТАСС ее лидер Алексей Журавлев. Ранее почти все политические силы выступили против оппозиции. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, например, раскритиковал «Яблоко» за то, что она не поддерживает курс на укрепление российской государственности. А председатель коммунистов России Малинкович призвал «Яблоко» либо отказаться от участия в выборах, либо поддержать патриотическую повестку. Национальный мессенджер «Макс» остается в жизни россиян навсегда. Об этом заявил глава Минцифры Максуд Шадаев во время выступления на Всероссийском форуме «Цифровая эволюция». Он также заявил, что ведомство не планирует вводить ограничения на доступ детей в соцсети. На данный момент в законе прописана возможность для операторов дополнительно защищать детские сим-карты. Защита устанавливается по желанию родителей, уточнил глава министерства. Альпинисты не смогли добраться до тела Натальи Наговицыной на пике Победы. В Киргизии из-за непогоды закрыт сезон восхождения на пик Победы, самую высокую точку хребта Тянь-Шань, почти 7500 метров. Как передает ТАСС, ни одна группа альпинистов в этом сезоне не смогла добраться до тела погибшей на склоне этой вершины россиянки. 12 августа прошлого года Наталья Наговицына сломала ногу при восхождении на пик Победы. Она осталась одна на высоте 7200 метров с небольшим запасом воды и еды. Для увеличения производства авиакеросина Минтранс предложил скорректировать технические требования к его качеству. Бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов рассказал НСН, что качество авиакеросина критически важно для нормальной работы самолета.
3: Вопросы качества топлива и авиапроисшествия можно прекрасно вспомнить. Крушение Ту-154 в Сочи, который летел в Сирию с ансамблем Александрова. Там тоже произошло смешение топлива второго класса военного аэродрома в Подмосковье с топливом первого класса РТ-1, что вызвало помпаж двигателя и привело к уменьшению воздуха.

0: воздушного судна. Поэтому стандарты топлива, как и безопасность, на мой взгляд, они должны быть едины и соблюдаться на всех топливозаправочных станциях. И никакие отклонения от всемирно признанных стандартов сертификации быть не должно.
1: Как пишет «Известия», по поручению вице-премьера Александра Новака, ряд инициатив по смягчению требований качества авиакеросина совместно с отраслью прорабатывает Минтранс. В Европе сделали очередную находку на дне обмелевшего Дуная. В Болгарии археологи изучают фундамент древнего Константиновского моста. Его называют одним из самых впечатляющих инженерных достижений Римской империи, передает Рейтер. По словам археологов, такие моменты чрезвычайно ценны, потому что природа на короткое время открывает объект, который был большую часть времени скрыт в воду Дуная. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
2: Национальная служба новостей. Сделано в России.

0: Реклама на 107 FM.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: улица Хользунова, 60Б, телефон 260-60-50. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, кого группа Сева Иванов пригласила, чтобы обновить песню «Татами», и узнаем, чем 24/7 заняты герои новой песни группировки «Ленинград». Команда Сева Иванов представила обновленную версию песни «Татами», записанную при участии лидера группы «Конец фильма» Евгения Феклистова. По словам музыкантов, композиция, которую многие уже могли слышать раньше, получилась совершенно новое звучание благодаря совместной работе с Феклистовым. Новый вокал и свежая аранжировка позволили по-новому взглянуть на уже знакомую песню.

послушать обновленную версию «Татами» можно на всех основных музыкальных площадках. Группировка «Ленинград» представила клип на новую песню «24/7». Это ироничный гимн, посвященный всем, кому вместо долгожданного отпуска достались бесконечные рабочие будни. Главную роль в видео исполнил комик Илья Макаров, а вместе с ним в кадре появились поклонники коллектива.

0: Еще в начале июля Ленинград объявлял кастинг, пригласив на съемки мужчин с яркой внешностью и типичной мужской профессией или необычным навыком. Именно они и стали героями нового клипа, который уже доступен на всех цифровых площадках. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену теперь уже в понедельник. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк премиум банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер – ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
1: Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 30 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217-0387-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Ничего не
7: «Рок-острова» в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Солдаут». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
1: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 16 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный «Агроэко» 416 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком отборным от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
5: Предложение действует с 3 по 16 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
8: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
2: Автобусные остановки в центре Воронежа перенесут перед запуском метробуса. В Воронеже на некоторых заправках резко подешевел бензин. В Коминтерновском районе могут снести сотни гаражей. В Воронежской области выбрали самое красивое село. В регионе набирают популярность пионерские лагеря для взрослых. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
9: Аудитория 12+.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
11: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев принял участие в торжественном мероприятии ко Дню строителя. Он отметил, Воронежский строительный комплекс традиционно занимает лидирующие позиции. В прошлом году число жилых квадратных метров увеличилось на 2 миллиона. По вводу жилья мы занимаем третье место в ЦФО. За 6 лет введены 212 объектов соцсферы, 30 спортивных, 41 медицинский, 27 школ, 35 детских садов. Наш строительный комплекс – отлаженный механизм с большим запасом хода. Правительство продолжит уделять повышенное внимание его развитию. В завершении встречи губернатор Александр Гусев вручил отличившимся работникам награды. В Воронежской области проходит региональная стажировка участников программы «Управленческое мастерство руководителя президентской академии» руководителей из 30 регионов. На открытии губернатор Александр Гусев отметил, что такие модули дают возможность обмениваться опытом и лучшими практиками. Непрерывное образование – фундаментальный процесс для карьерного роста. Мы поделимся опытом в Воронежской области, расскажем, как выстраиваем работу с инвесторами, покажем проекты. Но бесценным является общение друг с другом. Это возможность узнать о лучших практиках ваших регионов, подчеркнул Александр Гусев. Воронежские общественники считают, что устанавливаемые в рамках метробуса делиниаторы не соответствуют ГОСТу. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Город и транспорт». По мнению общественников, блоки и делиниаторы должны сцепляться друг с другом, а не представлять из себя отдельно стоящие резиновые слитки. Также они должны иметь крепление для как минимум одной сигнальной вехи на каждый блок. В мэрии сочли такие утверждения необоснованными. В горадминистрации подчеркнули, работы выполняются в соответствии с утвержденным техническим заданием муниципального контракта. Оно учитывает сразу несколько государственных стандартов, и делиниаторы, которые были установлены, этим характеристикам соответствуют. Воронежцы массово требуют запретить ночные поездки на мотоциклах, мопедах и квадроциклах. По словам жителей региона, звуки моторов мешают спать по ночам, а также напоминают пролетающие над домами вражеские БПЛА. Особенную тревогу вызывает шум мототранспорта во время активной работы ПВО. Горожане создали петицию с инициативой ввести запрет на движение мототранспорта в Воронеже с 23:00 до 6 утра. В пресс-службе регионального правительства отметили, что такие меры пока не планируются. Напомним, что в начале июля запрет на мотоциклы с 10 вечера до 6 утра ввели в Белгородской области и Крыму. Это были

0: Новости региона.
1: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66 201. Код города 47363. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55. Код города 473.

0: наше радио.
1: Я проснулся днем, один.

сладкое. И кое-как я умылся и почистил зубы, и подумав, я решил, что бриться мне лень. Я вышел и пошел, куда глядели глаза, благо было светло.

0: Наша реклама.
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в ЭЛТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 30 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-0803.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
4: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Верховный суд России подтвердил, что получил исковое заявление об отмене регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы 9-го созыва от политической партии «Яблоко». Разбирательство назначено на 10 августа. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Иск поступил от партии «Родина». Как заявил ее председатель Алексей Журавлев, в иске содержится три потенциальных основания для снятия «Яблока» с выборов. Это источники финансирования партии, потенциальные нарушения авторских прав при агитации, а также экстремизм. В «Яблоке» обвинения назвали клеветническими, заявили о намерении подать в течение дня исковое заявление о защите деловой репутации партии. Суммарный объем параллельного импорта в России за полгода составил 10,6 миллиарда долларов. Это на 23% меньше, чем за период прошлого года. При этом Минпромторг пока не планирует сокращать перечень товаров для этого механизма, заявил замглавы ведомства Роман Чекушев. По его словам, список останется в текущем виде, в котором он был обновлен. Механизм параллельного импорта отдельных товаров позволяет ввозить их в страну без согласия правообладателя. Он был введен в мае 2022 года. Продлен до конца нынешнего и планируется к сохранению на будущий год. Разрешительные документы на открытие купального сезона получили уже 105 пляжей в Анапе. 4 еще проходят экспертизу, сообщили в правительстве. Отсыпка пляжных территорий, которые пострадали при крушении танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года, завершена. Мониторинг акватории Черного моря, также побережья Краснодарского края и Крыма продолжается. Новых выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. С начала работ очищено более 3,5 тысяч квадратных метров береговой линии, в том числе повторно. Собрано свыше 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. В прибрежной акватории водолазы провели очистку дна Черного моря. Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет программу полетов из Москвы в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби с 1 октября. На маршруте будут задействованы самолеты Boeing 737-800 двухклассной компоновки «Бизнес» и «Эконом». Как сообщает Ассоциация туроператоров России, стоимость билета на 1 октября начинается почти от 48 тысяч рублей. На следующие дни цена ниже примерно на 10 тысяч. Ранее «Аэрофлот» возобновил полеты в Дубай из Москвы и Краснодара. В марте российские авиакомпании приостановили рейсы в ряд стран Ближнего Востока на фоне военных действий в Иране. Более 1500 заявок из разных стран поступило на участие в короткометражной секции фестиваля «Короче» в этом году. В основную программу вошли 28 фильмов из России, Казахстана, Узбекистана и Грузии, а также один российско-иранский проект, сообщили организаторы. На фестивале также пройдет конкурс дебютного полнометражного кино. В него вошли 9 картин молодых режиссеров. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо «Телеграма», мы теперь есть в «Максе», «ВК», «Дзене». Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья. Добро пожаловать в 10-бальное шоу и во вторую половину этой жаркой августовской пятницы. Напарник, привет.
2: Здравствуй, Андрей Герович. Привет, ребята. Добро пожаловать в лучшее шоу в обозримой вселенной. Как обычно, короли вечернего радиоэфира готовы скрасить ваш денек, ну, до чартовой дюжины, как минимум часа на три.
1: Ну, до 7 вечера мы с вами, да, это, в общем-то, да, наша такая пятничная традиция.
2: Да, хорошая традиция.
1: Хорошая, конечно.
2: Я бы ее перенес на
1: другие. Все остальные. Нет, ну нельзя так.
2: Не, ну а почему нет? Почему нельзя? А кто пробовал хоть раз?
1: Ну, вообще-то, знаешь, подумать что? На эту тему можно.
2: Есть предмет для размышлений.
1: То есть ты считаешь, что мы рано приходим на работу и поздно уходим?
2: Нет, приходим в самый раз, уходим поздновато.
1: Ну, я знаю, почему Игорь так об этом думает, потому что сейчас день все короче и короче, а погода позволяет кататься на мотоцикле, а ехать на мотоцикле затемно уже не хочется.
2: В темноту это отвратительно вообще, ездить за рулем. Терпеть не могу. Ладно, ребят, давайте не об этом. Традиционно начнем мы с того, что проверим, насколько мы на одних нотах, на одних аккордах и на одних текстах с вами выпущены, замешаны и сформированы как личности.
1: Да, это ты все правильно сказал. Готов?
2: Давайте. Итак, я там, где ребята толковые. Я там, где плакаты вперед. Где песни рабочие новые. Страна трудовая поет.
1: Я прям как Маяковский сейчас.
2: Ну, практически, да. Хотелось бы, конечно, как он. Он же зарабатывал больше всех. Да, получал, потому что писал вот эту лесенку.
1: А чего ему не зарабатывать было? Еще как читал.
2: Да. Итак, ребята, если знаете, какая песня сегодня загадана, вы можете написать через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджерах, если догадались, какая
1: не
2: сегодня.
1: Не обязательно писать название песни.
2: Артисты исполнители.
1: Да все, что все, хотите. Чтобы было понятно нам, что вы знаете, о чем идет речь.
2: Совершенно верно. А мы потихонечку будем загружаться в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
0: Реклама на 107 FM.
3: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
4: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче, 66-201. Код города 47363. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и как обычно, в общем-то, не составило нашим слушателям труда угадать, что за песня скрывается за этим четверостишем, который зачитал мой напарник.
2: Ну, там и были варианты, что не надо печалиться, да. И в стране магнолии. Нет, ребят, песня. Да, ну, «Мой адрес, Советский Союз», конечно. Задорная комсомольская песня.
1: 73-й год, если я не ошибаюсь.
2: Да, страшно сказать, когда это было. Страшно считать.
1: Что, когда это было? Меня еще не было.
2: И меня тоже не было. Давай, Андрей Германович, послушаем, как звучало это. Да.

0: Та-та-там-та-ра-да-там.
1: А между прочим, я постер видел. У этой песни есть свой постер, такой красивый, черно-белый, где ребята из Самоцветов стоят, такие уже, знаешь, уже почти как рок-группа. Очень серьезно.
0: Ну, так они и были рок-группами того времени. Ну, как, какими могли быть? Да. Это же были вокальные, инструментальные ансамбли. Да. То есть посмотри на, господи, на группу «Песнеры». Вот конца середины 70-х, это же прямо это арт-рок в чистом виде.
1: Ну, оно же все просачивалось.
0: Владимир Мулявин, это просто был образчик, мне кажется, вот эти усы, это грива. На группу «Земляне» посмотри, как выглядели. На группу «Цветы» посмотри. На всех, кого не посмотри. Ну,
1: все-таки они, это такой не хэви-метал еще, это все-таки...
0: Ну, хэви-метала тогда как бы и...
1: Не было.
0: Не, ну, был, наверное, какой-нибудь Black Sabbath, но ну, это что-то экстремистское что-то, было.
1: Что-то, да, такое начиналось.
0: А так выглядели, конечно, все очень стильно. Ну что...
1: Еще же они ходили в этих замечательных джинсах. Широкие, узкие сверху, широкие снизу.
0: Клешоны.
1: Рубашки с большим воротом.
0: Да, с петухами. Угу. И все это возвращается в моду. Сейчас вот посмотри на, как их называется, Феня называет, нишевые парни, вот они, которые...
1: Нишевые парни.
0: Да, на Китай-городе вот ходят. Они же все в этих, вот, как из мультфильма, вот Трубадур. Mm-hmm. Вот Трубадур.
1: Абсолютно.
0: Луч солнца. Mm-hmm. Вот это вот сейчас нишевые парни так выглядят. Mm-hmm. При том, что прошло сколько, 50-60 лет практически.
1: Слушай, напарник, 50. Не примкнуть ли нам к этим нишевым парням?
0: Нишевые деды.
1: Нишевые деды, да. Мы бы, кстати, хорошо с тобой выглядели бы. Я хочу брюки клеш, джинсы клеш.
0: Так а кто тебя останавливает? Ребята, а что бы вот вы... Давайте сегодня тему такую затронем, потому что мода, она как бы циклична и беспощадна во многом. Вот Андрей Германович хочет клиши.
1: И казаки.
0: И казаки.
1: Они, конечно, не очень совместимы.
0: Почему? Очень совместимы как раз-таки.
1: Серьезно, а мне кажется, нет.
0: Еще
1: ну, казак должен быть низкий.
0: Еще, в смысле, зачем? Ну, любые казаки с клишами сочетаются только дай. Ну, вот они как бы, мне кажется, сознанно. Ну, если мы говорим в парадигме вот того, да, трубадуров, то
1: и
0: они очень...
1: рубашку, и все это заправлено в брюки.
0: Широким воротником.
1: В
0: и рубаху такую до пупа расстегнутую.
1: Можно и так. Ну, мне уже сейчас, наверное, не стоит.
0: Ребят, что бы вы... вот
1: пуп показывать.
0: Пуп солнца золотого. Путь скрыла пелена.
1: Поэтому рубашечки прикроем.
0: Пупа скрыла пелена. Ребят, что бы из моды ушедшие взяли бы и вернули с удовольствием. Вот. Пишите через
1: луноходы
0: сайт.
1: Луноходы я бы еще вернул. Помнишь луноходы?
0: Пожалуйста, дутики.
1: Да.
0: Покупай в моде сейчас.
1: Да.
0: Ты будешь самым стильным дедом у себя
1: в
0: поселковом поселении, в загородном поселении. Так носи, что ты на работу приезжаешь.
1: Да ну нет.
0: Я тебе сказал, у тебя пуховичок есть, тебе нужна еще шапочка, петушок. И ты будешь, знаешь, такого похож? На этого Вовку, который попугая Кешу подобрал.
1: Ребят, ждем ваше сообщение через наш сайт или через наших ботов.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Вот многое хотят вернуть, а про барсетку никто не написал. Даже обидно как-то немножко. Ну, мне бы не хотелось себе возвращать
2: Почему?
1: Барсетку. Это вообще, честно сказать,
2: с барсетоном под мышку.
1: Неудобная сумка.
2: Как, зато все влазят.
1: А потом ее вечно воровали, вечно где-то ее забывал, ну, терял.
2: Смотря у кого.
1: У тебя не воровали ни раз барсетку?
2: Нет, я знал людей, у которых...
1: Барсеточники,
2: там,
1: они так и называют.
2: Там тульский Токарев лежал, и как бы опасались у них воровать эти барсетки, потому что люди очень серьезные были, знаешь, можно было взять эту барсетку, и потом бы нашли бы тебя где-нибудь...
1: Ну, я думаю, что когда они открывали, они ее быстро возвращали.
2: Ну, типа того. Разрешите мне носить топик «Титаник».
1: Мы... Симпатичный, кстати, я посмотрел их в интернете.
2: Топик «Титаник».
1: Топик «Титаник», да.
2: Мы не носили.
1: Мы с тобой не можем его носить.
2: Это
1: не
2: чисто мужская. Девочковая,
1: конечно.
2: Да?
1: Привет, десятибалльники. Хочу вернуть джинсы с большими дырками. А то не видать их в последнее время, пишет Маша. Замечу, здесь 20 годиков. Маша, мне кажется, джинсы с дырками продаются везде.
2: Маша, вот недавно певец Шаман сжег свои кожаные штаны. И вот как раз в момент сжигания в русской печи кожных штанов Ярослав был как раз-таки в драных джинсах. Угу. То есть, ну, вряд ли Ярослав носит какую-то немодную одежду. Ну, все-таки человек публичный, концерты дает.
1: Потом, давайте будем честны, сделать джинсы с дырками это гораздо проще, чем...
2: Сделать джинсы без дырок, если... Ребят, пишите, чтобы вернули через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
2: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
4: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо, без скрытых списаний и комиссий, чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
2: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И что вы хотите вернуть из вещей, которые уже вышли давно из моды, устарели, возможно, даже? Много вариантов есть.
2: Варенки, ирокез, косухи. А то ведь сейчас такого не найдешь уже, к сожалению, Сергей из Москвы. Ну, знаете, варенок мы тут с Андреем Геннадьевичем согласны. Ирокез, не всем...
1: Ну, я, честно говоря, уже давно без ирокеза.
2: Ну, не всем уже есть из чего делать. Помнишь, был фильм такой...
1: Почему? Можно накладной, знаешь?
2: Да, про накладной ирокез. Помнишь, фильм был «Последний из магикан», по-моему, советская экранизация. Да, советская экранизация. Там, как же его звали, Терновый Шип был индеец. Угу. И его исполнял артист, актер, у которого изначально, прическа такая с открытым верхом была. И вот ему прилепили этот ирокез. И это выглядело крайне странно.
1: Ну, почему, на самом деле?
2: Не почему, а крайне...
1: Может, так растут?
2: Нет.
1: Привет, короля вечернего эфира. Костюм тройка, длинный черный плащ, шляпа, Сергей пишет.
2: Кстати, да.
1: Класс.
2: Я вот, знаете, Андрей Геннадьевич, я посмотрел тут фильмы как-то про... Скажи мне.
1: Про шпионов.
2: Рокси Фредди. Рокси Фредди, это же не про то. Это, скажи мне.
1: Вот, ты путаешь артистов, дружище.
2: Нет. Рокси Фредди, это псевдоним, взятый в честь героя фильма, где Бельмондо с другом своим, как его, с Аленом Делоном, где они играют.
1: Один шанс на двоих они играли.
2: Нет. Где они Марсель на дыбы ставили. Королями Марселя становились. Собственно, Барсиан, не помню, короче, в общем, про мафию.
1: Так.
2: Вот. И вот это вот стиль гангстерский 30-х годов. Какие там шляпы, Андрей Геннадьевич?
1: Шляпы шикарные были.
2: Какие там двубортные пиджаки. Я смотрю на все это и думаю, господи, почему все это вышло из моды?
1: Вообще, это очень странно, что это вышло из моды.
2: Я бы сказал,
1: ты
2: бы сейчас пошил бы двубортный костюм.
1: Да, это было бы стильно.
2: Полосатый.
1: И на работу ходить.
2: И ходил бы как Аль Капоне.
1: Да, и шляпу, и как Аль Капоне, в принципе.
2: И прическу с открытым верхом, как Аль Капоне.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 бан» нашем радио.
1: Мы продолжим вспоминать вещи, которые здорово было бы вернуть назад.
2: Так, авоська наша, все.
1: Да, согласен,
2: авоська. По дороге на дачу, люди из Поворова, всем привет, всех с пятницей. Кого-то с днем рождения, всем хороших выходных, Виктория.
1: Виктория, чувствую, у вас в авоське все хорошо.
2: А Виктория, это хорошая идея. Авоська, ну прикольно.
1: Авоська очень удобная вещь.
2: Пытались
1: вот
2: как-то ее...
1: вот эти шоперы, которые, сумочки, которые тряпочные, очень модные почему-то, они не такие удобные, как авоська. В авоську-то влезала, она же растягивалась еще ко всему прочему.
2: Да, да, да.
1: Привет, напарники. Рад бы вернуть галстук-бабочку. Я еще и в школе, и в универе строил новомодных. Ну, и пионерский галстук, разумеется. Тут вы хоть и помладше, но, думаю, тоже согласитесь, это наше. Ну как, мы...
2: Ну, это в определенном возрасте, да. Но по достижении определенного возраста уже пионерский галстук нет. А галстук-бабочка, в принципе, вещь... такая, знаете, очень нужно уметь ее, не ко всему идет. То есть нужен обязательно смокинг.
1: Вообще, мне кажется, что все-таки это какой-то аксессуар артиста.
2: Почему? Или Джеймса Бонда.
1: Ну, или Джеймса Бонда.
2: Ну, нужен смокинг, то есть под обычный костюм это
1: понятно,
2: костюм
1: что...
2: не наденешь.
1: Да, не наденешь.
2: Доброго вечера, а я бы платье в стиле стиляк хотела с пышной юбкой и подъюбником. И джинсы клёш хотела купить, когда подруга объявила дресс-код на день рождения, белый верх и джинсы. Угу. Кстати, вот эти вот платье с подъемником, это смотрится просто... Ну, это очень здорово смотрится.
1: Мне кажется, вообще это секси прямо сразу.
2: Ну, да, мы как-то обсуждали с Андреем Германовичем вот эту вот историю, когда война закончилась во всем мире. Ну, то есть не самые легкие для всего человечества были времена, и потом вот эта вот оттепель, и когда человечество... не тратила уже много денег на войну, на, как бы, ну, на какие-то на милитаристические расходы, и был пущен потенциал этот в моду. Тогда появились шикарные эти автомобили.
1: Да,
2: вот это вот
1: да.
2: Моды, стиляги. Все это выглядело безумно красиво.
1: А я, кстати, знаешь, еще одно сообщение в тему тогда зачитаю. Здравствуйте, я бы вернула косухи, да и, в принципе, практически всю моду 2000-х. А еще очень хочется вернуть моду, чтобы мужской пол одевался более мужественно, а женский более женственно, чтобы хотя бы различить можно было, какого пола человек перед тобой. На самом-то деле, слушатель абсолютно прав, что сейчас очень сильно размазалось.
2: Это, брат, унисекс.
1: Ну, я же не унисекс.
2: Ты нет. Но ты уже не основной потребитель моды.
1: Ну, подожди.
2: Смирись с этим, просто смирись.
1: Подожди.
2: Просто смирись.
1: Хорошо.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И чуть-чуть времени остается у нас обсудить вещи, которым пора бы дать второй шанс.
2: Я всю жизнь была в восторге от платьев «Татьянка».
1: Да. Да.
2: Вот эти, как у Гурченко были.
1: Да.
2: Ну, это же чистая грация. Еще
1: да,
2: Ксигуров
1: да.
2: к ним такую же.
1: Но...
2: Эх, Ирина из Петрозаводска.
1: Ну, что поделаешь, тут уже...
2: Что выросло, то выросло.
1: Да. А еще я хочу черно-белый пакет с дамой в шляпе. Не помнишь ты их? Везде они были, все ходили с этими
2: черно-белыми. Помню. Сейчас вспомнил. Вернуть бы короля и шута в полном составе. Да, кстати, сегодня у Михаила Юрьевича день рождения. Так что... Где бы ты ни был, Миш, поздравляем. Обрелки на телефон мне очень нравились.
1: Я что-то не очень помню.
2: А кобура на телефон, которая на пояс вот крепилась.
1: Да, а? Прекрасная ведь штука была.
2: Ну, как сказать?
1: Вышла из моды. А что? А что? Нет. Ну, у меня просто некоторые друзья не носили, они боялись, что потом у них,
2: что?
1: Простите, с эрекцией будут проблемы, уж очень близко.
2: Да, ну, да ладно, это. А где они носили?
1: Ну, где-то.
2: В нагрудном кармане, так для сердца
1: вред. Для сердца плохо.
2: Да. Вообще, конечно, мода цикличная.
1: Абсолютно.
2: И если у вас где-то лежит то, что вы носили, ну, году в 2007, и если вы еще в это влезаете... то, в принципе, если вы сейчас в это во все влезете, вы имеете шанс быть причисленным к отряду...
1: Стилягам.
2: Нет, к нишевым. Нишевая – это очень мода. Потому что, ну...
1: Почему?
2: Ну, вот нишевые парни, нишевые девчата, они сейчас как бы вот...
1: А если человек идет по улице с барсеткой, он нишевый?
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 16 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный «Агроэко» 416 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком отборным от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
1: Предложение действует с 3 по 16 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
1: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
4: Автобусные остановки в центре Воронежа перенесут перед запуском метробуса. В Воронеже на некоторых заправках резко подешевел бензин. В Коминтерновском районе могут снести сотни гаражей. В Воронежской области выбрали самое красивое село. В регионе набирают популярность пионерские лагеря для взрослых. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
3: Аудитория 12+.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев принял участие в торжественном мероприятии ко Дню строителя. Он отметил, Воронежский строительный комплекс традиционно занимает лидирующие позиции. В прошлом году число жилых квадратных метров увеличилось на 2 миллиона. По вводу жилья мы занимаем третье место в ЦФО. За 6 лет введены 212 объектов соцсферы, 30 спортивных, 41 медицинский, 27 школ, 35 детских садов. Наш строительный комплекс – отлаженный механизм с большим запасом хода. Правительство продолжит уделять повышенное внимание его развитию. В завершении встречи губернатор Александр Гусев вручил отличившимся работникам награды. В Воронежской области проходит региональная стажировка участников программы «Управленческое мастерство руководителя президентской академии» руководителей из 30 регионов. На открытии губернатор Александр Гусев отметил, что такие модули дают возможность обмениваться опытом и лучшими практиками. Непрерывное образование – фундаментальный процесс для карьерного роста. Мы поделимся опытом в Воронежской области, расскажем, как выстраиваем работу с инвесторами, покажем проекты. Но бесценным является общение друг с другом. Это возможность узнать о лучших практиках ваших регионов, подчеркнул Александр Гусев. Воронежские общественники считают, что устанавливаемые в рамках метробуса делиниаторы не соответствуют ГОСТу. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Город и транспорт». По мнению общественников, блоки и делиниаторы должны сцепляться друг с другом, а не представлять из себя отдельно стоящие резиновые слитки. Также они должны иметь крепление для как минимум одной сигнальной вехи на каждый блок. В мэрии сочли такие утверждения необоснованными. В горадминистрации подчеркнули, работы выполняются в соответствии с утвержденным техническим заданием муниципального контракта. Оно учитывает сразу несколько государственных стандартов, и делиниаторы, которые были установлены, этим характеристикам соответствуют. Воронежцы массово требуют запретить ночные поездки на мотоциклах, мопедах и квадроциклах. По словам жителей региона, звуки моторов мешают спать по ночам, а также напоминают пролетающие над домами вражеские БПЛА. Особенную тревогу вызывает шум мототранспорта во время активной работы ПВО. Горожане создали петицию с инициативой ввести запрет на движение мототранспорта в Воронеже с 23:00 до 6 утра. В пресс-службе регионального правительства отметили, что такие меры пока не планируются. Напомним, что в начале июля запрет на мотоциклы с 10 вечера до 6 утра ввели в Белгородской области и Крыму. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем. Наше радио сделано в России.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Сейчас с напарником выходили на улицу, так сказать, подышать немножко воздухом. Ну, там прямо там курорт.
2: Ну, да.
1: Курорт.
2: Да. Там хорошо, там замечательно. Ну, вот,
1: ну если, немножко влажновато, конечно.
2: Если есть возможность не сидеть в закрытом помещении, а провести 10 минут на воздухе, ну, не знаю, выйти вместо перекура, ну, вот просто, ребят, воспользуйтесь такой возможностью, выйдите, подышите свежим воздухом.
1: Да, потому что такая погода в Москве, это, конечно, редкость.
2: И в этом году, боюсь, что это последняя жара.
1: Ну, может быть, хорошо, знаешь, честно говоря, по мне-то жарковато, потому что тропическая жара такая.
2: Вот тут мы разговаривали в прошлом часе, чтобы вернули из того, что да, а мне тут вдруг интернет подкинул Люси Лью, помнишь?
1: Конечно.
2: Зена, королева воинов.
1: Конечно.
2: Вот вернуть бы, что ли?
1: Подожди, а тебе зачем? Спросите.
2: Не, я тебе объясню, зачем. Ну, ты, вот тебе там...
1: В Тураме она была очень хорошо обыграна, там этот все башкой бегал, Фрай.
2: Вот. Да просто вспомнилось, сколько там, 11 часов утра, и вот ты включаешь телевизор, бежишь, включаешь телевизор, потому что там Зена, королева воинов.
1: Ну, она такая секси была.
2: Ну, как и положено королеве воинов. Ребята, в этом часе мы давайте отвлечемся от Зены и поговорим.
1: Уже поздно, уже нельзя, ты уже.
2: Почему?
1: Ну, потому что сейчас все вспоминают королеву воинов.
2: Давайте поговорим про планы на предстоящие выходные. У тебя какие планы, Андрей Германович?
1: У меня очень плотный завтрашний день. Я еще, честно говоря, хочу попасть завтра на катер, поймать еще вот этот теплый денечек, может, покупаться, сходить. А в воскресенье я буду деградировать. Угу. Прямо вот у меня прямо в воскресенье я хочу заниматься какими-то своими делами, так, рутиной.
2: Угу. Я планирую завтра сесть в самолет.
1: Ну, то, что у тебя-то завтра план...
2: Следите во всех социальных сетях.
1: Что, ты будешь прямо выкладывать, как ты сел в самолет?
2: Конечно, я буду выкладывать, что я съел в самолете.
1: А пряжку будешь фотографировать?
2: Обязательно, есть у меня традиция, да, я фотографирую. Пряжку привязного ремня, ну, ремня безопасности. Дело в том, что у каждого ремня безопасности есть уникальный номер. Вот, и я фотографирую всякий раз вот этот уникальный номер в надежде, что когда-нибудь я сяду, ну, то есть шанс равен нулю практически, сесть и сфотографировать пряжку с точно таким же номером.
1: Ноль. При условии, сколько ты летаешь, ноль.
2: Да, но я фотографирую все равно в надежде, что однажды, возможно, мне повезет.
1: А есть у тебя в твоей фотогалерее вот этих вот замочков какой-нибудь золотой, например? Дубайскими летал авиалиниями, где там все в золоте?
2: Не, не летал. А, кстати, ремни безопасности делают по единому стандарту, они не из золота.
1: Нет, конечно, они не из золота, но они позолочены.
2: Нет, они
1: позолочены.
2: Они все делаются одной фирмы, я узнавал как раз. Они делаются одной фирмы.
1: Что ты мне рассказываешь? Я пристегивался золотой пряжкой. Я тебе ее найду сейчас.
2: И бортпроводник был с золотыми коронками.
1: Во-первых, бортпроводница.
2: Бортпроводница. Тем более золотыми
1: коронками. И ели бы на золоте.
2: Да,
1: золотыми вилками,
2: да, да,
1: золотыми,
2: да,
1: ложками.
2: Да. Ребята, пишите про свои планы, чем вы планируете в субботу и воскресенье заняться через сайт наш.ру и через наших ботов в мессенджерах.
0: Реклама на 107FM. Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
3: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
4: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
5: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, а, кстати, пишет нам напарник-слушательница, летела из Краснодара в Новосибирск, там пересадка 2 часа. Сажусь в самолет, который уже должен лететь в Китай на те же места, что и летела, и понимаю, что это тот же самый самолет. Потому что в кармашке кресла оставлена моя бутылка.
2: Вы крайне везучий человек.
1: Да, это очень редкий.
2: Потому что шанс попасть на то же самое место, он... Ну, представьте, сколько в мире самолетов, помножьте на количество кресел, в общем, шанс крайне низкий.
1: Да не, ну здесь вы попали просто потому, что этот самолет, по большому счету, просто с посадкой летел. Так, идем дальше.
2: Да, что нам
1: Чем тут? Заняться, когда тебе 40 годиков, огородными работами?
2: Ой, скучно. Скучно, девочки. Ну, привет. Жена с сыном открыли купальный сезон в парке Михалкова. Отстроили шикарно бассейн, душевые, прелесть, пишет Руся. Ты был, кстати, в Михалково?
1: Не.
2: Я тоже.
1: А, подожди, в Михалково где?
2: В парке.
1: В Михалково. В парке?
2: Да.
1: А что там должен сделать?
2: Купаться, купальный сезон открыл. Не. Я просто на шару спросил, а ты и повелся.
1: Игорь, Андрей, привет. Планы на выходные. Я начну подготовку от качки меда. Отдохну хорошенько, на следующей неделе предстоит огромная работа. Пишет нам из Манитобы Дмитрий.
2: Вот, охотникам желают ни пуха, ни пера, рыбакам ни чешуи, ни поклевки.
1: А вот интересно, что
2: пчеловодам. Пчеловодам. Ни жужу, ни жужу.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Наоборот, я только сейчас помнил, почему разговор зашел про Михайловские пруды, Михалковские, вернее, и ты у меня это спросил. Я же абориген. Это же коптевские, коптевская
2: тема.
1: Тебе
2: он подсказали, что это Коптево.
1: Да, да, и теперь я понял, что это за пруды, но я в них никогда не купался, даже в детстве.
2: Я знаю, вот в Коптево там, ну недалеко от Коптево.
1: Бани есть.
2: Бани. Рынок Коптевский знаю.
1: Был.
2: Озеро Байкал знаю, которое вот туда вот к Тимирязевке вверх, где кинотеатр Байкал был.
1: Так.
2: Там и то и озеро назвали.
1: Озеро прекрасное.
2: Байкал.
1: Большое, чистое.
2: Ну как чистое? Ну купались мы там пару раз в состоянии, которое Минздрав всячески...
1: А Минздрав, кстати, про состояние ничего не говорит. Он просто не рекомендует.
2: Он говорит, не купайтесь в этом состоянии.
1: А, да,
2: вот.
1: Не надо.
2: Завтра пойду... Кстати, мне тут сказали, что где-то в Сокольниках открылся тоже городской пляж. Мне друг звонил в выходные. И там прям вообще...
1: Что там?
2: Там прям вот все Сокольники, все.
1: А что там в Сокольниках, кроме Яузы, простите?
2: Нет, там какой-то пруд какой-то открыли, то ли на озере, то ли еще чего-то.
1: Там лоси купаются зимой.
2: Нет, лоси в другом месте купаются.
1: Так, ребят, какие планы у вас на предстоящие выходные? Делитесь через сайт наш.ру, через наших ботов. Читаем в этом часе ваши сообщения.
0: Наше радио.

Здесь так дышится жадно, что хочется вовсе остаться и проститься со всеми, кто больше не смог обивать твой обшарпанный старый пакет.

Просто послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: Наша реклама.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-МОП». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
7: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
8: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
9: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
10: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
11: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер – ваш бизнес-помощник.
15: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
16: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
17: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
18: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись. А поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
19: Доступно при наличии счета для бизнеса в ЭО Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
20: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
21: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И про планы на выходные спросили, потому что погода вроде неплохая, обещают. Что будете делать?
2: Завтра пойду на праздник огурца в городе Шклове, пишет Николай.
1: А вот что это за праздник огурца? Ну,
2: по-моему, я был в Шклове. Это Беларусь же у нас, по-моему. По-моему, я был в Шклове. Что-то вот мне подсказывает.
1: Нет, что за праздник огурца? То есть, как его празднуют?
2: Ну как?
1: Наливай
2: и пей.
1: Кидаются огурцами, закусывают.
2: Большинство праздников празднуется.
1: Всем привет, поеду в деревню кушать мясо и кедрача. А еще косить, кормить кроликов, я так понимаю.
2: Кролей, да.
1: Да, и кайфовать.
2: Ну, кролики прикольные. Так, в 7 вечера наитеплейшего. Планы на выходные тюленьи. Есть, спать, встреча с друзьями, отдых, вкушать вкусняшки, вот, это про проесть, и вдыхать свежий воздух на даче. Люди из повара, всем привет от Виктории.
1: Класс. А мы завтра на свадьбу. Купила розы шикарные, еду и радуюсь.
2: В такую жару на свадьбе.
1: Ну, завтра уже вроде получше немножко.
2: Но все равно будет, жарко
1: если
2: будет.
1: Про Москву и Московскую область.
2: Завтра в планах начать бодрое утро с пробежки в обществе незнакомых людей. Таких же бегунов, как я. Совмещаю командировку и хобби. Во как.
1: Вот напишет: всем привет. На выходные пойду на гастролето в Смоленске. О. Знаешь ли ты, что такое гастролето в твоем родном городе?
2: Гастролето в Смоленске. Я другие знал. Ну, я просто давно уже в Смоленске как бы за культурной жизнью не следую. Лежу. И вот то, как бы сказать...
1: Толстой... Нет, кто у вас за водкой-то идет? Памятник кому стоит, кто идет за водкой? Толстой идет за водкой или Пушкин идет за... Да нет, там же прекрасно. Мне Сережа рассказывал, что... Памятник стоит, человек с рукой и указывает на гастронома. Он считается...
2: Нет, это какие-то байки, Андрей Геннадьевич. Я вот четверть века в Смоленске прожил, никто у нас там за водкой ни с памятников не ходил.
1: Так, давайте-ка, люди, живущие в Смоленске, напишите, кто у вас идет за водкой.
2: Это, не, это те самые, это москвичи понаехавшие придумали.
1: Думаешь?
2: Ты уверен. В Смоленске никто никаких памятников никуда за водкой не отправлял. У нас люди культурные, высокоинтеллектуальные. Вон, гастролето проводят.
1: А вот что такое гастролето?
2: Как что? Собираются и гастрит себе наживают.
0: Наше радио.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Да, напарник, да, время нелинейная история. Время бывает растягивается, а бывает сжимается. Это ты сейчас сидишь, поглядываешь на часы, и я понимаю...
2: И ты выходов еще наставил в этом часе через каждую песню. Пишет нам, что Шклов действительно это 40 километров от Беларуси, от Орши. Я помню, потому что мы с родителями, когда я маленький, ездили в Витебск и в Оршу, ну, чаще в Оршу, мне покупать школьную форму. Потому что, на удивление, в Беларуси вот этих вот курточек, да, тогда это называлось «Белоруссия», а не «Беларусь», как сейчас, вот этих курточек школьных не было. Были нормальные костюмы для мальчиков, синие костюмы, ну, то есть пиджак, брюки, ну, то есть форма, как бы, и на удивление мы там все время покупали. И мне прям вот...
1: Поэтому самый модный был.
2: А еще какие там были кукурузные палочки глазированные. Это что-то. И вообще вот как-то одно время в Беларусь прям вот... Поездка в Беларусь ассоциировалась с тем, что это будет вкусно, это будет нажористо, это будет что-нибудь такое... Пузата-хата у них была, вот эта вот сеть ресторанов.
1: Прямо в твоем детстве, да?
2: Ну, уже и в подростковом, и в юности.
1: Вот.
2: Очень люблю Беларусь. Прям вот.
1: Да, Беларусь прекрасна. А мы завтра поедем в Чкаловск на фестиваль «Русские крылья».
2: Почему сложно... Спрашивают, мы тут рассказывали, что сложно попасть на одно и то же место, летая самолетами. Рейсы часто спаренные туда-обратно. Региш одинаковые места. Ну, ребят, это если, как сказать... Если, короче, объясняю, если это не, не нулевая вероятность, она присутствует, но попасть на одно и то же место, вылетая...
1: Нет, это можно сделать специально, то есть это так, нет, действительно подгадать-то можно.
2: Даже вылетая одним и тем же бортом, очень сложно попасть на одно и то же место. Ну, то есть вот я сколько раз летал, было такое, летел, самолет он там имени Михаила Кустодиева, допустим, да? Я лечу и туда, и обратно на нем. Но попасть на то же место у меня уже не получилось.
1: Я летал бортом имени Кокинаки.
2: Так.
1: Я как сидел там в супервипу.
2: Так в Кокинаки летел, и в Кокинаки приземлился.
1: Ой, в Кокинаки.
2: Я помню этот перелет, Андрей Германович.
1: Где этот лакированный стол был во весь самолет. Не самолет, а бар. Было прекрасно.
2: Что, ребят, спасибо большое за ваше сообщение. Желаем вам прекрасно провести выходные дни, чтобы они запомнились. В конце концов, от лета, знаете, вот сколько бы нам ни было лет, я сегодня мем этот нашел в интернете, мы все равно будем думать, что август — это последние дни перед школой.
1: Да,
2: поэтому,
1: конечно,
2: ребят,
1: конечно.
2: Каждый августовский выходные нужно с пользой проводить.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
6: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
7: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217703898. Подробности на сайте freshauto.ru.
8: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
9: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
10: Ничего не
11: «Рок-острова» в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Солдаут». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
12: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
13: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
14: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
15: Жизненные ситуации бывают разные. но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
16: Не откладывайте ремонт на потом. В Обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир. Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
17: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
18: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
19: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Суммарные объемы торговли России и Китая, который стал ключевым партнером после начала спецоперации, по итогам первых 7 месяцев, увеличились более чем на четверть год-года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. За отчетный период товарооборот вырос на 26 лишним процентов и достиг почти 160 миллиардов долларов. Стоимость российского экспорта в Китай за это время составила почти 86,5 миллиардов, а импорта китайской продукции около 73 миллиардов долларов. Первый показатель увеличился примерно на 24% год-году, а второй на 30%. В России необходимо развивать собственное производство беспилотных систем. С таким заявлением выступил начальник главного штаба движения «Юная армия», Герой России Владислав Головин. Он подчеркнул, что это позволит отечественному производству не зависеть ни от внешних поставок комплектующих, ни от иностранных технологий. Головин порекомендовал поддерживать не только крупные предприятия, но и малые волонтерские команды. Marketplace Wildberries запустил тестирование новой партнерской программы, которая позволит предпринимателям открывать хабы для хранения и обработки товаров продавцов платформы. Как сообщила компания, инициатива станет частью комплекса мер поддержки партнеров. В рамках программы они смогут организовывать собственные хабы и получать выплаты за операции с товарами. По задумке Wildberries, такие площадки должны стать дополнительным звеном между продавцами и сортировочными центрами Marketplace. Программа позволит быстрее доставлять товары клиентам, а владельцам пунктов выдачи заказов и предпринимателям с помещениями расширить свои возможности, а также получить дополнительный источник дохода. Старший сын главы Чечни, заместитель председателя правительства республики, министр по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров удостоен звания Героя Чечни. Соответствующее распоряжение сдал глава правительства республики Магомед Даудов. По его словам, 20-летний Ахмат Кадыров заслужил почетную награду, внеся значимый вклад в развитие физической культуры и спорта Чечни. Благодаря его личным профессиональным качествам в республике успешно реализуются важные проекты по воспитанию молодежи, укреплению спортивного потенциала региона, формированию сильной команды будущих чемпионов, отметил Даудов. Необычный музыкальный фестиваль «Рэп на Руси» впервые состоится в Вологодской области в день 250-летия города Кириллова, который будут отмечать 15 августа. Особым гостем станет Маваши группа в главе с Михаилом Маваши, сообщил губернатор Георгий Филимонов. В этот день Кириллов официально примет статус столицы межрегионального туристического проекта «Серебряное ожерелье России» от города Тихвина Ленобласти. Кириллов поздравят с праздником местные приглашенные творческие коллективы. В программе также семейный забег на городском пляже, открытые турниры по армрестлингу и волейболу, выставка ретро и современной мототехники. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Добро пожаловать в очередной музыкальный информационный час на нашем радио. Это программа «Тема дня». И сегодня мы говорим о нововведениях касательно этого месяца, наступившего август, если кто-то вдруг прозевал этот момент, август 2026 года.

года, соответственно, какие-то новые законы, нововведения, все это есть. Мы обратим внимание сегодня с вами, ну, наверное, на основные, что ли, из них. Ну и начнем, как всегда, с финансов и сразу порадуемся. 1 августа в беззаявительном порядке произошла корректировка размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. Накопительные пенсии были увеличены на 17,3%, а срочные пенсионные выплаты на 19,3%. И если пенсии или зарплаты вам не хватает на покупку нужной или не очень вещи, ну или просто вы не готовы к сиюсекундной трате денег, то всегда поможет рассрочка. И вот какая новость. Теперь Банк России может ограничивать работу сервисов рассрочки. Речь идет о компаниях, которые позволяют оплачивать покупки частями без оформления кредита, и в случае выявления нарушений Банк России сможет действовать по различным сценариям. Например, потребовать от оператора устранить недочеты, ввести ограничения на отдельные направления работы, а при серьезных нарушениях исключить компанию из реестра и запретить ей дальнейшую деятельность. Соответствующие полномочия регулятора теперь официально закреплены в законодательстве. Важно, что для самих пользователей сервисов рассрочки нововведения не повлекут никаких изменений. Цель новых правил – усилить надзор за операторами и обеспечить соблюдение ими законодательных требований, а также гарантировать выполнение обязательств перед клиентами. Вот такие нововведения в самом начале. Дальше больше об изменениях в налоговом кодексе узнаем сразу после песни и небольшого рекламного блока.

0: Реклама на 107 FM.
1: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь. Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агрея» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
4: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
5: Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы говорим о нововведениях августа 2026 года. Что новенького? Продолжим. Да? Итак, обещанные изменения в налоговом кодексе. С августа устанавливается приоритетная форма получения налоговых уведомлений через госуслуги для граждан, зарегистрированных на портале. Ну, безусловно, сохранятся право налогоплательщика получать их на бумажном носителе, если он не зарегистрирован на портале, либо отказался от получения уведомлений через него. Режим налоговой тайны распространен на сведения, размещенные в личном кабинете на госуслугах. Также с 1 августа вступила в силу новая форма единой упрощенной декларации для ИП и компаний, у которых в отчетном периоде не было движений денег по счетам и кассе и отсутствовали объекты налогообложения. Теперь старый бланк налоговая больше не примет. Из нового документа, например, убрали коды АКТО и АКВЭТ, а также добавили дату последней операции по счету, код налогового периода и признак представления декларации. Вместо того, чтобы вручную вписывать виды налогов, теперь нужно заполнять отдельные поля для НДС, налога на прибыль и других. Подать декларацию нужно не позднее 20 числа месяца следующего за истекшим кварталом. Ну, такое правило действует для большинства налогов. Компаниям ИП советуют заранее обновить бухгалтерские программы и проверить шаблоны отчетности, чтобы не столкнуться с отказом при сдаче. Ну, вот на что стоит обратить внимание. Давайте еще немного про деньги. С 1 августа при досрочном отказе от договора ОСАГО страховые компании будут возвращать страховую премию. Правда, из нее вычтут расходы организации на ведение страхового дела, отчисления в резервные фонды и текущие компенсационные выплаты клиенту. Есть и условия возврата. К моменту отказа договор еще не начал действовать. Например, вы оформили полис заранее, скажем, под грядущую сделку по покупке машины. Но потом обстоятельства изменились, сделка сорвалась, и вы решили не страховаться. Раньше в такой ситуации деньги полностью сгорали. Страховая не возвращала ничего, даже если страховой риск еще не наступил. Теперь закон это меняет, если успеть подать заявление до даты старта страхования. Часть денег вернут. В августе самозанятые получат первые выплаты по больничным. Речь идет об участниках эксперимента, что ли, по добровольному страхованию, подавшим заявку в январе 2026 года и начавшим платить взносы с февраля. Размер выплат зависит от выбранной страховой суммы. Речь там шла о 35 тысяч или 50 тысяч рублей. Стажа, естественно, и периода участия в эксперименте. А я напомню, право на больничный возникает через 6 месяцев после начала уплаты взносов. И когда у самозанятого возникает право на больничный, социальный фонд уведомит его об этом. Сами деньги поступят непосредственно после закрытия больничного листа. Ну, и уточнение, эксперимент не распространяется на декретные выплаты. Что еще? Продолжается борьба с кибермошенниками. И теперь за нарушение ряда требований при заключении договора на услуги связи с иностранным гражданином или лицом без гражданства предусматривается штраф, внимание, до 500 тысяч рублей или даже лишение свободы сроком до 1 года. За незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни и за нарушение тайной переписки телефонных переговоров из корыстной заинтересованности будет грозить до 4 лет лишения свободы. Вот какие нововведения. Приятная новость из мира ЖКХ. С 1 августа в платежных документах должны начать указывать отдельной графой расходы на содержание общего имущества и текущий ремонт. Таким образом, станет ясно, сколько управляющая компания начислила за регулярное обслуживание дома, сколько за ремонт подъездов, инженерных систем и прочее. При этом УК должна учитывать перерывы в подаче коммунальных услуг, воды и газоснабжения, вывоз мусора, отопление и так далее. И автоматически уменьшать начисления. Что еще? Содействие благоустройству территории включено теперь в перечень целей благотворительной и добровольческой деятельности. В частности, это уборка парков и дворов, озеленение территории, обустройство детских площадок. Закон теперь позволяет тем, кто обустраивает территории безвозмездно, рассчитывать на господдержку. Но еще об одном нововведении. Касается оно поддержки отечественного виноградарства. Да, теперь разрешено размещение рекламы российских винодельческих хозяйств вдоль автомобильных дорог общего пользования на территориях регионов, в границах которых расположены соответствующие производства. При этом рекламные материалы будут носить исключительно информационный характер. Но, как я понял, тут речь идет не о продаже самого алкоголя или момента, когда обращают внимание на ту или иную продукцию, а именно внимание на сам виноградник, да, на само хозяйство. Ну, а там мы знаем, много чего интересного происходит. Например, попробуйте наши улитки с этим бокалом белого. Учитывая то, что винодельческие хозяйства давным-давно превратились не просто в предприятия, а места для отдыха и даже гастрономического туризма, идея здравая. Ну что ж, это все нововведения, на которые мы обратили ваше внимание. В августе их гораздо, конечно, больше, но тут уже для самостоятельного изучения. Это была программа «Тема дня». Спасибо вам, что были с нами, и до встречи в наших эфирах. Счастливо, пока!

0: Наша реклама.
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в ЭЛТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. «Золотое яблоко». Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
5: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на campgeta.t2.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-968. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
5: Наши новости.
6: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев принял участие в торжественном мероприятии ко Дню строителя. Он отметил, Воронежский строительный комплекс традиционно занимает лидирующие позиции. В прошлом году число жилых квадратных метров увеличилось на 2 миллиона. По вводу жилья мы занимаем 3-е место в ЦФО. За 6 лет введены 212 объектов соцсферы, 30 спортивных, 41 медицинский, 27 школ, 35 детских садов. Наш строительный комплекс – отлаженный механизм с большим запасом хода. Правительство продолжит уделять повышенное внимание его развитию. В завершении встречи губернатор Александр Гусев вручил отличившимся работникам награды. В Воронежской области проходит региональная стажировка участников программы «Управленческое мастерство руководителя президентской академии» руководителей из 30 регионов. На открытии губернатор Александр Гусев отметил, что такие модули дают возможность обмениваться опытом и лучшими практиками. Непрерывное образование – фундаментальный процесс для карьерного роста. Мы поделимся опытом в Воронежской области, расскажем, как выстраиваем работу с инвесторами, покажем проекты. Но бесценным является общение с друг с другом. Это возможность узнать о лучших практиках ваших регионов, подчеркнул Александр Гусев. Воронежские общественники считают, что устанавливаемые в рамках метробуса делиниаторы не соответствуют ГОСТу. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Город и транспорт». По мнению общественников, блоки и делиниаторы должны сцепляться друг с другом, а не представлять из себя отдельно стоящие резиновые слитки. Также они должны иметь крепление для как минимум одной сигнальной вехи на каждый блок. В мэрии сочли такие утверждения необоснованными. В горадминистрации подчеркнули, работы выполняются в соответствии с утвержденным техническим заданием муниципального контракта. Оно учитывает сразу несколько государственных стандартов, и делиниаторы, которые были установлены, этим характеристикам соответствуют. Воронежцы массово требуют запретить ночные поездки на мотоциклах, мопедах и квадроциклах. По словам жителей региона, звуки моторов мешают спать по ночам, а также напоминают пролетающие над домами вражеские БПЛА. Особенную тревогу вызывает шум мототранспорта во время активной работы ПВО. Горожане создали петицию с инициативой ввести запрет на движение мототранспорта в Воронеже с 23:00 до 6 утра. В пресс-службе регионального правительства отметили, что такие меры пока не планируются. Напомним, что в начале июля запрет на мотоциклы с 10 вечера до 6 утра ввели в Белгородской области и Крыму. Это были новости региона.

ты все ждешь, а любовь не приходит, даже те, что в доме напротив, в неглиже.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Ими в руках.
1: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
2: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
3: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
4: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
1: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
6: Автобусные остановки в центре Воронежа перенесут перед запуском метробуса. В Воронеже на некоторых заправках резко подешевел бензин. В Коминтерновском районе могут снести сотни гаражей. В Воронежской области выбрали самое красивое село. В регионе набирают популярность пионерские лагеря для взрослых. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
5: Аудитория 12+.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
9: «Наше радио». «Наше радио». Так звучит «Наше».
10: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. В Иркутске нашли двух пропавших детей, 8-летних двойняшек, брата и сестру. Как сообщили в областном главке МВД, их нашли жители города. С детьми все в порядке, противоправных действий в отношении них не совершалось. Брат и сестра уже переданы родителям, сообщили в полиции. Накануне в полдень брат и сестра вышли из дома и не вернулись. С заявлением в полицию обратилась их мать. Она рассказала, что дети написали родителям записку о том, что уходят из дома. Мальчика и девочку активно искали сотрудники полиции и жители Иркутска. Мошенники могут использовать общественные сети Wi-Fi для распространения вредоносного программного обеспечения, предупредили в МВД. Там уточнили, что при подключении к небезопасной сети злоумышленники могут инициировать загрузку вредоносных файлов на устройства пользователей. Правоохранители рекомендовали при использовании общественного Wi-Fi подключаться только к официальным точкам доступа и предварительно уточнять их название у сотрудников заведения. Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал соотечественникам активнее приобретать пустующие дома и участки в небольших населенных пунктах, пока их не скупили россияне. Избинг, по его словам, уже пользуется популярностью, но в основном у граждан России. В республике развита система дорог, железных и автомобильных. Россияне пустующие избы скупают, ремонтируют, в порядок приводят, где-то сносят. А белорусы меня не слышат, приводит слова Лукашенко агентства Белта. Эту тему президент поднял в ходе совещания по вопросам торгового обслуживания на селе. Он подчеркнул, что жителям города стоит заранее позаботиться о приобретении недвижимости в сельской местности, чтобы иметь возможность отдыхать вдали от суеты. Американские ученые впервые использовали искусственный интеллект для создания новых видов вирусов, которые не существуют в природе, сообщила газета «Нью-Йорк Таймс». Это открывает перспективы для развития медицины, но одновременно вызывает тревогу из-за возможности того, что однажды технологию смогут использовать для создания опасных патогенов, пишет издание. Ученые из Стэнфордского университета и исследовательской организации ARK Institute в Калифорнии обучили модель искусственного интеллекта распознавать закономерности в структуре ДНК, которые встречаются в природе, а затем использовать эти данные для создания рецептов совершенно новых вирусов. Исследователи синтезировали молекулы ДНК и внедрили их в бактерии, после чего последние начали производить новые вирусы, которые не встречаются в природе. Актриса Ирина Безрукова сломала ногу во время прогулки, о чем с юмором сообщила в соцсетях. «У меня случилась необычная премьера. Впервые в жизни я что-то ломаю», — написала она. Актриса отметила, что причина падения — случайность, и процитировала в связи с этим фразу героя Юрия Никулина из фильма «Бриллиантовая рука». «Поскользнулся, упал, закрытый перелом, потерял сознание, очнулся, гипс». Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте. Вот и наступил вечер пятницы, а значит, самое время подвести музыкальные итоги недели. Неделька выдалась очень тяжелой, сложной, потому что приходилось все время напротив себя видеть ураган эмоций. В общем, в эфире нашего радио «Чартова дюжина».
1: И с вами мы, друзья, Яна Лукьянова и Александр Бон. Совсем скоро узнаем, какие песни поднялись вверх, кто продолжает уверенно удерживать свои позиции, ну а кому сегодня повезло стать участником рубрики «Мы вас услышали».
0: Как всегда, будем не только слушать музыку, но и разговаривать с ее авторами. Узнаем, как группа «Дела поважнее» получила свое необычное название. Попросим Максима Кучеренко посоветовать хороший старый фильм и вместе с Дилярой Вагаповой отправимся в Якутию. Надеюсь, виртуально.
1: Истории сегодня будет не меньше, чем хороших песен, друзья, так что устраивайтесь поудобнее. Начинаем «Чартову дюжину».

0: «Взлом чарта».
1: И открывает сегодняшний выпуск нашего хит-парада совместная работа Гафта и Гребенщика. Песня «Хватит».
2: Для любого артиста нет ничего ценнее обратной связи от слушателей. Иногда это просто сообщение в соцсетях, иногда фотография с концерта. А иногда поклонники рассказывают такие истории, что их невозможно забыть.
1: И мы спросили Виталия Гребенщикова, какие же моменты особенно запомнились ему за время общения со слушателями и какие признания тронули его больше всего.
3: Историй от слушателей, конечно, много. Я назову, пожалуй, несколько направлений впечатляющих. Татуировки на тему моего имени или моих песен – это всегда просто вау-эффект вызывает. Хоть их и немного, но я видел кое-что. Второе назову – это когда мои слушатели рассказывают мне какие-то очень личные истории о том, как песня стала саундтреком в какие-то суперважные периоды жизни. И назову, пожалуй, когда дети моих друзей слушают очень много мои песни и просят иногда их включить, даже какую-нибудь мне рассказывают потом это все. На что я всегда отшучиваюсь, что как-то вы рановато довольно меланхоличную и грустную музыку ставите своим детям. Но мне говорят, что все в порядке, хорошее музыкальное воспитание зато будет. Вот это, пожалуй, трогательно.
0: 13 место.
2: Гафт и Гребенщик. «Хватит».

0: Реклама на 107FM.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле – современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: На 12-й строчке сегодня совместная работа групп «Татуин» и «Джоконда». Песня «На темной стороне».
1: Фиты в рок-музыке как будто бы появляются не так часто, как, например, в рэпе или в поп-музыке, но когда встречаются два коллектива с разным характером и звучанием, результат почти всегда получается очень интересным.
0: Судя по вашим голосам, этот эксперимент оказался удачным. Песня продолжает уверенно держаться в нашем хит-параде.
1: Слушай.
2: 12-е место.
1: «Татуин» и «Джоконда» на темной стороне.

0: 12 место. Татуин и Джоконда. На темной стороне.
1: Чертова дюжина.
2: 11 место сегодня занимает группа «Дела поважнее» с песней 19.
0: У коллектива очень необычное название. Его сложно не запомнить, а еще сложнее не задуматься, откуда оно вообще появилось.
2: И мы решили не строить догадки и напрямую спросили у лидера группы Никиты Багрова, почему музыканты выбрали именно такое название, есть ли за ним какая-то особая история.
3: Сначала мы назывались «Песики» и писали короткие веселые песни. Это был такой общажный панк для караоке на пьяных кухнях. Знаете, когда припев из одного слова, чтобы точно не ошибиться, даже если пришел кому-то в гости в 3:00 ночи и почему-то забрался на стол. Но потом наш лирический герой как-то незаметно стал оживать. Вечеринка кончилась, и состояние вечной тусовки постепенно сменилось рефлексией. И вот сидишь такой с песиками на вывеске, а внутри уже совсем другое, и пишутся совсем другие песни. Почти год мы думали над новым названием, и «Дела поважнее», оно может звучит не так попсово, но зато оно честное. Потому что мы все вроде как в быту, на работах, в задачах, но раз в неделю мы собираемся и делаем то, что действительно важно — нашу музыку.
4: 11 место.
0: «Дела поважнее». 19.

0: На 10-м месте сегодня группа Underwood с песней «Человек для любви».
1: Мы часто обсуждаем с музыкантами громкие кинопремьеры, сериалы и все, что только вышло на экраны. Но хорошие фильмы ведь появляются не только сегодня.
0: Поэтому решили попросить Максима Кучеренко вспомнить картину, которая, на его взгляд, совершенно не потеряла актуальности, и которую обязательно стоит посмотреть, если вы вдруг ее пропустили.
2: Что хочется сказать, что, конечно, мы не должны забывать о фильме 1947 года, который называется «Золушка», где по сценарию Евгения Шварца снималась Фаина Раневская и, безусловно, восхитительная актриса Янина Жеймо, которая была по своему образу наполовину Любовь Орлова, а наполовину Клара Румянцева. Но и до этого фильма, в 1935 году, когда Янине Жеймо было 27 лет, она сыграла школьницу в фильме, который называется «Леночка и виноград». Еще была вторая часть этого фильма «Разбудите Леночку», тоже по сценарию Евгения Шварца и поэта Николая Олейникова. Пожалуйста, посмотрите эти памятники живого советского кино, которое на заре становления советского кинематографа, значит, вот выходили.
0: Я очень люблю все фильмы с Леонидом Филатовым. И для меня это наш замечательный, величайший советский актер. Ну и старые фильмы для взрослых.
1: Все шикарно, да?
0: Там какие-то неизведанные вообще эти фильмы.
3: 10-е место.
1: Underwood. «Человек для любви».
4: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

если так, где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

ребенку в слезах, ни писателю в пятнах чернил. Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя

0: На 9-й строчке чарта сегодня расположилась группа «Равана» с песней «812».
1: Лето – отличное время для путешествий. В запасе есть еще почти целый месяц. Уже не целый месяц. Как можно так говорить? Конечно, не целый месяц. Осталось чуть-чуть, друзья. Совсем капля. И у каждого наверняка есть город, куда хочется возвращаться снова и снова.
0: Для музыкантов «Равана» таким местом стал Санкт-Петербург. Именно ему посвящена песня, которая сегодня звучит в нашем хит-параде.
1: Ну давай, скажи, куда бы ты вернулась? В Шлумпенчупинск?
0: Ты знаешь, я тоже люблю Питер, как Раванна. И Севастополь.
1: Ага, и в Севастополь. Вернулась бы.
0: Да, я с удовольствием.
1: А вот в один город, тебе же говорят, куда бы хотел в один город вернуться? Ты что выбрала? Вот давай, куда стрелка? В Питер или в Севастополь? Но, все, подъезжаем уже, но не разорваться. Но...
0: Челябинск.
1: Пролетели, короче.
2: 9-е место.
1: «Равана», 812.

0: Девятое место. Раванна, 812.
1: Наша реклама.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: квартиру сниму на суточно ру. 6+.
1: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
4: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
6: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
7: Да.
8: Да, ну что, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
6: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
9: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
10: 12+. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
11: ООО РСВ «Краснодарский край», городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
12: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
13: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
14: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
11: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АОТ-банк. Подробнее на tbank.ru/бизнес.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.

0: Мы вас услышали.
1: Ну что, готов открывать новые имена, Сань?
2: Всегда. Тем более, что некоторые из них через некоторое время вполне могут оказаться уже в основном чарте.
1: Ну что, проверим? Тогда начинаем рубрику «Мы вас услышали».
2: Нашу любимую, друзья. Если хотите попасть сюда со своей музыкой, заходите на сайт наши.ру и выбирайте раздел «Музыкантам». Заполняйте профиль, загружайте треки и ждите решения редакции.
1: Ну а сегодня продюсер нашего хит-парада уже сделал свой выбор. И сейчас послушаем, друзья, фрагменты трех треков, которые привлекли его внимание. Ну а больше информации об этих артистах ищите, конечно же, в сообществе нашего радио ВКонтакте.
2: Тибет. Облака.

0: Мы вас услышали.
1: На восьмой строчке сегодня слушаем группу «Мураками» с песней «Не знать».
2: Благодаря гастролям музыканты бывают в местах, куда многие мечтают попасть в качестве туристов.
1: И недавно группа выступала в Якутии. Мы попросили Диляру Вагапову рассказать, чем ее удивил этот край, что особенно запомнилось и захотелось ли после поездки вернуться снова.
3: Якутия меня очень удивила. Это место, где начинаешь по-другому чувствовать масштаб. Там невероятное небо, очень сильная природа и удивительно спокойные люди. Мы были в Мирном, увидели знаменитую кимберлитовую трубку, побывали в музее алмазов, пообщались с людьми, которые искренне любят свое дело. И у меня осталось вот это ощущение, что хочется вернуться. Ведь есть места, которые просто смотришь, а есть те, которые потом долго носишь внутри себя.
0: Седьмое место.
1: Мураками, не знать.

0: На седьмой строчке сегодня расположилась песня Антона Завьялова «Туман».
1: Антон не раз говорил, что ему интересно двигаться в сторону поп-музыки. А у каждого музыканта, который выбирает новое направление, наверняка есть собственный хит-парад артистов, чье творчество их особенно вдохновляет.
0: И мы спросили, на кого же ориентируется сам Антон, кого часто слушает и чьи песни когда-то повлияли на его музыкальный вкус.
2: Конечно, хотелось бы сказать, что ни на кого я не ориентируюсь, но даже я отдаю отчет и сам замечаю, чьи, так скажем, уши торчат порой из придуманной мною мелодии или мотива, или элемента аранжировки. Ну, видимо, настолько я этим пропитан был, настолько это глубоко в моем сердечке. Итак, Иванушки Интернешнл, группа Любэ, Андрей Губин и гости из будущего.
3: Восьмое место.
1: Антон Завьялов, «Туман».

прошло или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: На шестом месте у нас сегодня расположилась группа «Нагард» с песней «Проклятие шута».
1: Тут грех нам не вспомнить прошлые выходные. Подъемники были ведущими карандаш-феста в Старице, единственного в России уличного фестиваля клоунов, мимов и цирковых театров. Давайте сейчас вспомним. Вспоминать будет Лукьянова, потому что это войдет в книгу ее мемуаров. Она без ума от клоунов, она сама безумный клоун. Я ей предлагал сделать дуэт «Шишмы и дубины», но она отказалась. Вот, поэтому давай о своих впечатлениях. Ты впервые была на таком фестивале?
0: Было так круто, ребята, что я уже жду 2027.
1: Да, осталось за малым. Дожить, Янка, дожить надо. А это значит что? Нужно вести здоровый образ жизни? Ладно, извините.
2: Шестое место.
0: «Нагард. Проклятие шута».

0: На пятое место на этой неделе поднялась песня Хмырова «Вертолет».
1: В прошлом выпуске Филипп Хмыров рассказал нам, как новость о взломе чарта застала его за игрой в FIFA. Но, как оказалось, артист интересуется не только виртуальными, но и реальными играми. Я сейчас про спорт. Вы понимаете, о чем я?
0: Да, Саша. Выяснилось, что, оказывается, музыкант играет в баскетбол в любительской лиге. Правда, как признается сам музыкант, главная цель – не спортивные достижения, а хорошая компания и удовольствие от игры.
1: Узнали у Филиппа, как он оказался на баскетбольной площадке. Какой у него рост, кстати?
2: В Невской баскетбольной лиге я скорее не играю, а сижу на скамейке запасных, слава богу. Вот, у меня там команда, которая собрана друзьями-спортшкольниками. Ну, в смысле, они там занимались в спортшколе и собрали команду для любительской лиги. Вот, а меня там по знакомству взяли просто покайфовать и выходить на грязном времени. Вот, это в баскетболе такое время, когда уже, ну, по матчу все решено. Вот, собственно, ни о чем не жалею, с удовольствием прихожу с пацанами провести время.
0: А между прочим, Александр Аргульевич у нас тоже со спортом на «ты». Он занимается велоспортом. Полупрофессионально.
1: А, нет. Вот, нет, нет, можно сказать, что...
0: Спасибо, Александр.
1: Пожалуйста.
3: Пятое место. Хмыров. Вертолет.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-07-08-03.
1: Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Sold Out». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 16 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный «Агроэко» 416 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком отборным от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
3: Предложение действует с 3 по 16 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это навсегда.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния».

0: Квадратных метров увеличилось на 2 миллиона. По вводу жилья мы занимаем третье место в ЦФО. За 6 лет введены 212 объектов соцсферы, 30 спортивных, 41 медицинский, 27 школ, 35 детских садов. Наш строительный комплекс – отлаженный механизм с большим запасом хода. Правительство продолжит уделять повышенное внимание его развитию. В завершении встречи губернатор Александр Гусев вручил отличившимся работникам награды. В Воронежской области проходит региональная стажировка участников программы «Управленческое мастерство руководителя президентской академии» руководителей из 30 регионов. На открытии губернатор Александр Гусев отметил, что такие модули дают возможность обмениваться опытом и лучшими практиками. Непрерывное образование – фундаментальный процесс для карьерного роста. Мы поделимся опытом в Воронежской области, расскажем, как выстраиваем работу с инвесторами, покажем проекты. Но бесценным является общение с друг с другом. Это возможность узнать о лучших практиках ваших регионов, подчеркнул Александр Гусев. Воронежские общественники считают, что устанавливаемые в рамках метробуса делиниаторы не соответствуют ГОСТу. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Город и транспорт». По мнению общественников, блоки и делиниаторы должны сцепляться друг с другом, а не представлять из себя отдельно стоящие резиновые слитки. Также они должны иметь крепление для как минимум одной сигнальной вехи на каждый блок. В мэрии сочли такие утверждения необоснованными. В горадминистрации подчеркнули, работы выполняются в соответствии с утвержденным техническим заданием муниципального контракта. Оно учитывает сразу несколько государственных стандартов, и делиниаторы, которые были установлены, этим характеристикам соответствуют. Воронежцы массово требуют запретить ночные поездки на мотоциклах, мопедах и квадроциклах. По словам жителей региона, звуки моторов мешают спать по ночам, а также напоминают пролетающие над домами вражеские БПЛА. Особенную тревогу вызывает шум мототранспорта во время активной работы ПВО. Горожане создали петицию с инициативой ввести запрет на движение мототранспорта в Воронеже с 23:00 до 6 утра. В пресс-службе регионального правительства отметили, что такие меры пока не планируются. Напомним, что в начале июля запрет на мотоциклы с 10 вечера до 6 утра ввели в Белгородской области и Крыму. Это были новости региона.
1: Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
3: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.
6: Наше радио.

0: голове осень.
1: Наша реклама.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: квартиру сниму на суточный арендный. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев принял участие в торжественном мероприятии ко Дню строителя. Он отметил, Воронежский строительный комплекс традиционно занимает лидирующие позиции. В прошлом году число жилых квадратных метров увеличилось на 2 миллиона. По вводу жилья мы занимаем третье место в ЦФО. За 6 лет введены 212 объектов соцсферы, 30 спортивных, 41 медицинский, 27 школ, 35 детских садов. Наш строительный комплекс – отлаженный механизм с большим запасом хода. Правительство продолжит уделять повышенное внимание его развитию. В завершении встречи губернатор Александр Гусев вручил отличившимся работникам награды. В Воронежской области проходит региональная стажировка участников программы «Управленческое мастерство руководителя президентской академии» руководителей из 30 регионов. На открытии губернатор Александр Гусев отметил, что такие модули дают возможность обмениваться опытом и лучшими практиками. Непрерывное образование – фундаментальный процесс для карьерного роста. Мы поделимся опытом в Воронежской области, расскажем, как выстраиваем работу с инвесторами, покажем проекты. Но бесценным является общение с друг с другом. Это возможность узнать о лучших практиках ваших регионов, подчеркнул Александр Гусев. Воронежские общественники считают, что устанавливаемые в рамках метробуса делиниаторы не соответствуют ГОСТу. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Город и транспорт». По мнению общественников, блоки и делиниаторы должны сцепляться друг с другом, а не представлять из себя отдельно стоящие резиновые слитки. Также они должны иметь крепление для как минимум одной сигнальной вехи на каждый блок. В мэрии сочли такие утверждения необоснованными. В горадминистрации подчеркнули, работы выполняются в соответствии с утвержденным техническим заданием муниципального контракта. Оно учитывает сразу несколько государственных стандартов, и делиниаторы, которые были установлены, этим характеристикам соответствуют. Воронежцы массово требуют запретить ночные поездки на мотоциклах, мопедах и квадроциклах. По словам жителей региона, звуки моторов мешают спать по ночам, а также напоминают пролетающие над домами вражеские БПЛА. Особенную тревогу вызывает шум мототранспорта во время активной работы ПВО. Горожане создали петицию с инициативой ввести запрет на движение мототранспорта в Воронеже с 23:00 до 6 утра. В пресс-службе регионального правительства отметили, что такие меры пока не планируются. Напомним, что в начале июля запрет на мотоциклы с 10 вечера до 6 утра ввели в Белгородской области и Крыму. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
6: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh – автомобили покупают здесь.
7: Реклама не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217-0038-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
8: И тянутся города, и я в каждом из них бывал.
9: Внимание! 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
10: Без возрастных ограничений. 2026 год.
11: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агреэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
12: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
13: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
15: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
16: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
17: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
18: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Сенат Конгресса США проголосовал за законопроект об ужесточении американских санкций в отношении России и Ирана. Теперь документ рассмотрит Нижняя палата представителей. Ожидается, что это может произойти осенью после парламентских каникул. Проект позволяет президенту США вводить адресные пошлины 100% на товары из 5 стран крупнейших покупателей российских нефти или газа. Кроме того, предусмотрено введение пошлин в 500% на весь прямой импорт из России в США. Документ также вводит санкции против ряда банков.

0: уголовного дела против журналистки и блогера Катерины Гордеевой, признанной Минюстом иноагентом. Ее подозревают в публичном распространении фейков о российской армии. По данным СК, Гордеева разместила в своем публичном канале в мессенджере Telegram публикации, которые, согласно психолога лингвистическим исследованиям, содержат такую заведомо ложную информацию. В марте этого года Басманный суд Москвы привлек Гордееву по делу о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений в интернете. Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России. И назначили штраф в размере 120 тысяч рублей. Международный молодежный форум «Молодая Абхазия» стартовал в Сухуми. Он открылся на базе Абхазского государственного университета. Первый день собрал более 600 участников из республики, а также России и Южной Осетии, сообщает новостной агрегатор СМИ-2. Главным событием первого дня форума стал перезапуск одноименного общественного движения. Также между молодежными структурами России и Абхазии подписаны 3 соглашения о сотрудничестве. Они заложили правовую основу для совместных образовательных, волонтерских и патриотических проектов. Второй день молодежного форума посвятят мотивации. Экстремальная жара до плюс 42 градусов ожидается в Волгоградской и Астраханской областях в ближайшие выходные, предупредил гидрометцентр. Помимо этого, зной до 40 градусов ожидается в Ростовской, Запорожской и Херсонской областях. Ранее в МЧС выдавали предупреждение о сильной жаре до субботы, включительно с призывом в пиковое время не выходить на улицу и в целом придерживаться ряда рекомендаций, чтобы не потерять сознание на свежем воздухе. Погода резко изменится с понедельника. Придет активный холодный атмосферный фронт с европейской территории России на юго-восток. Популярный канал Радио.НСН проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Радио.НСН.
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Александр, я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио.
1: Я уволился с работы, потому что я устал. Я совсем не пью вина, я хожу в спортивный зал. Ночью я лежу, читаю, когда все рабочие спят.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
1: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
2: Автобусные остановки в центре Воронежа перенесут перед запуском метробуса. В Воронеже на некоторых заправках резко подешевел бензин. В Коминтерновском районе могут снести сотни гаражей. В Воронежской области выбрали самое красивое село. В регионе набирают популярность пионерские лагеря для взрослых. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
1: Аудитория 12+.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
7: Аудитория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министерство здравоохранения одобрило еще 5 лекарств для перечня жизненно необходимых. Комиссия рекомендовала включить в список препараты от рака молочной железы, гепатита С, синдрома Хантера, меланомы кожи и некоторых видов рака легкого. При этом комиссия с учетом обсуждения с экспертами и главными внештатными специалистами не поддержала предложение о включении в перечень жизненно необходимых еще 8 лекарств. Ведомство подчеркнули, что отсутствие препарата в перечне не снижает его доступность. По жизненным показаниям они могут быть назначены врачебной комиссией. В России необходимо развивать собственное производство беспилотных систем. С таким заявлением выступил начальник главного штаба движения «Юнармия», герой России Владислав Головин. Он подчеркнул, что это позволит отечественному производству не зависеть ни от внешних поставок комплектующих, ни от иностранных технологий. Головин порекомендовал поддерживать не только крупные предприятия, но и малые волонтерские команды. Конкурс на новый факультет искусственного интеллекта Московского государственного университета составил 127 человек на место. Как сообщили в ВУЗе, среди его абитуриентов 15 победителей и призеров Олимпиад. Подготовка на факультете призвана подготовить

0: двумя голосами против одного. Они пояснили, что определять, должен ли быть построен большой бальный зал в Белом доме, предстоит Конгрессу, а не исполнительной власти, даже если эти изменения служат интересам безопасности. Трамп уже раскритиковал решение. Президент заявил, что его администрация оспорит решение и подаст апелляцию в Верховный суд. Фильм «Четыре жизни» Петра Мамонова показывает различные ипостаси его кривой жизни, но там нет авторского голоса, заявил в интервью НСН режиссер Павел Лунгин. Документальная картина выйдет на экраны кинотеатров 22 октября. В описании фильма отмечается, что там показано, как в лидере группы «Звуки Мо» одновременно уживались безумный гений, рок-бунтарь, драматический актер и православный отшельник. По словам режиссера, он хотел показать ипостаси русского человека, который всегда ищет правду и Бога. И в водке, и в разбойничестве, в искусстве, и в церкви. В фильме показано, как это все постепенно переходит одно в другое. Вся картина состоит из уникальных архивных материалов и мнений разнообразных людей. Поиск правды всегда противоречивый и многосложный, заключил собеседник НСН. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Слабый северный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Марина.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
12: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
13: Аудитория 13+.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Сенат Конгресса США проголосовал за законопроект об ужесточении американских санкций в отношении России и Ирана. Теперь документ рассмотрит Нижняя палата представителей. Ожидается, что это может произойти осенью после парламентских каникул. Проект позволяет президенту США вводить адресные пошлины 100% на товары из 5 стран крупнейших покупателей российских нефти или газа. Кроме того, предусмотрено введение пошлин в 500% на весь прямой импорт из России в США. Документ также вводит санкции против ряда банков. Минпромторг изучает предложение по поддержке селлеров после атак на склады Wildberries и пока не сформировал позицию, сообщил замглавы ведомства Роман Чекушев. По его словам, селлеры попросили предоставить отсрочки или рассрочки по выплате обязательных платежей, в первую очередь налогов и сборов. Эти предложения сейчас рассматривает финансовый блок правительства. Как ответил замглавы Минпромторга, речь идет о существенном объеме недополученных доходов, поэтому над этим надо еще поработать. Решение по мерам поддержки для Wildberries и предпринимателей может быть принято на следующий неделе. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела против журналистки и блогера Катерины Гордеевой, признанной Минюстом иноагентом. Ее подозревают в публичном распространении фейков о российской армии. По данным СК, Гордеева разместила в своем публичном канале в мессенджере Telegram публикации, которая, согласно психолога лингвистическим исследованиям, содержит такую заведомо ложную информацию. В марте этого года Басманный суд Москвы привлек Гордееву по делу о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений в интернете. Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России. И назначили штраф в размере 120 тысяч рублей. Международный молодежный форум «Молодая Абхазия» стартовал в Сухуми. Он открылся

0: градусов ожидается в Ростовской, Запорожской и Херсонской областях. Ранее в МЧС выдавали предупреждение о сильной жаре до субботы, включительно с призывом в пиковое время не выходить на улицу и в целом придерживаться ряда рекомендаций, чтобы не потерять сознание на свежем воздухе. Погода резко изменится с понедельника. Придет активный холодный атмосферный фронт с европейской территории России на юго-восток. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Радио.НСН.
1: Национальная служба новостей.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, кого группа Сева Иванов пригласила, чтобы обновить песню «Татами», и узнаем, чем 24/7 заняты герои новой песни группировки «Ленинград». Команда Сева Иванов представила обновленную версию песни «Татами», записанную при участии лидера группы «Конец фильма» Евгения Феклистова. По словам музыкантов, композиция, которую многие уже могли слышать раньше, получилась совершенно новое звучание благодаря совместной работе с Феклистовым. Новый вокал и свежая аранжировка позволили по-новому взглянуть на уже знакомую песню.

послушать обновленную версию «Татами» можно на всех основных музыкальных площадках. Группировка «Ленинград» представила клип на новую песню «24/7». Это ироничный гимн, посвященный всем, кому вместо долгожданного отпуска достались бесконечные рабочие будни. Главную роль в видео исполнил комик Илья Макаров, а вместе с ним в кадре появились поклонники коллектива.

0: Еще в начале июля Ленинград объявлял кастинг, пригласив на съемки мужчин с яркой внешностью и типичной мужской профессией или необычным навыком. Именно они и стали героями нового клипа, который уже доступен на всех цифровых площадках. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену теперь уже в понедельник. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

тихо, хочешь, это жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне нравишься.

Зачем, зачем? Зачем ты, дядя, такой серьезный? Мне не утешить.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным «Гисметео», завтра в Воронеже малооблачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 29 градусов. Слабый северный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-217-00-389-598. Подробности на сайте fresh.ru.
6: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
7: 255? 45? 55!
2: Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
9: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
13: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
14: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 104. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
10: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
11: Так звучит «Наше».
12: «Наше радио» сделано в России.

наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

часах уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал и кто этому рад. Ох, что сумел, что сделал.

наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Александр, я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 100.4. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
10: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
11: Так звучит наше. Наше. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
12: Наше радио. Сделано в России.

В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

ровно в 10, а потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном.

на груди гильза оберег. Черный ворон, не кружи, ни сегодня, нет, после войны. Напьемся тишины. А брось, приятель, не грусти, близится восход. Друг прикроет, Бог простит, пуля не возьмет.

0: Реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00 255-45-55.
2: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 104, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио — город за городом.
5: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Музыка поколений. Средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.